0: let go. Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Галатии.
2: Не обманывайтесь, Бога не провести. Что человек сеет, то он и пожнет. Сеющий в угоду своей плотской природе пожнет с нее гибель. Сеющий для духа пожнет от духа вечную жизнь. Так не будем поддаваться усталости, делая добро, и тогда, если не сдадимся, в надлежащее время пожнем урожай.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

Ощущение фика. Кофейня в соседнем городке называется «фика». Это шведское слово означает непринужденное общение с семьей, коллегами или друзьями за чашкой кофе с пирожными. Я не швед, но мне нравится ощущение фика, и я вижу его в Библии. В ней мы наблюдаем, как Иисус время от времени непринужденно общался с людьми за накрытым столом. Толкователи считают, что эти общения не были случайными. Богослов Марк Гренвилл называет их «приятным толкованием ветхозаветных праздников Израиля». Во время совместных трапез Иисус воплощал в жизнь то, что Бог предназначил своему народу – быть средоточием радости и справедливости для всего мира. От насыщения 5000 до последней вечери и даже в ужине с двумя учениками после воскресения – застольное служение

0: служение Иисуса побуждает нас замедлить темп жизни и прибыть в нем. Только за ужином двое учеников узнали в своем спутнике воскресшего Господа. Когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза. Недавно мы с другом общались в кофейне «Фика» за горячим шоколадом с роллами и разговаривали о Христе. Как это по-библейски? Наш Господь – хлеб жизни. Задержимся у Его стола и узнаем Его поближе. Господь, спасибо, что Ты даришь нам время и место для пребывания за Твоим столом.
1: Свободная FM. Твое радио.

Всем привет! Самый известный ученый 20 века Альберт Эйнштейн до 9 лет не мог внятно разговаривать. Чему нас учит эта история? Правильно, не нужно делать поспешных выводов. Помните, как в Писании: «Не судите и не будете судимы». И даже так: «Каким судом судите, таким и вас будут судить». Всем любви и добра!

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Михаил Ломоносов. Утреннее размышление о Божьем величестве. Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земли, и Божьи дела открыл. Мой дух с весельем внемли чудесе ясным той лучам. Представь, каков зиждитель сам. Когда-то смертным толь высоко возможно было возлететь, чтоб к солнцу бренно наше око могло, приблизившись, воззреть, когда б со всех открылся стран горящий вечно океан. Там огненные валы стремятся и не находят берегов. Там вихри пламенно крутятся, борющись множество веков. Там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. Сия ужасная громада, как искра пред тобой одна. О, коль пресветлая лампада тобою, Боже, возжжена для наших повседневных дел, что ты творить нам повелел. От мрачной ночи освободились поля, бугры, моря и лес, и взору нашему открылись, исполнены твоих чудес. Там всякая взывая плоть, велик зиждитель наш Господь. Светило дневное блистает лишь только на поверхность тел, но взор твой в бездну проникает, не зная никаких предел. От светлости твоих очей льется радость твари всей. Творец, покрытому мне тьмою, простри премудрости лучи, и что угодно пред тобою всегда творить и научи. И на твою, взирая тварь, хвалить тебя, бессмертный царь.

0: вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Око мое над тобою». Псалом 31, 8 стих.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня в нашем выпуске мы прочитаем слова, которые записаны в 32-м псалме, 8-м стихе. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобой». Эти слова псалмопевец Давид поместил в свой псалом. И это выражение является обещанием Бога к своему народу. Мы с вами знаем, что Божье слово актуально во все времена. Божьи обетования касаются каждого, кто сегодня является частью его народа. И те слова, которые мы с вами прочитали сегодня, также являются Божьим обещанием для каждого из нас. Если внимательно смотреть на этот стих, то мы видим в нем 4 обетования. И в первом из них Бог говорит: «Вразумлю тебя». Слово «вразумлю» в оригинале имеет много значений, но некоторые из них звучат так – «понимать», «разуметь». В нашей жизни мы встречаемся с разного рода ситуациями, в которых нам необходимо принимать решения. И иногда у нас нет какого-то понимания, что нам делать и как поступать. Но когда мы читаем сегодняшний стих, то у нас есть Божье обещание, в котором Бог обращается к нам и говорит: «Я дам тебе понимание и разумение». И знаете, друзья, я уверен, что когда мы действительно имеем отношения с нашим Богом и доверяем Ему свою жизнь, то Он дает нам понимание и разумение, которое нам необходимо в принятии решений. Второе обетование звучит так: «Наставлю на путь». Опять же, в нашей жизни мы сталкиваемся с разного рода перекрестками, в которых нам необходимо выбрать правильный путь. Например, куда пойти работать или куда отправить учиться своего ребенка, в каком служении я могу быть более эффективным или переезжать мне в другой город или нет. Мы сталкиваемся с разного рода выбором своего жизненного пути. Но когда мы читаем сегодняшний стих, то мы видим, как Бог обращается к нам и говорит: «Я наставлю тебя на путь». То есть, если мы будем прислушиваться к Божьему голосу, то Он дает нам свое обещание, что обязательно покажет нам направление, по которому нам необходимо идти. Третье обещание Бога звучит так: «Буду руководить». Опять же, слово «руководить» в оригинале имеет значение «советоваться» или «давать совет». То есть Бог обещает нам в своем слове, что всегда подскажет нам, как поступать, даст свой совет, как принять решение, которое будет правильным в его глазах и благословением для нас. В книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе говорится: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И знаете, друзья, я уверен, что Бог, в которого мы с вами верим, будет руководить нами. Он будет давать нам свои советы, чтобы мы могли войти в то доброе будущее, которое Он приготовил нам. И последнее обетование, которое мы видим в этом стихе: «Око мое над тобой». В новом русском переводе эти слова переведены как «не выпущу тебя из виду». То есть, смотрите, мы никогда не будем потеряны, мы никогда не будем оставлены, мы никогда не будем брошены. Мы всегда в поле зрения нашего Бога. Он, как наш добрый пастырь, как любящий отец, наблюдает за нами, чтобы в тот момент, когда нам будет тяжело, взять нас на свои любящие руки и вести нас. Знаете, я восхищаюсь нашим Богом, который в одном стихе дает нам столько обещаний. И я уверен, что мы можем доверять Ему в каждом дне нашей жизни, потому что все Его обещания реальны. И Он, как Бог, всегда отвечает за свои слова. Друзья, доверяйте Богу, уповайте на Него, стойте на Его слове. Благословений всем вам. С вами был пастор Церкви Часовной Голгофы Ижевск Александр Волков.
0: Это «Свободное радио».

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

моей жизни было столько лжи. К эфирным замкам, кораблям бумажным меня так часто манили миражи. То, что было таким пустым, мне казалось важным. Мне было больно, когда ко мне не подошли, когда не взяли в свой круг или обморали сажей. На что позже я понял, что продолжаю жить. Прошел бы мимо и не огорчил.

Я тоже верил в то, что успех принесет смысл. Искал его в признании и стремился ввысь. Надеялся на то, что чувства не врут. Но каждый раз мой навигатор перестраивал маршрут. И шаг за шагом приходилось убеждать себя, что стоит лишь немного подождать, и тогда начнется новая жизнь. Но счастливее не стал, я был втянут в сражение, что не начинал. Каждый знает эту пустоту в лицо, каждый знаком с внутренним подлецом, когда сжимает в кольцо бессилие и слабость воли. Удар в спину от себя несет не меньше боли, когда тьма сгустилась над полем боя, когда все копья сломаны и план отступления построен. Внезапный луч рассвета разорвет мрак. Я вижу, это мой бог

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня хочу обсудить такую щепетильную тему. Кто в доме хозяин? И давайте сегодня оглянем своим взглядом целый мир. Ну, не в прямом, конечно, смысле, хотя это было бы здорово, а в том смысле, что посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, в которой оказалась семья, как ячейка общества. Ну как, представили? Что видите? Видите, что мужчина и женщина поменялись ролями? Видите, как женщина стала более независимой и сильной? Родить ребенка и самой же его и обеспечивать? Не проблема. Видите, как мужчины скидывают с себя ответственность и не хотят ее брать? Тупо валяться на диване и баклуши бить. Видите? Уверен, что да. А ведь все мы хотим быть счастливыми. Все мы хотим жить гармоничной и радостной жизнью. Так как же нам достигнуть этого счастья, чтобы так жить? Давайте посмотрим, как это было в начале. Я не знаю, верующий ли вы человек, в смысле, верите ли вы в Бога, или вы атеист, это, собственно, и не важно. Давайте посмотрим, как было в начале. Мужчина занимался тем, что обеспечивал свою семью. Он был добытчик. Бегал по джунглям с копьем, доставал пропитание, необходимые для хозяйства вещи. Валил лес, строил дом, ну и так далее. Что делала женщина? Она не бегала с мужем. Она не искала еду. Нет, она занималась хозяйством. Рожала детей, кормила их, заботилась о них и заботилась о семейном очаге. Потому что если бы она бегала с мужем, то потеряла бы молоко, и ребенок погиб. То есть мы видим, что место женщины было дома. Здесь она приносила реальную пользу и была счастлива, а не бегала по джунглям или сугробам за бананами с копьем в руке. Чувствую, летят в меня помидоры. Вы можете сказать, вы что, Александр, хотите сказать этим? Что, теперь все женщины должны сидеть дома, рожать детей и заниматься этой домашней рутиной? И все, дорогие. Я хочу сказать, что если вы внимательно посмотрите на этот мир, то увидите, что в этом мире нет ничего случайного. У каждого предмета и у каждой вещи есть свое предназначение. Стол, чтобы за ним сидели, радио, чтобы его слушали, машина, чтобы перевозить из точки А в точку Б. Точно так же и с мужчиной и женщиной. Каждый предназначен для определенной цели и роли в этом мире. И чем раньше мы это осознаем, тем раньше мы обретем свое счастье. Ведь вместо того, чтобы напрягаться и заниматься тем, к чему ты не предназначен, ты начнешь делать то, для чего ты создан. И делать это весьма хорошо. Отчего я просто убежден, тебя будет переполнять счастье и радость. Ну, посудите сами. Женщина предназначена рожать. Мужчина не может этого делать. Ну, не может. И слава богу. А все матери радуются тому, что могут выносить и родить ребенка, потом вскормить его грудью. Это ли не счастье? Так почему же сейчас все смешалось, дорогие мои? Почему все перевернулось с ног на голову? Почему мужики хотят сидеть дома, а женщина рвется на работу? Отчасти я вам скажу, в этом виновата система Советского Союза. Я так думаю. Потому что женщина в ней, вместо того, чтобы быть женщиной, стала товарищем. Этакая рабочая сила. Такая же, как мужик, только в юбке. Также виноваты и сами мужчины. Когда почему-то перестали ценить женщину как личность. И стали видеть в ней только рабыню Изауру. А себя в роли ее помещика. В разных странах это произошло по-разному и в разное время. Но суть от этого не меняется. И вот женщина была вынуждена бороться за свое право быть признанной мужчиной. Но как-то вышло все, как у Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Так чего ж сетуем тогда? Эх, жизнь моя жестянка, живу я как... Дальше вы сами знаете. Нам бы летать, а вы мне тут баба с кастрюлями. Вы чего, белины тут объелись все? Мы и только мы. Слышите? Мы сами. И никто другой не в ответе за наше счастье. А счастье в том, чтобы осознать свое предназначение и жить согласно ему. Предназначение мужчины – быть мужчиной. Предназначение женщины – быть женщиной. Это два разных абсолютно вида энергии, если хотите. Один без другого не может. Не может один и другого заменить или подменить как-то. Мы разные, и мы дополняем друг друга, и у каждого свое предназначение. И дай Бог каждой женщине встретить своего мужчину, который возьмет ее к себе замуж. Будет подставлять ей свое крепкое плечо, чтобы она чувствовала себя за ним, как за каменной стеной. И дай Бог каждой женщине принять это и не вставать в этом случае в позу чайника с фразой: «А ты чего тут раскомандовался, а?» Чтобы силы мужик тратил не на доказательство того, кто в доме хозяин, а тратил на доход для своей семьи и подарки для своей любимой. Чтобы не устав от этой бесконечной борьбы, мужик не бросил в себя ответственность и не залег на печку, свесив ножки, передав вожжи правления в руки своей славной женушки. А потом мы спрашиваем, куда же все мужики подевались? Прямо в Красную книгу их пора заносить. Поверьте, не перевелись мужчины на земле русской. Есть они. И не нужно нас в Красную книгу заносить. Нас много. Но при этом не стоит взваливать на себя мужскую работу и, не дай бог, мериться силами с мужчиной. Поначалу, конечно, это прикольно, наверное, но устанете быстро, и будет у вас картина маслом. Все самой приходится делать. А этот? Да чего там с него толку, как от козла молока? Не для этого вы, милые женщины мои, созданы. Не для этого. Доколе вы, милые создания, будете сами себе противоречить. Доколе будете мечтать о сильном плече, но, получив это заветное плечо, будете делать все, чтобы выслать мужа на печку. Доколе. Только поймите меня правильно. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Каждый из вас получил свой особый дар, так распоряжайтесь разумно этим многообразием Божьих даров для служения друг другу. Если кто проповедует, пусть проповедует Божью весть. Если служит, пусть укрепляет себя силой, которой наделяет его Бог. Пусть все служит прославлению Бога через Иисуса Христа. Ему слава и сила во веки веков. Аминь».
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Наталья Мелешко. Моление. Дай выплакать сердце мое пред тобою, склонившись в молитве ночною порой. Услышь эту боль, от тебя не сокрою я стоны свои в той молитве простой. Кому же идти? Все под Богом мы ходим. В деснице Господней истоки земли. Твоя благодать на народы нисходит, твой дух исцеляет и раны мои. Как много в округе и слез, и страданий, как мало тепла, доброты и любви среди бесконечных житейских скитаний. Направь наши души на стези твои. К мольбе прихожу и душой припадаю. Ты сможешь утешить, понять и простить. И горе и радость с тобой разделяя, о душе спасения буду молить. А волны мирские все выше вздымают, невзгоды встают, как прибрежный гранит. И снова я к небу в молитве взываю: помилуй, о Боже, спаси, сохрани.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

Сегодня их имена перетирают все желтые СМИ, а завтра уже никто не вспомнит. Сегодня они привлекательны и полны творческих сил, а завтра постареют и испишутся. Хиты, звучащие из каждого утюга, непрестанно тускнеют и скукоживаются под напором новых. Мы вспомним о них лишь изредка, чтобы смахнуть ностальгическую слезу. А после нас, возможно, уже не вспомнит никто. Земная слава, успех и молодость не вечны. Все неизбежно проходит. Но наша конечность — это не повод для уныния, а лишь напоминание о другой жизни и другом мире, который Господь творит уже навсегда. Лишь бы нам достойно дождаться встречи с этой жизнью и не растратить впустую дары, которые мы несем Ему с

0: вашей жизни чудо может не произойти, но вы всегда можете стать чудом для других. Ник Вуйчич, мотивационный спикер.
1: Свободное радио.
2: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Иисус рассказал такую притчу. У одного человека посажена была в винограднике смоковница. Он пришел туда и стал искать на ней плодов, но не нашел. И тогда он сказал виноградарю: «Вот уже 3 года прихожу я сюда, и все еще на этой смоковнице плодов, а их нет. Сруби ее. Зачем она землю занимает?» Но тот сказал ему в ответ: «Хозяин, оставь ее еще на год. Я окопаю ее, унавожу землю. Может, в следующем году она начнет плодоносить? А нет, тогда срубишь».
3: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

Смысл веры не в том, чтобы поселиться на небесах, а в том, чтобы поселить небеса в себе. Томас Харди, британский писатель.

0: Седьмой псалом. «Господи мой Боже, у Тебя я ищу прибежище. Спаси меня и избавь от всех, кто меня преследует, иначе как лев меня разорвут, растерзают, и не будет спасителя. Господи мой Боже, если я это сделал, если есть несправедливость в моих руках, если я сделал зло тому, кто со мной в мире, или врага без повода обобрал, то пусть враг за мной погонится и настигнет, пусть он жизнь мою втопчет в землю и повергнет славу мою в прах. Господи, восстань в гневе своем, ополчись на неистовство моих врагов, пробудись, заступись за меня на суде, который ты заповедал. Пусть окружат тебя собравшиеся народы, воссядь над ними на высоте. Судит Господь народы, оправдай меня, Господи, по праведности моей, по моей непорочности Всевышний. Праведный Бог, судящий помыслы и сердце, положи конец беззаконию нечестивых, но праведного укрепи. Щит мой, Бог высочайший, спасающий правых сердцем. Бог, судья справедливый, Бог строго взыскивающий каждый день. Если кто не раскается, он наточит свой меч, согнет лук и оснастит его тетивой, приготовит оружие смертоносное и огненными сделает стрелы. Кто несчастье зачал и носит под сердцем беду, тот разрешится от бремени ложью. Кто рыл и выкопал яму, сам в нее упадет. Зло его к нему же вернется, на него обратится его жестокость. Восславлю Господа, праведен он, воспою хвалу имени Господа Всевышнего.
1: Свободное радио рядом.

Какая сложная и неоднозначная штука успех. И как сложен путь к пониманию, а что же, собственно, делает тебя успешным. Вот вы успешный человек или успешный чуть-чуть? Нет никакого шаблона. И нет такого завода, на котором сделали бы шаблон счастливой жизни и подгоняли всех подряд под его углы и неровности. Разрешите себе ваш собственный успех, нестандартный.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. 16 августа 1874 года в США из Крыма прибыли на поселение первые российские менониты. Менонитство получило свое название по имени основателя, голландского реформатора Менна Симонса, жившего в XVI веке. В основе вероучения менонитов, помимо общих для протестантов принципов, лежат идеи неприменения силы и непротивленчества. Менониты по своим религиозным убеждениям всегда отказывались брать в руки оружие. Принципиальный пацифизм менонитов породил специфическую форму пассивного протеста. Каждый раз, когда государственные власти пытались заставить их проходить службу в армии, менониты выбирали для себя массовую эмиграцию. Так первая волна эмиграции переместила менонитов из Голландии в Германию, затем в Англию, Францию и Польшу. Во второй половине XVIII века из Пруссии группы менонитов отправились в Российскую империю по приглашению Екатерины II. Российская императрица обещала им свободу вероисповедания и освобождение от военной и гражданской службы. А каждому семейству было отведено по 65 десятин земли. В свою очередь, менониты обязались содержать в исправности дороги и мосты и платить поземельную подать. Крупнейшие колонии менонитов в дореволюционной России располагались в Запорожской области, Екатеринославском уезде, нынешней Днепропетровской области и Мелитополе. Много менонитских общин было и в Западной Сибири. Менониты занимались преимущественно земледелием, а также основывали винокуренные, суконные, кирпичные, черепичные заводы, фабрики и мельницы. Многие мастерские со временем укрупнились и переросли в машиностроительные заводы. Например, кузница Абраама Копа превратилась в завод Копа, послуживший в 1923 году ядром преобразования Запорожского автомобилестроительного завода «ЗАЗ». Однако в 1874 году все колонисты Российской империи были признаны подлежащими воинской повинности. Это было воспринято менонитами как требование, не согласующееся с их религиозными убеждениями, что породило масштабную волну эмиграции. 16 августа 1874 года из Крыма в США прибыли на поселение первые российские менониты. Из одной только Таврической губернии в Америку переселилось около 900 менонитских семейств. Почти столько же из Екатеринославской.
0: След в истории.

0: Время подумать.
1: Вера для детей весьма естественна. Она просто является частью их жизни. Например, очень сложно представить ребенка, который был бы преисполнен каких-то сомнений, метаний, колебаний, каких-то мудрствований, каких-то самоанализов, самооправданий. Вот вообще не могу представить такого ребенка. Ребенок искренний. Ребенок с любой бедой бежит к маме или к папе. И он точно знает, что с помощью родителей он обретет безопасность, уверенность, спокойствие, мир. А еще дети верят в слова. И в слова взрослых особенно. Потому что для детей слова и дело – это одно и то же. Дети не понимают, что можно сказать, но не сделать. Если ты что-то обещал, если ты что-то сказал, значит, тебе поверили. Именно поэтому рекомендуют носить с собой запасной пустой кошелек. Потому что если вы ребенку объясните в магазине, он к вам принес игрушку, а вы ему говорите, у нас нет на это денег, а при этом он видит ваш кошелек, и там лежат деньги, которых считать он, конечно же, еще не умеет, и категориями такими он не думает. Так вот, получается, что ваши слова и дела расходятся. И будет, скорее всего, истерика, потому что его обманывают. Вот для таких случаев и советуют носить с собой пустой кошелек, для того, чтобы, если уж вы сказали, что денег на это нет, значит, будьте добры, покажите ребенку пустой кошелек, в котором нет денег. Тогда в его мозаике все сложится. Нет так нет, пойдет спокойно дальше. Ну и, конечно, друзья, вот он парадокс. Где потом мы нахватываемся вот этих нюансов, вот этих моментов, когда понимаем, что можно сказать, лишь бы отвязались. Это еще не значит сделать. Вообще вот эта разница между словами и делами – это бич взрослых людей. И когда он со всеми нами случается? Для меня лично это загадка.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Как-то раз недалеко от дома мне чуть не кинулась под колеса заплаканная женщина. Я остановился и вышел, чтобы выяснить, что же случилось. Всхлипывая и поминутно прерываясь на сморкание, женщина рассказала историю о том, как ее муж поехал на рыбалку и попал в аварию. Роняя слезы на асфальт, женщина убеждала меня, что теперь он находится в больнице, и ей срочно нужны деньги на такси, чтобы доехать до него и привезти необходимые документы. Недолго думая, я открыл кошелек и, обнаружив там половину суммы для поездки, отдал их. Всю дорогу на работу я, полный радости, раздумывал о милосердии и сострадательности. На следующее утро меня ожидало горькое разочарование. Та самая женщина с тем же самым заплаканным лицом снова попыталась остановить мою машину, но, увидев меня, капитулировала и убежала за дом. Подобные события происходили в моей жизни не раз. В очередной раз, отдав деньги, я видел, как мошенницы собирали недостающие рубли на лекарства в аптеке в течение целых месяцев. Ну а сколько раз человек помятого вида просил у меня денег на хлеб, собирая на очередную бутылку водки, и не вспомнишь. Как бы там ни было, количество обманщиков не меняет моего взгляда на благотворительность. Во-первых, вне зависимости от паразитирующих на сострадании мошенников, не становится меньше тех, кто действительно нуждается в помощи. И если вы точно не можете знать, обман тут или нет, то можно смело помогать. Во-вторых, если я по неведению жертвую преступнику, я не теряю свои награды за доброе дело. Этой наградой является радость от ощущения исполнения своего предназначения. Бог учит нас отдавать так, чтобы наша левая рука не знала, что делает правая. Сострадание и жертвенность должны стать естественной частью нашей жизни. Я говорю не только о просящих милостыню на улице. Есть множество добрых дел, тяжело больных или голодающих людей, которые просят о поддержке через крупные благотворительные организации. Раздать себя ради ближнего – это тот самый крест, который просит нас взять Христос. Созданные для добрых дел, мы обретаем покой и радость, лишь делая их. Не бойтесь быть обманутыми и не стесняйтесь быть наивными. Не обкрадывайте самих себя.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: set me free.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог надежды. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира. Послание к Римлянам, 15 глава, 13 стих. Социологи, пытаясь найти связь между надеждой и выживанием, представили интересный эксперимент с норвежскими крысами. Одна группа крыс была помещена в сосуд с водой, в котором они плавали. Эти крысы жили в среднем 17 минут перед тем, как утонуть. Те, которые были во второй группе, были вынуты из сосуда прямо перед тем, как утонуть. Несколько дней спустя их опустили обратно в воду. На этот раз крысы жили в течение 36 часов. Разница между 17 минутами и 36 часами — это надежда. Когда мы проходим через темные или страшные моменты нашей жизни, наша надежда на будущее поддерживает нас. Мы обретаем силы от осознания, что мы не будем здесь вечно, что Иисус вернется вскоре, чтобы освободить нас от этого злого мира. Хотя это трудно быть терпеливым, мы терпеливо ожидаем радости увидеть Его лицом к лицу и благословения править с Ним, когда Он установит свое славное царство на земле. Иисус был послан на миссию Своим Отцом. Он пришел, чтобы принести нам покой, мир и надежду. Благодаря тому, что Он пошел на крест и взял наши грехи на Себя, Он сделал возможным примирение с Богом. Он ходил во плоти, и Он понимает наше состояние и утешает нас через это. Тем, что Он обеспечил наше будущее в вечности, Он дает нам надежду на небеса. Спасибо, Отец, за тот мир, который больше человеческого понимания, которым держатся наши сердца и наши жизни. Помоги нам понять, как это замечательно, что Ты так возлюбил нас, что отдал Своего Сына, чтобы дать нам надежду, покой и мир. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыха.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус пришел к Петру в дом и увидел его тещу, лежавшую в сильном жару. Он коснулся ее руки, и жар тут же спал. Она встала и прислуживала ему. С наступлением вечера привели к нему множество одержимых. Иисус изгнал своим словом нечистых духов и излечил всех больных, потому что должно было исполниться сказанное через пророка Исаию. Он взял на себя наши болезни и унес наши недуги.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: радио «Новая жизнь», постановочка.
1: Это было что?
2: Потрясающая вечеринка.
3: Спасибо, ребят. Спасибо, что зашли.
4: Анжела, стол без подушек.
5: Спасибо, что принесла салат. Очень вкусный салат.
4: Не забудьте передать имениннику от нас привет.
1: Такого салюта я тебя не ожидал.
3: Я хотел, чтобы этот день был особенным.
2: Ну, мы пошли. Когда увидите, поздравьте мальчишку с днем рождения.
5: Обязательно. Пока. Заходите еще. Классный ты, кстати, фейерверк во дворе устроил.
6: Да уж бабахнули, так бабахнули.
5: Он его больше всего ждал. А где он, кстати?
6: Не знаю. Ты же мать. Я думал, ты его позвала.
5: Я не звала. Я думала, ты позвал.
3: На Рождество не забудьте о Христе. Алло.
7: Гарик, такого салюта я от тебя не ожидал.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Око мое над тобою». Псалом 31, 8 стих.
1: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня в нашем выпуске мы прочитаем слова, которые записаны в 32-м псалме, 8-м стихе. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобой». Эти слова псалмопевец Давид поместил в свой псалом. И это выражение является обещанием Бога к своему народу. Мы с вами знаем, что Божье слово актуально во все времена. Божьи обетования касаются каждого, кто сегодня является частью его народа. И те слова, которые мы с вами прочитали сегодня, также являются Божьим обещанием для каждого из нас. Если внимательно смотреть на этот стих, то мы видим в нем 4 обетования. И в первом из них Бог говорит: «Вразумлю тебя». Слово «вразумлю» в оригинале имеет много значений, но некоторые из них звучат так – «понимать», «разуметь». В нашей жизни мы встречаемся с разного рода ситуациями, в которых нам необходимо принимать решения. И иногда у нас нет какого-то понимания, что нам делать и как поступать. Но когда мы читаем сегодняшний стих, то у нас есть Божье обещание, в котором Бог обращается к нам и говорит: «Я дам тебе понимание и разумение». И знаете, друзья, я уверен, что когда мы действительно имеем отношения с нашим Богом и доверяем Ему свою жизнь, то Он дает нам понимание и разумение, которое нам необходимо в принятии решений. Второе обетование звучит так: «Наставлю на путь». Опять же, в нашей жизни мы сталкиваемся с разного рода перекрестками, в которых нам необходимо выбрать правильный путь. Например, куда пойти работать или куда отправить учиться своего ребенка, в каком служении я могу быть более эффективным или переезжать мне в другой город или нет. Мы сталкиваемся с разного рода выбором своего жизненного пути. Но когда мы читаем сегодняшний стих, то мы видим, как Бог обращается к нам и говорит: «Я наставлю тебя на путь». То есть, если мы будем прислушиваться к Божьему голосу, то Он дает нам свое обещание, что обязательно покажет нам направление, по которому нам необходимо идти. Третье обещание Бога звучит так: «Буду руководить». Опять же, слово «руководить» в оригинале имеет значение «советоваться» или «давать совет». То есть Бог обещает нам в своем слове, что всегда подскажет нам, как поступать, даст свой совет, как принять решение, которое будет правильным в его глазах и благословением для нас. В книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе говорится: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И знаете, друзья, я уверен, что Бог, в которого мы с вами верим, будет руководить нами. Он будет давать нам свои советы, чтобы мы могли войти в то доброе будущее, которое Он приготовил нам. И последнее обетование, которое мы видим в этом стихе: «Око мое над тобой». В новом русском переводе эти слова переведены как «не выпущу тебя из виду». То есть, смотрите, мы никогда не будем потеряны, мы никогда не будем оставлены, мы никогда не будем брошены. Мы всегда в поле зрения нашего Бога. Он, как наш добрый пастырь, как любящий отец, наблюдает за нами, чтобы в тот момент, когда нам будет тяжело, взять нас на свои любящие руки и вести нас. Знаете, я восхищаюсь нашим Богом, который в одном стихе дает нам столько обещаний. И я уверен, что мы можем доверять Ему в каждом дне нашей жизни, потому что все Его обещания реальны. И Он, как Бог, всегда отвечает за свои слова. Друзья, доверяйте Богу, уповайте на Него, стойте на Его слове. Благословений всем вам. С вами был пастор Церкви Часовной Голгофы Ижевск Александр Волков.
0: Твой новый день на свободном.

0: золотые библейские стихи.
1: Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Исаия, 41 глава, 10 стих.
0: Глоток живой.

Всем привет! А вы знаете, что Эйфелева башня обязана своей жизнью именно радио? Ее возвели специально для Всемирной выставки в 1889 году, а по прошествии 20 лет был запланирован ее демонтаж. Однако, когда начало свое распространение радио, было решено установить на Эйфелевой башне антенны для большей дальности и силы сигнала. Это и спасло нынешний символ Парижа. Так что радио — штука полезная.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Слышите, я все вам сказал заранее. Так вот, если скажут: «Смотри, он в пустыне», не ходите туда, или «Смотри, он скрывается здесь, в этом доме», не верьте. Словно молния, что рассекает все небо с востока до запада, таким будет возвращение Сына Человеческого. Где будет труп, туда соберутся стервятники. И тотчас после скорби тех дней солнце померкнет, луна светить перестанет, звезды падут с небес и сотрясутся небесные силы. Тогда появится на небе знак Сына Человеческого, и зарыдают в отчаянии все народы земли, увидев, что Сын Человеческий идет на облаках небесных с великой силою и славою. Он пошлет своих ангелов с могучей трубой с четырех концов света, от края небес и до края небес, собрать своих избранных. Пусть вам примером будет смоковница. Когда ветвь ее набухает и распускаются листья, знаете вы, что близко лето. Так и вы, увидев все это, знаете, он близко у самых дверей. Верно вам говорю, поколение это еще не сменится, как все уже сбудется. Небо и земля пройдут бесследно, но слова мои не пройдут. А о дне том и часе не знает никто, ни ангелы на небесах, ни сын, знает один Отец.
2: Новая музыка на свободном радио.
3: Я слышал,

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Похоже, человечество наконец начинает понимать, какие ужасные последствия влечет за собой развод супругов. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Недавно в одном журнале я прочитал замечательную статью о том, какие возможные последствия может повлечь за собой эпидемия разводов, охватившая общество. Все знают, что бум разводов в 70-е годы нанес непоправимый удар целому поколению детей. Самый грустный урок, который усваивают дети в такой ситуации – никому не доверяй, даже родителям. Повзрослев, наши дети однажды понимают, что развод любимых родителей каким-то образом лишил их возможности создать свою собственную счастливую семью. И в большинстве случаев они оказываются правы. В 1987 году было проведено исследование, имевшее целью выяснить, как сложилась судьба у девочек-подростков, родителей которых развелись. Так вот, оказалось, что вероятность развода уже со своим партнером у этих женщин была на 59% выше, чем у других. Как жаль, что нам потребовалось 20 лет и миллионы искалеченных судеб, чтобы извлечь урок. Да, я знаю, как невыносимо подчас двум людям, вдруг ставшим чужими, жить вместе. Но прежде чем решиться на развод, подумайте, какую боль вы при этом причиняете своим детям. И подумайте о том, как это может отразиться на их дальнейшей судьбе. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Око мое над тобою». Псалом 31, 8 стих.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня в нашем выпуске мы прочитаем слова, которые записаны в 32-м псалме, 8-м стихе. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобой». Эти слова псалмопевец Давид поместил в свой псалом. И это выражение является обещанием Бога к своему народу. Мы с вами знаем, что Божье слово актуально во все времена. Божьи обетования касаются каждого, кто сегодня является частью его народа. И те слова, которые мы с вами прочитали сегодня, также являются Божьим обещанием для каждого из нас. Если внимательно смотреть на этот стих, то мы видим в нем 4 обетования. И в первом из них Бог говорит: «Вразумлю тебя». Слово «вразумлю» в оригинале имеет много значений, но некоторые из них звучат так – «понимать», «разуметь». В нашей жизни мы встречаемся с разного рода ситуациями, в которых нам необходимо принимать решения. И иногда у нас нет какого-то понимания, что нам делать и как поступать. Но когда мы читаем сегодняшний стих, то у нас есть Божье обещание, в котором Бог обращается к нам и говорит: «Я дам тебе понимание и разумение». И знаете, друзья, я уверен, что когда мы действительно имеем отношения с нашим Богом и доверяем Ему свою жизнь, то Он дает нам понимание и разумение, которое нам необходимо в принятии решений. Второе обетование звучит так: «Наставлю на путь». Опять же, в нашей жизни мы сталкиваемся с разного рода перекрестками, в которых нам необходимо выбрать правильный путь. Например, куда пойти работать или куда отправить учиться своего ребенка, в каком служении я могу быть более эффективным или переезжать мне в другой город или нет. Мы сталкиваемся с разного рода выбором своего жизненного пути. Но когда мы читаем сегодняшний стих, то мы видим, как Бог обращается к нам и говорит: «Я наставлю тебя на путь». То есть, если мы будем прислушиваться к Божьему голосу, то Он дает нам свое обещание, что обязательно покажет нам направление, по которому нам необходимо идти. Третье обещание Бога звучит так: «Буду руководить». Опять же, слово «руководить» в оригинале имеет значение «советоваться» или «давать совет». То есть Бог обещает нам в своем слове, что всегда подскажет нам, как поступать, даст свой совет, как принять решение, которое будет правильным в его глазах и благословением для нас. В книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе говорится: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И знаете, друзья, я уверен, что Бог, в которого мы с вами верим, будет руководить нами. Он будет давать нам свои советы, чтобы мы могли войти в то доброе будущее, которое Он приготовил нам. И последнее обетование, которое мы видим в этом стихе: «Око мое над тобой». В новом русском переводе эти слова переведены как «не выпущу тебя из виду». То есть, смотрите, мы никогда не будем потеряны, мы никогда не будем оставлены, мы никогда не будем брошены. Мы всегда в поле зрения нашего Бога. Он, как наш добрый пастырь, как любящий отец, наблюдает за нами, чтобы в тот момент, когда нам будет тяжело, взять нас на свои любящие руки и вести нас. Знаете, я восхищаюсь нашим Богом, который в одном стихе дает нам столько обещаний. И я уверен, что мы можем доверять Ему в каждом дне нашей жизни, потому что все Его обещания реальны. И Он, как Бог, всегда отвечает за свои слова. Друзья, доверяйте Богу, уповайте на Него, стойте на Его слове. Благословений всем вам. С вами был пастор Церкви Часовной на Голгофе Ижевск Александр Волков.

Псалом 22. Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни».

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Если кто говорит, я люблю Бога и при этом ненавидит своего брата, тот лжец. Ведь если он не любит брата, которого видел, то не может любить Бога, которого не видел. У нас есть заповедь, которую мы получили от него. Тот, кто любит Бога, должен любить и своего брата».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус, созвав к себе 12 своих учеников, дал им власть над нечистыми духами, чтобы они могли изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякий недуг. Вот имена 12 апостолов. Первый среди них — Симон по прозванию Петр и его брат Андрей. Иаков, сын Зеведея, и его брат Иоанн. Филипп и Варфоломей, Фома и сборщик податей Матфей. Иаков, сын Алфея и Фаддей, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Вот этих 12 послал Иисус, дав им такое наставление. «Избегайте дорог, ведущих к язычникам, и к самаритянам в город не заходите. Идите прежде всего к потерянным овцам народа Израиля. Идите и возвещайте, близко Царство Небес. Больных исцеляйте, мертвых возвращайте к жизни, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром отдавайте. Не берите с собою в дорогу ни золота, ни серебра, ни медные монеты, ни дорожной суммы не берите, ни смены одежды, ни обуви, ни дорожного посоха. Работник заслуживает своего пропитания. Придя в город или селение, разузнайте, кто там человек достойный, и оставайтесь у него до самого ухода. Войдя в дом, пожелайте ему мира, и если дом достоин того, пусть войдет в него мир ваш. А если недостоин, пусть мир ваш вернется к вам. А кто вас не примет и ваших слов слушать не станет, то, уходя из этого дома или из этого города, даже пыль с ваших ног отряхните. Говорю вам, легче будет Содому и Гоморре в день суда, чем тому городу».
2: «Да восхвалят тебя

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 16 августа 1874 года в США из Крыма прибыли на поселение первые российские менониты. Менонитство получило свое название по имени основателя, голландского реформатора Менна Симонса, жившего в XVI веке. В основе вероучения менонитов, помимо общих для протестантов принципов, лежат идеи неприменения силы и непротивленчества. Менониты по своим религиозным убеждениям всегда отказывались брать в руки оружие. Принципиальный пацифизм менонитов породил специфическую форму пассивного протеста. Каждый раз, когда государственные власти пытались заставить их проходить службу в армии, менониты выбирали для себя массовую эмиграцию. Так первая волна эмиграции переместила менонитов из Голландии в Германию, затем в Англию, Францию и Польшу. Во второй половине XVIII века из Пруссии группы менонитов отправились в Российскую империю по приглашению Екатерины II. Российская императрица обещала им свободу вероисповедания и освобождение от военной и гражданской службы. А каждому семейству было отведено по 65 десятин земли. В свою очередь, менониты обязались содержать в исправности дороги и мосты и платить поземельную подать. Крупнейшие колонии менонитов в дореволюционной России располагались в Запорожской области, Екатеринославском уезде, нынешней Днепропетровской области и Мелитополе. Много менонитских общин было и в Западной Сибири. Менониты занимались преимущественно земледелием, а также основывали винокуренные, суконные, кирпичные, черепичные заводы, фабрики и мельницы. Многие мастерские со временем укрупнились и переросли в машиностроительные заводы. Например, кузница Абраама Копа превратилась в завод Копа, послуживший в 1923 году ядром преобразования Запорожского автомобилестроительного завода ЗАЗ. Однако в 1874 году все колонисты Российской империи были признаны подлежащими воинской повинности. Это было воспринято менонитами как требование, не согласующееся с их религиозными убеждениями, что породило масштабную волну эмиграции. 16 августа 1874 года из Крыма в США прибыли на поселение первые российские менониты. Из одной только Таврической губернии в Америку переселилось около 900 менонитских семейств. Почти столько же из Екатеринославской.
3: След в истории.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: самом начале книги пророка Исаии мы читаем, как Бог обличает идолопоклонство, жестокость общества и даже формализм и цинизм религиозной системы. Все это очень напоминает сегодняшний мир. Сильный попирает слабого, власть используется для подавления, а не для реальной заботы, а религия без любви и добрых дел зачастую становится пустой и бессмысленной. Богу не нужен пафос и высокопарные заявления без дел милосердия, не нужны жертвы без любви и послушания. Конечно, переделать весь мир мы не сможем, но зато можем попробовать примерить эти обличения к своей жизни.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
0: Бро, слушай, передай соль, пожалуйста. Ага, спасибо.

0: сверхновощи, крылышки или окорочка. Все это поливаем майонезом, засыпаем укропом и тертым сыром. Ставим горячую духовку на 40-50 минут, ну и добавляем соль по вкусу. И готово!
1: Утро на свободном радио.

0: Наталья Мелешко. Из сердца льется Господу хвала, идя земной тернистою тропою, под светло-сенью Твоего крыла. Как хорошо быть, Господи, с Тобою! Как хорошо в Тебе сокрыться вновь, среди невзгод, страдания, обиды, найти от зла защиту и покров, любовью Божьей дни земные свиты. Как хорошо жить в мире, не боясь житейских волн, которые пугают, к Тебе прильнув, от всей души молясь, обетование Божие слагая. Как хорошо найти душе покой, опору в жизни, помощь и отраду. Как хорошо быть, Господи, с Тобой, Ты — утешение мое, услада. Как хорошо в сухой палящий зной душе найти живительный источник, познав сиротство в суете мирской, Господь, в Тебе лишь обрести дом отчий. Как хорошо любовь найти в Тебе, блаженство я и радости не скрою, за все благодарю в судьбе. Как хорошо быть, Господи, с Тобою.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: обречены.
1: Успокойся. Мы не обречены. Я уже придумал, как мы выберемся.
2: Да как же тут выбраться? Посмотри, здесь же 10 метров до верха.
1: Да не помогите! У меня книги с собой.
0: Книги? Да какие еще книги?
1: Книги о том, как построить лифт своими руками. Вот, смотри, смотри. Глава первая. Вырыть глубокую шахту.
2: Что? Мы уже так сидим в глубокой шахте.
3: Ну так, значит, полдела уже сделано.
2: Помогите!
1: Так, главы 2, 3, 4 о дверях. Так, нам это не нужно.
0: Смотри, смотри, смотри. Там наверху кто-то стоит.
1: Так, нам понадобится...
2: Ты брось ты свою книгу, там кто-то веревку спускает.
1: Мне не нужна чья помощь, я сам выберусь. Так, мне только нужна металлическая платформа и...
0: Ты как хочешь, а я хватаю веревку.
1: Ну и лезь, слабак.
0: Ты не можешь назвать слабаком того, кто в безвыходном положении принимает помощь.
1: Да, да, да, так, 3000 литров нефти, так, если копать глубже...
0: Хватай веревку!
4: Бог не желает, чтобы ты погиб навеки. Поэтому он протягивает руку помощи тебе. Решение за тобой.

0: одного богача был управляющий. Ему донесли, что он его разоряет. Вызвав его, хозяин сказал: «Что это я о тебе слышу? Дай мне отчет в управлении. Управлять ты больше не будешь». И тогда управляющий сказал себе: «Что мне делать? Хозяин лишает меня места. Копать я не могу, просить милостыню стыжусь. А, понял, что мне делать. Надо сделать так, чтобы кто-нибудь взял меня к себе в дом, когда лишусь места». Он вызвал одного за другим должников своего хозяина. Первого он спросил: «Сколько ты должен моему хозяину?»
1: 100 бочек оливкового масла», — ответил тот.
0: «Вот твоя расписка», — сказал ему управляющий. «Садись и быстрее пиши 50». Потом спросил следующего: «А ты сколько должен?»
1: 100 мешков пшеницы», — ответил тот.
0: Управляющий говорит: «Вот твоя расписка. Пиши 80». А хозяин похвалил мошенника управляющего за то, что он сообразил, как поступить. Ведь люди этого мира куда сообразительнее в делах себе подобными, чем сыны света. И я вам говорю: тратьте деньги этого неправедного мира на то, чтобы приобретать себе друзей, чтобы потом, когда денег у вас не станет, они приняли вас в свои вечные дома. Кто верен в ничтожном, тот и в великом верен. Кто в ничтожном нечестен, тот и в великом нечестен. И если вам нельзя доверить земное богатство, кто доверит вам истинное? И если вам нельзя доверить чужое, кто вам даст ваше? Ни один слуга не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предан, а другим будет пренебрегать. И вы не можете служить и Богу, и деньгам.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Ночь темнее всего перед рассветом. Бенджамин Дизраэли, британский политик.
1: Это «Свободное радио».

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит Александр Худяков, руководитель молодежного служения РЦ ХВЕ.
1: Дорогие братья и сестры, я хотел, чтобы мы обратились к Священному Писанию. Особенно в это время, когда люди, многие находятся в страхе, в панике, в сомнении, не зная, что делать. Но Писание для нас является инструкцией. И здесь написано, что нам нужно делать, когда приходят какие-то проблемы, трудности на эту землю или в нашу жизнь. Потому что в Библии так много историй, когда люди были в подобных ситуациях, они не знали, что будет происходить. И Бог им давал совет. В Исаии написано в 59 главе, «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». То есть Бог слышит, и Бог способен помочь нам. Но иногда грех нас разделяет с Богом. Нам нужно, первое, покаяться в грехе, быть уверенным, то, что Бог нас спасет. Но нам нужно каяться в своих грехах. Второе, написано, что Бог говорит в Иеремии, что «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Второе, нам нужно искать Бога, молиться всем своим сердцем. И третье, Павел говорит, что для меня есть сила Божья – это благовестие. Когда я проповедую, я имею силу. И Иисус говорит о том, что в последние времена люди будут находиться в страхе, люди будут переживать. Но Он говорит, что вы не ужасайтесь, и что в последнее время будет проповедано Евангелие. То есть, дорогие друзья, нам нужно сделать три вещи в это время. Первое – поправить свои светильники. Второе – молиться Богу, искать Его лица всем своим сердцем. И третье – проповедовать Евангелие. Через это мы будем иметь силу. Через это мы будем черпать для себя вдохновение. И пусть вас Бог благословит.
2: Свободные.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: Дорогие друзья, мы вас приветствуем.
3: Всем доброе утро, друзья. Среда, сегодня в прямом эфире. Здесь мы с вами, Катя и Инна. Ну и не только в нашем эфире будет сегодня гость, который нам расскажет много о служении предстоящей конференции «Экклезия».
2: Да, мы ждем Антона Медведева совсем скоро в нашем эфире.

вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Око мое над тобою». Псалом 31, 8 стих.

0: держим курс на вечное. Свободное радио.
1: Ну что ж, друзья, вот к нам сегодня с Инной присоединился замечательный гость Антон. Привет.
2: Привет
3: тебе.
2: Еще раз привет. Очень рад быть с вами.
3: Да, взаимно. Сегодня снова коллаборация «Свободное радио» и «Служение Экклезия».
2: Да.
1: Мы решили так, не знаю, форсированно немножко провести эфир, потому что сегодня у нас будет эфир. И еще и в пятницу, друзья, мы продолжим говорить об Экклезии, потому что... Мероприятие большое предстоит нам. Антон, расскажи, что за мероприятие будет?
2: Тут даже можно сказать, что продолжим в пятницу говорить об одной из ветвей, которая выходит как бы из Экклезии, можно так сказать. Но это отдельный новый проект, да, потому что вот наша экосистема, она живет, она цветет, и слава Богу, мы верим, что Господь ее благословляет, видим эти плоды и радуемся. А вот сегодня конкретно хотелось поговорить подробнее про предстоящее мероприятие. Буквально через полторы недели, с 24 по 26 сентября, конференция «Экклезия». Да, и вот та самая ежегодная конференция, по которой все знают движение «Экклезия». А «Экклезия» — это не только ежегодная конференция, да?
1: Вот, интересно, да.
2: Но все-таки мероприятие огромное. Будет оно в ДК Баумана.
3: Вот, это первый раз, да, на этой площадке?
2: Да, на самом деле первый раз, да. Мы уже как бы выросли за рамки доступных нам площадок давно. В прошлом году это был ЗИЛ, в этом году Баумана. И мы ожидаем 1000 человек, из которых большая часть, прям значительно большая часть, это, в общем-то, братья, мужчины, лидеры из церквей, да. И как называется конференция? Конференция называется в этом году «Церковь, которая служит». Это не про диаконию, не про диаконов, как многие сначала подумали. Это про культуру служения в целом. Мы верим, что диаконы — это, скажем, вишенка на тортике, да, или правильно даже сказать наоборот, это самый нижний корж торта служения. Но, по сути, все мы занимаемся диаконией, да, это то, что мы делаем, мы служим друг другу, мы служим Богу, мы служим церкви, каждый из нас, каждый член церкви, по сути, мы же не верим в клир и мир, да, мы верим, что каждый член евангельской церкви, он является служителем один другому. И вот как раз-таки про культуру диаконии, про культуру того, как церковь служит, как мы призваны служить, как мы можем служить, и какую роль во всем этом занимают пресвитеры, пасторы, диаконы. Вот об этом, обо всем будет конференция с множеством и сессий, и точек общения, и семинаров. И что особенно интересно, это суббота, 26 сентября, необычный формат, формат форумов. То есть 24 и 25 сентября мы всех ждем в ДК Баумана. Большое мероприятие с большой даже экспозоной, то есть там будут разные проекты, связанные с мерчем, с издательствами, с книгами, да, и так далее. А вот 26-го будет некое такое разделение по площадкам, ну, можно сказать, отраслевым, то есть кому что больше важно и близко. Во-первых, это служительский форум, форум служителей. Все, кто хочет расти в таком церковном служении, лидерстве, приглашаются туда. Там будет особенно вот подробно разбираться и обсуждаться на практике, что такое вообще, ну, например, менеджмент в церкви. Ну, вот как это сочетается?
3: Ну, что-то в баптистских церквях это более новое, мне кажется, ну, да, такое, да, направление.
2: Ну, то есть мы приходим в церковь со своими представлениями о том, что такое управление, да? И начинаем делать какие-то проекты. Правильно ли мы вообще это поняли, что мы просто вот из рабочего, да, из светского мира взяли и погнали делать проекты в церкви? Да, вот такого рода подробные вещи, ну, нигде не обсуждаются. На форуме служителей на Экклезии 2026, 26 сентября, это будет обсуждаться. Это первый, да, форум, служительский форум. Второй — это молодежный трек. Конечно же, все молодежные лидеры вообще в особом ракурсе, контексте пребывают, и им нужно особое общение, которое посвящено вопросам молодежного служения. И если вы как-то связаны с этим, мы ждем вас, соответственно, на молодежном форуме. Но самое большое чаяние Экклезии — это на самом деле пробуждение в России, и поэтому мы особое внимание уделяем миссионерству и благовестию. Если вы связаны с миссиями, миссионерством, или вы занимаетесь благовестием в вашей церкви, то для вас есть миссионерский форум 26 сентября. Все эти вот вышеперечисленные форумы 26 сентября происходят в Скинии. Да, это место, где собирается Русская библейская церковь. Большое-большое такое большое пространство, которое оборудовано для самых разных мероприятий. А вот дальше особый форум, который для особых людей. Это форум для предпринимателей, бизнес-форум. Тоже 26 сентября в еще одной локации. То есть у нас конференция «Кледи» в этом году на трех локациях как минимум происходит.
1: Вы покрываете Москву.
2: Да, да, вот. Да, в данном случае на Нахимовском проспекте в огромном стеклянном офисе мы всех предпринимателей ждем. Для чего? Ну, во-первых, если мы говорим про церковь, которая служит, то здесь здорово затронуть вопрос, а как предприниматели служат церкви, как церковь служит им, как вообще это взаимосвязано. Предприниматели – люди особые по ряду причин. И на самом деле им довольно трудно найти прям совсем-совсем себе подобных. Да? То есть они взаимодействуют с разными людьми, но меньше всего с подобными себе.
3: То есть друг другом встречаются, да? То есть как важно объединить их из разных городов здесь.
2: Совершенно верно, да. И мы их объединяем, так как они люди серьезные, деловые, которые любят как бы цели достигать. Мы без воды делаем встречу, вот вообще без воды. То есть мы прекрасно понимаем, мы послушали замечательные проповеди на Экклезии, мы послушали замечательные сессии, мы вникли, а теперь давайте обсудим то, что касается именно предпринимателей. Поэтому мы устраиваем организованный нетворкинг, с кейтерингом, с обслуживанием, с вкусным угощением. Все за наш счет. Это полностью открытое мероприятие. Единственное, что мы будем квалифицировать, чтобы были действительно те, кто по-настоящему занимаются бизнесом, они просто мечтают об этом, к сожалению.
3: То есть те, кто хотят, мечтают, не попадают
2: пока,
3: да?
2: Пусть Господь вас благословит, если на то есть его воля открыть бизнес, но мы вас ждем, соответственно, на других площадках мы будем делать, стараться какие-то мероприятия.
3: Да, угощение.
2: И будет даже большой торт, но это, опять же, все-таки для тех,
3: кто... Мне кажется, станет больше предпринимателей в церквях за этот год.
2: Да, поэтому, друзья, пожалуйста, если вы знаете, кто связан с предпринимательством, является христианином, вот прям зовите его сюда, потому что там будет происходить? На этом организованном нетворкинге каждый найдет для себя контакты, минимум 12 контактов унесет оттуда, да, по крайней мере, возможностей. И, пожалуйста, нужно новое партнерство, ищешь какую-то новую связь в деловой среде, пожалуйста, сделай это с христианами. Так Бог будет прославляться больше, если твои подрядчики, твои партнеры, твои клиенты, среди них будет больше тех, кто исповедует Христа Спасителем. Дальше. Там будет нечто особенное происходить. Там будет подробно анонсировано открытие нового проекта. Это полноценное, полноформатное, профессиональное христианское бизнес-сообщество. Есть много светских бизнес-клубов, где предприниматели совместно развиваются. Не путайте, пожалуйста, с инфо-цыганством, то есть с инфо-бизнесом. То есть это речь не про то, что будет какой-то дядя с большой головой в красивом костюме, который продает что-то за 1 000 000 рублей, свои какие-то суперзнания. Это не про то, да, бизнес-сообщество. Это именно про среду, про сообщество людей, которые качественным образом формируются, общение которых определенным образом модерируется, мероприятия организовываются для всех в определенном ракурсе, и совместные ценности, общие для всех, исповедуются. Это межденоминационная платформа. Нет никакого такого обозначателя, что это там только баптисты или только пятидесятники. Пожалуйста, если вам близки христианские ценности, и вы действительно их исповедуете, welcome в клуб, вы можете подать заявку, и дальше уже с вами будет связываться команда и подробнее это все обсуждать. Но про суть, вот философию этого проекта, который со стороны звучит довольно сложно, но для тех, кто в лодке, достаточно понятно, вот про это все мы будем рассказывать там, и фактически это будет день рождения вот этого проекта бизнес-клуба.
3: Стартап такой, да, получается?
2: Да, именно такой рискованный, очень, очень интересный стартап, в котором я тружусь. И вот про это как раз подробнее хотелось бы поговорить уже в пятницу.
1: Да, мы на самом деле дали сейчас такой очень насыщенный обзор и того, что сегодня мы собираемся обсудить, и следующие программы. Поэтому, возможно, у вас очень много в голове сейчас разной информации, друзья, кто нас слушает. А мы, Антона, будем по порядку.
2: Отлично, да.
1: Прорабатывать.
2: Я выдал все сразу, наивно.
3: Заинтриговали.
1: Потому
3: отлично.
1: Что у тебя кипит, да. Конечно, горлит столько информации, столько начала какого-то нового. Поэтому я хочу напомнить тем, кто нас слушает сегодня, что на Свободном радио в прошлом году мы делали такой объемный тоже проект «Свободное радио» и «Экклезия вместе». «Экклезия на Свободном». Напомню, что вообще «Экклезия» — это ежегодная конференция, вообще служение. А конференция — это объединяет церкви, служителей, верующих, для общения, обучения, вдохновения. И вот в этом году тема конференции «Церковь, которая служит». И мы на «Свободном радио», конечно, много говорим и много делаем для того, чтобы наши слушатели были активными христианами, не просто теми, кто один раз в неделю приходит, сидит на служении, да, хотя слово то же самое, но значение немножко другое. Служение как богослужение. Но мы действительно каждый день призваны жить этой верой. И вот как раз служение «Экклезия» направлено на то, чтобы мы жили этой верой. Антон, вот расскажи, что за этот год, может быть, в служении «Экклезия» нового произошло, кроме бизнес-форума?
2: Вау, это был очень серьезный год для «Экклезии», потому что фактически «Экклезия» стала еще больше, можно сказать, миссией, да, или вот какой-то организацией. В каком смысле? В том смысле, что у нас появилась команда, которая, так скажем, некоторые люди есть, которые даже работают на полновременной основе, трудятся для того, чтобы, в общем-то, созидать вот эти ценности «Экклезии». Я, вот да, Катя совершенно правильно сказала, то есть «Экклезия» — это про церковь, «Экклезия» — это про важность, значимость и Божий замысел для поместной церкви, да. Вот мы замечаем такой тренд, что в целом и в нашем обществе, и, если честно, даже по миру вообще, поместная церковь, она как бы часто остается в пренебрежении, потому что есть, различные проекты, которые звучат гораздо интереснее. Даже вот то, что я выше озвучил, да? Даже вот бизнес-клуб в чем-то звучит интереснее, чем поместная церковь. Казалось бы, там в клубе вот отобранные люди, а здесь в церковь приходишь, такие люди, как
1: все
2: есть.
1: Все какие есть, да.
2: Ну вот, а Господь так задумал, а Господь так создал, и его удивительная благодать, она больше раскрывается через поместную церковь, чем через вообще любое другое сообщество, предприятие на свете или организацию, или вообще даже, к сожалению, миссию, да? То есть Господь точно благословляет все миссии, но прежде всего он пришел на землю, отдал свою жизнь за его церковь, да, и она выражается в поместных церквах. Вот такая удивительная у него задумка. И мы вот всячески в «Экклезии» эту задумку стараемся, показать, раскрутить с точки зрения Библии, да, вот что это, как это на практике, показать примеры. И отсюда у нас появилось много направлений в этом году, которые сильно развились. То есть это и обучение. У нас есть курс теперь совместно со служением Тимоти Келлера, недавно почившего, который посвящен основанию новых церквей. Это большое чаяние наше, чтобы по России вообще открывалось очень много евангельских церквей, и чтобы это было по-настоящему богоугодно, чтобы это были настоящие церкви, не какие-нибудь там ячеечки, которые там в кафе собираются, и вот тебе церковь, пожалуйста. Нет, настоящие церкви, но которые были бы таким рождением здоровой общины, которая стремится распространять Божье Царство на земле, и поэтому специально выделяет из себя ресурсы, чтобы насаждать церкви вновь и вновь. У нас, соответственно, обучение для служителей еще одно получилось, так называемая школа Варнавы, Сергей Набоченко ведет с командой. Мы сильно продвинулись в издательстве. Наше издательство стало публиковать уже книги собственно, уже не переиздавать, а прям вот уже с 6, наверное, проектов мы реализовали уже, и еще, наверное, столько же скоро вот будет реализовано, это от издательства «Экклезии». И, пожалуй, много еще чего, но на самом деле обо всем этом вот вы узнаете на конференции «Экклезия».
3: То есть это разные площадки, да, получается? Там, где мы можем вот подробнее? Получается, это сайт, может быть, еще какие-то каналы?
2: Да, точно. «Экклезия» есть в Телеграме и в Максе. Подписывайтесь на здоровье. Также и ВКонтакте, и в Инстаграме. Уже тут кому что. И сайт «Экклезия.ру».
3: То есть можно найти информацию необходимую, даже успеть зарегистрироваться, может быть, кто не зарегистрировался на эту конференцию, которая нас ожидает.
1: Есть еще время.
3: Есть еще возможность, последние, так сказать, денечки.
2: Вот прям вот, если вы это сейчас слышите, вот не забудьте, найдите сайт, найдите телеграм-канал или любой другой канал «Экклезия». И
1: у нас в анонсе есть рабочая ссылка. Так
2: отлично. Три денечка, по-моему, осталось. Три или четыре денечка на регистрацию на саму конференцию и на бизнес-форум, если вы предприниматель. До 25 числа есть еще время.
1: Побольше благодати,
2: да?
1: Для бизнеса.
3: Что вообще хотите донести до участников вот этого служения? Если так вот сейчас глобально даже посмотреть, мы уже отметили, что это церковь, это прослужение будет, и получается, это важно для каждого. такого вот служителя, да, в церкви. Что вообще вот хотите донести до тех участников, которые приедут на конференцию?
2: На самом деле, там очень-очень много чего. Пожалуй, самый главный плод, результат, с которым вот, если человек уезжает, мы чувствуем, что это было вот прям не в бровь, а в глаз. Если человек уезжает с искренним восхищением Божьим замыслом для церкви и с искренним желанием найти свое место в этом замысле. Да, mm-hmm. вот это на самом деле самое классное, когда люди понимают, я готов посвятить свою жизнь, свои лучшие годы, свои лучшие силы моей поместной церкви. Я верю, что как бы она ни была, может быть, маленькая там или невзрачная снаружи, но Божья воля в том, чтобы я вложил туда свои силы, и это точно будет вечной инвестицией, это точно будет лучшей инвестицией, чем если я те же самые лучшие силы свои потрачу на свою там, на свой заработок или на свой дом, как бы это тоже не было. Бог благословляет и это тоже, да, и дает нам возможности различные. Но вот самый центр его, самая центральная его работа, она там. И поэтому то, что часто на экклезии происходит, люди приезжают, что-то вот просто вот неизвестно даже что, вот как-то не всегда угадаешь, что зацепит как бы человека, но его что-то цепляет, и он такой, да я вообще так не думал. И он начинает очень много, как следствие, что делать? Общаться. Вот там как раз тысяча человек.
1: Конференция начинает... прекрасное место.
2: Да.
3: Площадка.
2: Да. И он общается, он обсуждает, он видит какие-то примеры. Тут на сцене услышал там вот такой пример. Брат, да, вот погоди, расскажи, как вот вы благовествуете в церкви. Мне так понравился вот этот пример. А можно там с тобой связаться? А давай вот. И пошло вот это. И мы видим, вот, работает. Человек увидел, что его церковь, его жизнь в церкви, она может быть вот такой большой, вот яркой, вот сильной. Бог может там прославляться, Бог хочет там прославляться. Вот это
3: да,
2: достижение.
3: Ты вот рассказываешь, мы вспоминаем даже с Катей, когда готовились к прошлом году конференции «Экклезия», созванивались с пастором из Орлады, как он активно рассказывал про уличное благовестие в парках, это уличные ретриты, вообще это же не может не зажигать, поэтому да, оказавшись там еще...
1: Да, открытие точно. Новых церквей, да. Это, конечно, большое такое служение. Антон, я знаю, что ты... пастор церкви сейчас. Это тоже новое за этот год произошло
2: да.
1: в твоей жизни?
2: Да.
3: Слава Богу, поздравляем, да, что Господь так ведет.
2: Да, это произошло, получается, мое рукоположение год назад, вот тоже в сентябре, в начале сентября.
1: Да, потому что когда мы в прошлый раз встречались, ты еще не был пастором.
2: Да.
1: Так что вот, да, новинки, что произошло за этот
2: да,
1: год?
2: Да, да, да. Да, по сути, я, то есть у нас в церкви такой реализован достаточно серьезный подход по работе со служителями. Мы понимаем одну важную вещь, что Господь хочет, чтобы его церковь росла, и чтобы церкви росли, открывались. Следовательно, он хочет, чтобы росли служители. Ну, он вообще в целом хочет, чтобы каждый рос в меру полного возраста Христова, да, и задача служителей снарядить, подготовить каждого члена церкви на служение, да, это такая Божья воля. И поэтому вот работа с братьями, работа с тем, чтобы выявлять тех, кто может стать служителем и готовить из них служителя, она ведется достаточно серьезно. И поэтому я нахожусь в интернатуре в процессе подготовки к служению уже лет, наверное, 5-6. Вот, точнее, находился до этого. И последние год-два я был внутри уже пасторского пресвитерского совета. Для того, чтобы определенную функцию нести, я занимался благовестием церковным. Это было такое вот мое первое большое служение в церкви. Вот. И, соответственно, взаимодействовать с братьями, встраиваться в команду, учиться вот вместе быть. То есть братья почему меня туда пустили? Потому что уже видели какой-то процесс роста, да, моего сердца перед Богом, моей жизни, моего служения. И вот как бы наблюдали в целом за тем, как Господь работает с моим характером, прежде всего. Потому что характер, по сути, это первичное.
1: Это главное,
2: это
1: да.
2: То, над чем Бог работает. Больше всего готовя служителя. Вот. И затем уже, когда братья пришли, да, братья, я имею в виду пасторы церкви, которых было 7 на тот момент, я стал 8-м, вот, они видели такое вот, получили единство, что да, кажется, вот, ну, мы готовы Антона предлагать церкви. Мою кандидатуру предложили церкви, церковь тоже поддержала, и вот таким образом произошло рукоположение.
1: То есть теперь ты один из пасторов Русской Библейской Церкви. Вот такой большой, центральный.
2: Тружусь.
1: Я думал, может быть, новую церковь тоже открывать?
2: Я бы хотел открывать новую церковь, если Господь позволит. Может, в перспективе нескольких лет это произойдет. Пока что мне надо окрепнуть, подрасти, да, и как бы научиться вообще служить вот там, где я есть.
3: Да, слава Богу, какие чудесные это желания. И опять же на площадке Экклезия, да, обучаясь и самому преподавая, ты сам этим загораешься.
2: Да, да.
1: Ну, предлагаю прерваться на небольшой музыкальный привет от Серафимы, а затем поговорить о конкретно уже предстоящей конференции «Экклезия», которая будет с 24 сентября.

0: на конференции «Экклезия» темы будут посвящены диаконскому служению, вообще служению в церкви. Ну и мы здесь готовились, значит, подсмотрели, как считает пастор Владислав Трескин, для многих церквей это такая болезненная тема. Уже много лет мы живем в кризисе диаконии. Ну и, Антон, к тебе вот наши вопросы. Тема диаконства сегодня обсуждается, наверное, не так часто. И почему вы решили поднять ее на «Экклезии»?
1: Да, признаться, это рискованный был шаг, потому что в нашем контексте, мне кажется, очень часто диакон — это кто? Это недопастор.
0: Вот и есть такой, ну да.
2: Серьезный человек, но не совсем.
0: И всегда, наверное, все вокруг думают, интересно, он станет дальше пастором и когда, да?
1: Да. То есть это одна звездочка на вагонах, как бы там дальше вот будет уже следующий этап. Да, к сожалению, вот так вот повелось, что какая-то традиция завелась очень часто, что диакон — это ступенька к пасторству, да? Дальше у диакона как бы нет такого авторитета, как у пастора, да, и в целом диакон, ну, для многих это выглядит как-то не, ну, как будто нет преимуществ каких-то, да, то есть ты там думаешь, ты пастор, у тебя там есть какая-то, какой-то авторитет, вот ты там всегда на публике, а диакон незаметную работу как бы делает, ну, что там такого вот как бы. И это проблемка, да, то есть, но почему мы дерзнули об этом поднять тему, об этом такой разговор, потому что, ну, вот в Божьем замысле, как я говорил выше, мы служим все друг другу, да. И меня очень вдохновляет вот какая мысль. Каждый служитель церкви, он не поставлен Господом в церкви для того, чтобы заменить всех остальных в чем-то. Для того, чтобы атрофировать все остальные органы, чтобы только один этот орган работал, да. То есть, например, пастор. Ну, разве он должен заботиться обо всех вместо того, чтобы все люди заботились друг о друге? Нет, он скорее, понятно, что он заботится, но своей заботой он взращивает людей так, чтобы они заботились друг о друге, да? То есть он как бы, он стоит впереди в этой кавалерии, да? Но по сути, он ведет за собой вот это войско заботы. То же самое касается абсолютно всех. Вот музыканты. Разве музыканты поклоняются Богу вместо всех? Нет, музыканты вдохновляют, ведут, учат, как поклоняться Богу вместе в пении, да? И вообще все сердцах, да, по-хорошему. И то, чему учат диакон, он учит церковь служить в простоте, в радости, в смирении, в кротости, служить вот дарами своими, да, и служить как просто вот поддерживать друг друга, да. Диакон — это вот живое воплощение вот этой христианской поддержки, заботы и любви. Ну, понятно, что пример из 6 главы Деяний, если я не ошибаюсь, да, где мученик Стефан, Филипп и так далее, так называемые протодиаконы, это не совсем диаконы, да, но все-таки вот пример очень красивый и очень подходящий. Как бы, ну, нужно было, чтобы кто-то заботился о вдовах. Давайте выберем тех, кто исполнен духом, которые вот прям замечательные братья такие, они будут заботиться там о вдовах, а в таком материальном служении, о поддержке. Это огромная честь не в глазах людей, но в глазах Бога. И вот вопрос, который мы подняли здесь, а как вернуть церквам вот такой взгляд на диаконию, такой взгляд на служение друг другу вообще, и как следствие на диаконское вообще служение. Диаконское служение, моя мечта личная, чтобы диаконское служение было модным, чтобы молодые люди хотели быть диаконами. Вот чтобы диаконы, я не знаю, как это там будет, чтобы они носили какие-нибудь определенные джинсы или определенные футболки, что-нибудь. Чтобы была такая субкультура у нас. Я диакон. Это круто. Потому что как бы, вот знаете, ну, Господь видит все. И Он знает, что тот, кто стремится быть первым, но в итоге ничего как бы не служит, а пытается служить себе и строить свое царство, он получит очень мало на небесах. А тот, кто просто говорит, я готов быть вторым, я готов служить другим, я готов ставить другого выше себя, я готов просто вот помогать всем, чем могу, вот такой человек, возможно, придет просто с огроменным венцом на небесах, и потому что Господь все видит.
0: Да. Вот. Спасибо вам за вдохновение такое, да?
2: Да. Какие вообще у нас основные функции диаконства? Вот как вы видите, какие традиции диаконства традиционно есть вот в евангельском, баптистском, в частности, движении, в церквях? Что-то меняется? Как вообще это трансформируется?
1: Да, это очень большой вопрос. И он для меня не прям однозначный. И я думаю, что на Экклезии в этом году, вот как раз 24-26 сентября, будет пространство, где порассуждать, поразмышлять об этом, где посмотреть на разные взгляды, на вообще функции диаконства, на то, как диаконство, диаконское служение, да, сочетается с пресвитерским, с пасторским. Здесь большой вопрос. Как бы вот пастор, он ставит задачи диаконам или дает как бы направление диаконам, или диаконы вообще сами понимают, что делать, исходя из того, что вообще делает церковь, да, то есть пастор.

0: например, определили. Мы хотим вот так вот делать. Ну, там, например, мы хотим каждую неделю вот такие мероприятия. Вот потому что мы видим определенные духовные цели, да, которые Господь перед нами ставит, вот их достигать. И диаконы такие, окей, все, заметано, все. Мы, и дальше мы сами уже решаем диаконами, как мы со своей стороны воплотим это, да, например. Вот. И вот это вот вопрос взаимодействия, он такой, ну, достаточно интересный. Как? Если пастор будет ставить задачи и говорить, так, ну, вот, вот вам ТЗ четкое, да, вот я хочу, чтобы на этом мероприятии было то-то-то, а диакон такой принял к исполнению, то получается, что пастор в две головы работает, да, то есть он за всех как бы думает.
1: Так оно и есть на практике везде.
0: Да, мне кажется, что в основном, да, диакон больше как чистый исполнитель, он не осмысляет какое-то видение, он не руководит церковью вот в таком смысле, да, материально-хозяйственном или административном, организационном, он просто как бы делает. Вот так вот у нас часто. Ну, еще чаще, еще хлеще. То есть, еще часто, мне кажется, у нас диакон это чисто стройка, что-нибудь там, уборка, какое-нибудь облагораживание территории. Ну и, конечно же, охрана. Охрана.
2: Да.
0: Что-нибудь такое, да-да-да. Вот. И точно Господь это благословляет, и точно это абсолютно нужно. Но кажется, что вот изучая вообще критерии диакона, которые Павел дает, например, да, изучая примеры, которые были, даже если взять тех же так называемых протодиаконов, ты смотришь, там ничего себе, они все проповедники вдобавок были, благовестники, их там вообще там Филипп дух переносил, телепортировал просто его, если верить вот так вот, да, буквально как написано. Ну, в общем, какие-то фантастические вещи делали, да, и Стефан такую проповедь зарядил там, да, прямо перед лицом враждебно настроенных иудеев, которые, я не знаю, ну, Павел, Петр-то, наверное, рядышком стоят с ним. Вот, и как бы, то есть диакон, это на самом деле глубоко, высоко, доблестно, благородно и очень духовно. Вот. И поэтому, на самом деле, вот если говорить про практику в других странах, я встречал диаконов, которые вели, например, семейные курсы. То есть у них была такая задача от пасторов посещать семьи, все, и проходить с ними определенные одни и те же как бы занятия. Ну, это как курс такой при создании семьи или там вступлении семьи в членство, да, что вот мы хотим как пасторы, чтобы все семьи наши прошли определенный материал и были на определенном таком основании утверждены. И я говорю, погоди, так ты же диакон. Он такой, ну да, я диакон, я помогаю моим пасторам. И как бы вот они мне как бы сказали, сочли меня способным к этому, ну я с этой программой просто вот я помогаю церкви таким образом. Поэтому, как видите, мы бы сказали, да это вообще уже учительство какое-то, это вообще там пасторство какое-то. Нет.
2: Но для этого нужно много времени тоже иметь свободного. Освобожденным нужно быть служителем, если так посещать конкретно все церкви, ой, вернее, все семьи в церкви. Нужно вообще этому посвятить.
0: Ну, зависит, конечно, от размеров. То есть там в конкретном том контексте это брат пошел специально в церковь в так называемом плохом месте. То есть место, где, ну, прям нехороший контингент такой, да, сложный контингент, проблемный контингент живет. И это такой, называется, вот, ну, ОНЦ, да, открытие новой церкви специально в плохом районе, чтобы именно там вот как бы был свет. И поэтому там не так много пока было людей. Те, кто как бы присоединялись, как правило, с каким-то таким наркотическим прошлым, да, и так далее. И, в общем-то, может быть, поэтому и особенный такой фокус на постоянной катехизации домашней по Ричарду Бакстеру, да, реформированный пастор. Вот посещение домов, общение с людьми, вот все по-серьезному.
1: Да, здорово. Ну, мы, думаю, еще, может быть, какие-то остались неосвещенные вопросы в плане служения или функции диакона, прежде чем мы перейдем вот на разные форумы на эту тему говорить в преддверии предстоящей конференции 24 сентября. Вот поэтому, может быть, что-то еще есть, что, Антон, у тебя дополнить, что людям нужно, может быть, услышать, чтобы еще как-то за интригу такой интерес получить и точно прийти на конференцию, чтобы там ответы свои получить. Вот диакон, почему сегодня ему важно это услышать? Ну, или служителю в церкви, может быть, он об этом думает, или ему все вокруг говорят, а он не решается, например, или я вот не вижу себя в этом. Есть же такое часто у нас.
0: Да, мы в целом на все мероприятия, которые проводим, мы зовем команды. Вот самый наш любимый формат – это команда церковная. У нас огромные скидки для таких, поэтому, пожалуйста, как бы вот обратите внимание, на всех страничках регистрации есть там промокоды для регистрации команды. Приходите все вместе. Пасторы с диаконами, диаконы с пасторами, пасторы и диаконы с лидерами, лидерами растущими, лидерами подрастающими, да. Но возьмите прям вот гурьбу и приходите все вместе, потому что, во-первых, вы будете вариться в одном как бы контексте, да. Во-вторых, вы избежите вот этой проблемы, что один поехал, куда-то зарядился, приехал, остальные такие...
2: Все не понимают, что с ним вообще происходит.
1: Это одно из основных и радости, и проблем, мне кажется, после конференции. Вообще, ты приедешь заряженный. Такие, че?
0: Да, поэтому, мне кажется, уже некоторые служители опытные, когда кто-то просит там, а можно я вот хочу на эту конференцию съездить? Да, они уже просто, да что ж ты, не надо уже никуда ездить, сиди спокойно.
1: Такое не дашь нам всем.
0: Да, вот, езжайте вместе, просто побудьте в этом контексте, пообщайтесь с другими людьми, посмотрите вообще, а как у других, да, то есть это же вот базовый закон развития. Если ты даже вот критик, если ты вообще считаешь, что у тебя вообще все замечательно в церкви, но как бы вот если ты хочешь хоть немножко развиваться, ну, ты всегда посмотришь, а как у других, да, и вот это как у других, там, где 1000 человек собрано, это хорошее место, еще и здоровый контекст, где мы не будем, как бы, ну, мы не исповедуем, как бы, скажем, антибиблейского учения какого-либо, да, вы услышите то, что базируется на Священном Писании, если вам эта ценность близка, пожалуйста, как бы, приходите с командой, вот. Да, и в-третьих, то, что вы таким образом получите, вы на диаконское служение и на культуру служения в церкви вообще посмотрите совместно, например, пасторы с диаконами, да, это же не вопрос того, что конференция для диаконов. Не будет никакого толку, если мы на конференцию для диаконов соберем одних только диаконов. Нам на конференцию про диаконию, про церковное служение нам нужны абсолютно все. И пасторы, в первую очередь, да, как лидеры церкви, которые должны какое-то видение усвоить или как-то его кристаллизовать для себя, как-то определить, а что я делаю с диаконами, а как я их ращу, а к чему я их веду, а какое у меня с ними взаимодействие. Вопросы, ответы на эти вопросы могут быть немного разные, но важно, чтобы эти ответы были, чтобы не было по наитию, просто вот как-то вот по инерции, как идет, так и идет. Ну, диакон там вот, ну, сидит у нас на вахте. Вот, поэтому пусть Господь благословит вас, дорогие труженики и пасторы, и служители, через это мероприятие и через его слово, да, чтобы оно пропитывало культуру вашей церкви. Вот.
2: А вот смотрите, мы же все призваны к служению, то есть мы все, по большому счету, члены такой диаконии. А как вообще отделяется это только вот, ну, рукоположение должно быть особенное для диаконов? Или вообще все, например, братья в церкви, они тоже в каком-то плане диаконы, или нет?
0: Да, это классный вопрос. То есть, если смотреть на само слово, то, конечно, мы понимаем, что в оригинале, да, в греческом тексте, вот это диаконой, диаконос, это, в принципе, слово общее для понятия служитель, да, его вообще можно перевести там как слуга или официант, там вот такие вещи. И Павел себя называл как бы служителем Иисуса Христа, и писал параллельно прям вот конкретно диаконос, как бы, Иисуса Христа. Он и себя в каком-то смысле диаконом считал. Но в то же время мы понимаем, что когда Павел там пишет Тимофею про диаконов, какими они должны быть, и сопоставляем вообще эти критерии с критериями к пастору, мы понимаем, по сути, там нет только одного ключевого вот пункта. Это быть учителем, да? Вот, по сути, диакон — это действительно рукоположенный служитель, так же, как и пастор. Мы видим вот два четких повеления в Библии, да, которые Павел там Тимофею передавал, как будто он уже и так это знал, да, на минуточку, что вот пасторов вот таких, ну, нужно рукополагать, диаконов вот таких. Про другие какие-то такие вот должности в церкви мы не знаем. Более того, мы видим, как, например, там, когда Павел в Милите, если я не ошибаюсь, собрал служителей, там прям так и написано, он позвал пасторов и диаконов церкви, да, вот, и это значит, что вот в каком-то смысле руководство церкви — это пасторы и диаконы, это вот, это они вместе, да, определяют определенную судьбу церкви, стратегию развития, жизнь церкви, культуру церкви, это вот такой костяк. Но, как я говорил выше, это не значит, что на них возложена вместо остальных вот вся функция любви, заботы и поддержки, да. Поэтому диаконы, пасторы — это в каком-то смысле такое лицо церкви, или вот фронт церкви, или, может быть, как бы кавалерия церкви, вдохновители, да, но в целом сама церковь, она вся вот в каком-то смысле однородна. Все служители, все проявляют любовь, стремятся к этому, все проявляют заботу, стремятся проявлять заботу. Все стараются помогать друг другу пребывать в Божьем Слове. Хотя, казалось бы, да, пастор должен учить Божьему Слову. Но если только пастор учит Божьему Слову, а люди не помогают друг другу в этом Слове пребывать, ну, наверное, у пастора будет очень ранняя смерть, скорее всего.
2: Ужасно.
0: От инсультов и инфарктов, простите, да. Ну, потому что это ужасно, тяжело такое представить себе, где среда просто оказывает, как бы, скажем, сопротивление и являются такими потребителями, да, какого-то контента библейского. Да. Это ужасно, вот. Поэтому, да, Божий замысел не такой, Дух Божий действует в каждом. И вот здесь же и ответ на вот этот вопрос выше, что по сути своей диаконы вдохновляют нас всех служить друг другу самоотреченно, в любви, в радости, да, но служим мы все, но рукоположными являются только сами диаконы, это особый пост, ответственный, условно, что один из наших, по-моему, братьев в церкви, кто стал диаконом, его спросили, так, смотри, вот ты до рукоположения в диакона что делал? Ну, я занимался вот там церковными там пищей, там такой общепит, служение общепита. Ага, а теперь после рукоположения что ты будешь делать? Я то же самое буду делать. А в чем тогда разница? А в том, что теперь я этого не делать не могу. Капитан тонет с кораблем. Вот, и как бы, по сути, это такая ответственность, да, которую ты на себя берешь в радости, что да, я последний, кто уйдет с этого корабля. Да, я буду, если даже никто не будет, я буду. Я выбрал для себя вот такой образ жизни, да, образ жизни служителя. Вот. И это большая честь и большая радость. И мы тоже это делаем. Почему? Потому что мы видим ценность церкви. Да, мы понимаем, что к сожалению или счастью, многие служители, и диаконы, и пасторы церквей, которые посвятили жизнь служению, они могли бы быть большими шишками в мире. Очень большими. Они могли бы строить огромные карьеры, они могли бы быть политиками, но они просто для себя поняли, что для меня более ценно вложиться в поместную церковь. Это не значит, что плохо строить карьеру или плохо там, стремиться в политику. Господь хочет, чтобы его имя прославлялось на самых разных уровнях. Но для некоторых людей их призвание заключается именно в том, чтобы вот, отложить свои другие амбиции, да, и возможности и выбрать, вот, посвятить свою жизнь церкви. Пусть вас Господь тоже, друзья, вдохновит искать свое призвание в нем и там уже, куда Господь выведет.
1: Ну, мы, получается, уже освещали, да, какие нас ждут форматы экклезии, ну, в начале программы, поэтому, ну, наверное, сейчас уже не будем об этом касаться. Угу. Может быть, как раз сказать о том, какие плоды прошли, мы увидели от конференции прошедшей, и, может быть, какие-то это комментарии, вот, опять же, какие-то идеи, которые вот будут воплощаться и на этой конференции.
0: Да, плоды есть, они радостные. То есть прошлая конференция называлась «Растущая церковь», и под собой подразумевала как раз-таки вот эту механику роста и размножения церквей. Да? То есть мы верим, что все здоровое, оно все-таки растет. И все здоровое, оно рождает еще что-то. Да? Так Господь задумал. И так мы видим в движении вот апостольском, в деяниях. Церкви насаждались, церкви росли количественно. И здесь можно много говорить о том, что мы все делаем правильно, но церковь количественно не растет. И, ну, в каких-то отчаянных положениях действительно такое бывает. Но контекст наш, он как будто бы подсказывает, что в целом, если по-настоящему благовествовать активно и делать это с таким же усердием, с каким мы там делаем ученичество, да, общаемся и читаем Библию, если делать это в таких же пропорциях, а Господь повелел это делать в таких же пропорциях, да, идите, уча всему, что я повелел, то как будто бы будет и численный рост, и будет возможность церкви открывать постепенно. И наше вот большое чаяние и молитва, она была об этом. Что произошло после конференции? То, что у нас появился выделенный служитель, пастор из библейской церкви в Новой Москве, Владислав Трескин, который сам является, скажем так, да, ну, пастором ОНЦ, да, то есть пастором, который пошел на вот такую вот пилотную историю, да, такую каскадерскую, да, открыть новую церковь, вот, скажем, с небольшой командой, и Господь благословил, у них сейчас пасторов чуть ли не столько же, сколько в русской библейской церкви, вот, и как бы и там 100 человек собираются постоянно, и Владислав, он имеет большое такое сердце, большое рвение к тому, чтобы помогать другим церквам, служителям, в благовестии, миссионерстве и открытии новых церквей. Вот это наш главный фокус. Поэтому, начиная с той конференции, стали люди, служители, которые участвуют в открытии новой церкви или хотят, планируют идти сейчас на открытие новой церкви, они стали вот с Владиславом по сути, вести такое взаимодействие, общение, поддержку, да, это на самом деле очень важный элемент, вот, от человека, от пастора, который это прошел и проходит, да, иметь поддержку и просто вот такой обмен опытом на вот просто по шагам, да, что вот я рядом, я с тобой, я молюсь, вот, вот давайте тут вот так, вот тут у нас такая история, вот тут мы на такой камень наткнулись, а вот тут у нас такая история произошла, вот, это большая ценность. И сейчас вот прям целый ряд как бы служителей на такой, на таком сопровождении ОНЦ находится в Экклезии, для нас это большая радость, что Экклезия может как бы вот такое крыло поддерживать служение. Ну вот, как одно из, наверное, радостных для меня проявлений оно. Ну и, как следствие, да, мы продолжаем открывать церкви. Вот буквально в этом месяце открылась церковь Христа Спасителя, которая так вот стратегически направлена на восток Москвы, да, и сейчас они собираются на шоссе энтузиастов. Пастор Денис Жигалин из Русской Библейской Церкви с командой вышли специально, да, то есть это было такое наше уже многолетнее чаяние, да, уже несколько лет, лет пять, наверное, к этому процесс шел, и наконец-то вот дошел, роды произошли вот в сентябре, да.
2: Смотрите, слава как Богу. Хорошо, да, получилось. Прошлая экклезия была посвящена открытию новых церквей, а сейчас вы поняли, как надо новым церквям, да, служителей, диаконов, да, так что все логически развивается.
0: Ну, я такой инсайт расскажу, что планировалось вообще... Темы конференции были расписаны лет на 10 вперед. И планировалась другая конференция на другую тему в этом году. Но когда собралась рабочая группа, появилась просто такое, ну, такая жажда и чаяние... Воткнуть вот срочно конференцию, сделать про служителей, про служение, про диаконию, про диаконов.
1: Это говорит о том, что вот, да, Бог превыше всех наших мыслей и планов, да. И живой, да, вкладывает.
2: Да, гибкость есть. Да, точно. А у меня вот родился вопрос, а чем вообще отличается, например, просто лидер какого-то служения церковного от диакона? Вот если по-библейски мы рассматриваем, как уже ты сказал, прозвучало у тебя, что только пасторов и диаконов рукополагают по апостольскому, так сказать, завету. А почему тогда лидер прославления, там, лидер молодежного движения или там директор воскресной школы их не полагают на служение?
0: Классный вопрос. Вот как раз в 12 главе Римлянам Павел, это одно из мест, где Павел перечисляет, скажем так, дары или людей с дарами. В Ефесянам 4 главе еще перечисляет, да, там вот апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя, да, и вот оттуда там идут вопросики вот эти, а пастор и учитель это одно и то же или нет, и это вот там все, это интересно очень. Некоторые, я этим тоже когда-то увлекался, делают такую картотеку даров, исходя из вот этих вот нескольких мест писания. Типа, смотрите, значит, есть в мире вот 25 там даров, и там начинается эквилибристика просто нереальная, потому что...
2: Куда ты входишь, в какую группу, да?
0: Потому что некоторые слова, вот как ты в греческий не копай, да, в оригинал, но там просто ужасно трудно найти какую-то вот, ну, тонкую смысловую нагрузку. Ну, например, что такое означает дар веры? И все, и начинается измышление. А я вот знаю там сестру, она вообще так верит во все. Там вот у нее дар и так далее. В общем, это прям сложно. Если подходить так... А, да, люди, то есть, начинают составлять такие тесты на профориентацию.
1: Есть такие, да-да-да.
0: Духовная профориентация. Какой у тебя дар? Мы сейчас разгадаем. Вот, со всем уважением, как бы, к тем, кто пытается это сделать. Нет какого-то прям, наверное, греха или ереси в этом абсолютно. Но если вот так вот посмотреть, этой дорожкой походить подольше, в какой-то момент сталкиваешься с отчаянием, потому что не понимаешь вообще, во-первых, ну, как быть верным одному своему дару, вот я выбрал дар веры себе, да, ну, что мне теперь делать, сидеть верить, как бы, несправедливо, все остальные пашут, там, что-то лавки таскают, вот, я сижу, верю, вот, и так далее. В общем, трудновато вот в такой концепции жить, что кажется более реалистичным и вероятным. Павел не перечисляет какую-то существующую, установленную номенклатуру даров и церковных позиций, он говорит про самые разные служения и перечисляет их вот именно вот так вот, вот с широкой руки, потому что вот бывает так, бывает так. И вот в 12 главе это даже подтверждается формой синтаксической, которую он выбирает. Он говорит, раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник? Начальствуй с усердием, да? И так далее, и так далее. И вот это вот ли, оно как бы показывает, что кем бы ты ни был, каким бы служением ты ни занимался, мы с вами вот вообще, может быть, сейчас находимся на радиослужении церкви, да? Ну вот, а где еще бывает служение радио, да? Вот здесь бывает.
2: понимаешь, Павел про это совершенно.
0: Да, да. Вот, потому что вот сам принцип служения, он един для всех. Это в любви, в смирении, в кротости поддерживать церковь, поддерживать братьев и сестер, и им помогать следовать за Христом, да, и через это вот проявлять Божью такую заботу и его работу. У тебя может быть очень много даров, в разное время разные дары. Для разных церквей ты переехал с одной в другую, ты встроился другим образом, потому что там нужнее другой, и ты на это способен. Но отклик любви твоего сердца, да, вот он такой, что ты такой, да, я вообще-то пастор, но могу и лавки потаскать, как бы это тоже мое служение. А, вот. И исходя из этого, кто такой лидер? Вот он, пожалуйста, лидер, про него написано там, например, начальник ли, начальство и с усердием, да, и он как раз это подчеркивает, что как бы привычный формат из мира всегда, начальник это тот, кто без усердия работает. Он говорит, он в церкви не так, он как бы, он напоминает, ты лидер, ты будь усерден, ты прикладывай старания, ты будь внутри этого служения, не будь в стороне, не маши там плеткой над людьми. Вот. Поэтому точно, абсолютно, что это определенный духовный дар, это определенное служение в церкви, быть лидером, быть таким предводителем, быть каким-то организатором каких-то процессов или групп. Это замечательно. Это не требует рукоположения, но это так же, как любое другое служение, требует любви прежде всего.
1: Спасибо большое, Антон, что у нас, получается, время нашей программы этой подошло уже к концу. Давайте, может быть, все-таки несколько слов человеку, который сомневается пойти ему на конференцию в сентябре 2026 года.
0: Несколько слов. Ну, на самом деле, вот какие слова. Бог свою церковь очень сильно любит. Вот. Если ты тоже хочешь... как бы вот слушать сердце Бога и быть вместе с его сердцем там, где его сердце, то ты тоже будешь любить церковь. И если ты будешь любить церковь, ты будешь хотеть ее развивать. Если ты хочешь развивать церковь, пользуйся возможностью просто. Приходи послушать, приходи поучаствовать, приходи пообщаться, посмотреть, как, что вообще Господь дал другим. Просто послушать, посмотреть, а как вот у них устроено служение, как вот у них устроено церковное взаимодействие. И просто порадуйся. Просто порадуйся, потом, если твое сердце на
2: и
0: это отвлекается.
2: Да.
0: Да, и вдохновись.
1: Проанализируй. У меня еще да. в голове вот так. Да. Угу. Сделай
2: да,
1: вывод.
2: Себя
1: да.
2: тоже.
0: Да.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Спасибо да. вам, дорогие друзья. Спасибо Катя, спасибо Инна. Вы классные вопросы задаете. И спасибо всем, кто нас слушает. Это прям большая радость быть с вами сегодня.
2: А мы обязательно продолжим, потому что нам обязательно нужно узнать поподробнее про бизнес-форум. Это, друзья, ждет нас разговор в пятницу. А с Антоном мы сейчас прощаемся. Ну а вам, говорим, оставайтесь на свободном. Всем пока.
1: Пока.
3: Слушайте «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня в нашем выпуске мы прочитаем слова, которые записаны в 32-м псалме, 8-м стихе. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобой». Эти слова псалмопевец Давид поместил в свой псалом. И это выражение является обещанием Бога к своему народу. Мы с вами знаем, что Божье слово актуально во все времена. Божьи обетования касаются каждого, кто сегодня является частью его народа. И те слова, которые мы с вами прочитали сегодня, также являются Божьим обещанием для каждого из нас. Если внимательно смотреть на этот стих, то мы видим в нем 4 обетования. И в первом из них Бог говорит: «Вразумлю тебя». Слово «вразумлю» в оригинале имеет много значений, но некоторые из них звучат так – «понимать», «разуметь». В нашей жизни мы встречаемся с разного рода ситуациями, в которых нам необходимо принимать решения. И иногда у нас нет какого-то понимания, что нам делать и как поступать. Но когда мы читаем сегодняшний стих, то у нас есть Божье обещание, в котором Бог обращается к нам и говорит: «Я дам тебе понимание и разумение». И знаете, друзья, я уверен, что когда мы действительно имеем отношения с нашим Богом и доверяем Ему свою жизнь, то Он дает нам понимание и разумение, которое нам необходимо в принятии решений. Второе обетование звучит так: «Наставлю на путь». Опять же, в нашей жизни мы сталкиваемся с разного рода перекрестками, в которых нам необходимо выбрать правильный путь. Например, куда пойти работать или куда отправить учиться своего ребенка, в каком служении я могу быть более эффективным или переезжать мне в другой город или нет. Мы сталкиваемся с разного рода выбором своего жизненного пути. Но когда мы читаем сегодняшний стих, то мы видим, как Бог обращается к нам и говорит: «Я наставлю тебя на путь». То есть, если мы будем прислушиваться к Божьему голосу, то Он дает нам свое обещание, что обязательно покажет нам направление, по которому нам необходимо идти. Третье обещание Бога звучит так: «Буду руководить». Опять же, слово «руководить» в оригинале имеет значение «советоваться» или «давать совет». То есть Бог обещает нам в своем слове, что всегда подскажет нам, как поступать, даст свой совет, как принять решение, которое будет правильным в его глазах и благословением для нас. В книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе говорится: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И знаете, друзья, я уверен, что Бог, в которого мы с вами верим, будет руководить нами. Он будет давать нам свои советы, чтобы мы могли войти в то доброе будущее, которое Он приготовил нам. И последнее обетование, которое мы видим в этом стихе: «Око мое над тобой». В новом русском переводе эти слова переведены как «не выпущу тебя из виду». То есть, смотрите, мы никогда не будем потеряны, мы никогда не будем оставлены, мы никогда не будем брошены. Мы всегда в поле зрения нашего Бога. Он, как наш добрый пастырь, как любящий отец, наблюдает за нами, чтобы в тот момент, когда нам будет тяжело, взять нас на свои любящие руки и вести нас. Знаете, я восхищаюсь нашим Богом, который в одном стихе дает нам столько обещаний. И я уверен, что мы можем доверять Ему в каждом дне нашей жизни, потому что все Его обещания реальны. И Он, как Бог, всегда отвечает за свои слова. Друзья, доверяйте Богу, уповайте на Него, стойте на Его слове. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.

0: Приветствую, друзья! Меня зовут Наташа Романцова. Как ваш день проходит? Шутка на днях понравилась. Мол, когда в Москве 19 вечера, в Нижнем Тагиле все еще 1994 год. Трагичная ирония. Но всем, кто живет в Нижнем Тагиле, вдруг таковые сейчас есть по ту сторону радиоволн Свободного. Друзья, вам большой отдельный привет! А еще отдельный привет всем тем, у кого утро, у кого вечер и даже тем, у кого поздняя ночь. И если вдруг вы любитель планировать, запишите, пожалуйста, ваши планы на завтра. Провести продуктивное время с близкими. И не просто побыть всем вместе в одном помещении, а именно побыть вместе. Как вам такое предложение?
1: Слушайте «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Мы ищем Господа извне, а Он у сердца все стучится и говорит: «Откройся мне, чтобы навсегда соединиться. Вечерить будем мы с тобой, в тебе обитель я устрою, распоряжусь твоей судьбой, больную душу успокою и к тихим водам поведу, и нужды все твои восполню, направлю, отведя беду, я к злачным пажитям Господним. Я научу тебя любить, прощать, надеяться и верить, всегда за все благодарить и жизнь другою мерой мерить. Я научу блаженным быть, и все отдав, обогатиться, ты будешь по волнам ходить и к вышней почести стремиться. Мы ищем Господа извне, по городам идем и весям, но молвит Он: дай сердце мне, недалеко я, рядом, здесь я».
1: Свободное радио рядом.

0: Шалом, друг.
1: О, шалом, Абидан. Да домой возвращаюсь, в Маус.
0: А что ты так внезапно сорвался? Не сказал никому?
1: А что меня в Иерусалиме держит? Учитель мертв. Тело исчезло.
0: Ну, не знаю. Не боишься, что подумают, что у тебя веры нет?
1: Да мне, Абидан, если честно, плевать, что обо мне подумают. А впрочем, у меня ее веры и в самом деле, наверное, ушла. Она умерла, Абидан.
2: Добрые люди, подождите, а куда путь держите?
0: А это кто?
1: Не знаю, опять.
0: Не отвечай ему, а то еще увяжется за нами до самого.
1: Ой, ладно,
0: он увидит, что-то какое. Как у бандита, все в синяках.
1: Шалом, добрый человек. Путь мы держим в Эммаус.
2: А мне можно с вами? Не помешаю?
1: Да не помешаете.
0: Помешаешь.
2: Нет, если вы не хотите...
1: Вы не обращайте внимания на моего друга. Он просто не может прийти в себя после смерти нашего учителя. Пойдемте все вместе, так ведь безопаснее. Ночь как-никак.
3: Ни слова его лица.
0: Ладно.
2: А кто этот учитель, о котором вы говорите?
0: Я так и подумал, что вы не местный. Похоже, что даже и не иудей.
1: Зачем
0: Знаете,
1: ты так говоришь?
0: Мы, иудеи, как бы это, не пристало нам с язычниками общаться.
1: Добрый человек, вы не обижайтесь на моего друга, хорошо? Если уж сам Иисус не гнушался разговаривать с римлянами и с самарянами, тем более не должны этого делать и мы.
2: Да я не обижаюсь. А с чего, кстати, ваш друг взял, что я не иудей?
0: Бороды у вас нет. Наш закон не позволяет иудею сбривать бороду.
2: Понятно.
0: Да, кроме того, были бы вы иудеи, наверняка бы слышали об Иисусе из Назарета. Он совершал чудеса по всей земле израильской.
1: Да, многие даже верили, что он и есть долгожданный Христос. Наш Спаситель.
2: А вы? А вы в это верите?
0: Верили, пока римляне его не убили. Ну, посудите, если бы он в самом деле был Христос, разве Бог отдал бы его на растерзание?
1: А у меня, знаете, вообще осталось такое впечатление, будто он добровольно пошел на смерть.
2: А может, это и на самом деле так?
0: Перестаньте, что за глупость? Ну зачем?
2: Люди сейчас празднуют Пасху, не так?
0: Подумаешь, услышал где-то крайне.
1: Тихо, ты веди себя прилично. Верно, празднуй. А что?
2: Расскажите о том, какую роль играют в праздновании Пасхи хлеб и вино.
1: Хлеб и вино? Ну, вино – это символ крови пасхального ягненка. Видите ли, наши предки в Египте помазали этой кровью косяки на дверях, и ангел смерти прошел мимо их домов в ту ночь.
2: А хлеб?
1: А хлеб? Вообще, пресный хлеб служит нам напоминанием о том, что наши предки покинули Египет в спешке. Но знаете, что интересно? Когда вот 3 дня назад мы праздновали Пасху с Иисусом, он, разломив хлеб, почему-то сказал, что это его тело, ломимое за нас. А потом он поднял чашу с вином и сказал, что это его кровь. За нас проливаемое.
0: Кстати, о хлебе. Есть что-то хочется.
1: Слушай, ну веди ты себя прилично. Ну как молодец.
0: Ну, ведь хочется.
2: Кстати, у меня есть немного хлеба. Давайте перекусим.
0: Спасибо.
2: Расскажите что-нибудь еще об этом Иисусе. Вот, скажем, вы бы его узнали, если бы увидели прямо сейчас.
0: Ну как же мы его увидим? Его же убили.
2: Но если он и вправду был Сыном Божьим, разве всемогущий Бог не мог бы совершить чудо и воздвигнуть его из мертвых?
1: Разве такое может быть?
2: О, несмысленные и медлительные сердцем! Почему вы не верите всему, что предсказывали пророки? Не так ли надлежало Христу пострадать и войти в свою славу?
1: Погодите, вы что, хотите сказать, что Иисус...
0: Извините, конечно, но кто вы, чтобы
1: Абидан,
0: судить
1: да что
0: об этом?
1: Ты все время
0: вы, извините, даже не иудей.
2: Вы знаете.
0: Сами ведь сказали.
1: Абидан, успокойся.
2: Не говори.
0: Если иудей,

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Глаза — это светильник для человека. И если глаза здоровы, весь человек полон света. А если глаза больны, человек весь окутан тьмой. Но если свет, который в тебе, тьма, то какова тогда тьма?
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Лидер ведет людей туда, куда они хотят идти. Выдающийся лидер туда, куда они не обязательно хотят идти, но где обязательно хотят оказаться. Розалин Картер, экс-первая леди США.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Ожесточение – это естественная реакция на давление и боль. Раздражающие факторы заставляют нас отгораживаться от них и выстраивать толстую стену. Жизненный опыт упрямо учит нас, что близкие могут предать, а инициатива может быть наказуема. И вот мы уже не подпускаем никого к своему раненому сердцу и предпочитаем не выделяться среди остальных, будучи равнодушными или переживая обиду на всех глубоко внутри. Все это делает нас несчастными и подавленными. Далеко не каждому под силу идти против этих законов души. Только настоящие герои могут остаться открытыми, чуткими, добрыми и сильными, невзирая на давление и удары. Большинству из нас это не по силам. Но есть и хорошая новость. Совсем не обязательно бороться с собой и обстоятельствами в одиночку. В Библии мы читаем о том, что Бог исцеляет раны и помогает преображать боль в полезный опыт. Человек, доверяющий советам и обещаниям Бога, проще переживает удары судьбы и старается не зацикливаться на своей боли, не зарываться в панцирь безразличия и не покрываться колючками едкого защитного сарказма. А все потому, что такой человек понимает, что этот мир несовершенен. Мы в нем лишь гости, а встреча с любящим его господином не за горами.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. 16 августа 1874 года в США из Крыма прибыли на поселение первые российские менониты. Менонитство получило свое название по имени основателя, голландского реформатора Менна Симмонса, жившего в XVI веке. В основе вероучения менонитов, помимо общих для протестантов принципов, лежат идеи неприменения силы и непротивленчества. Менониты по своим религиозным убеждениям всегда отказывались брать в руки оружие. Принципиальный пацифизм менонитов породил специфическую форму пассивного протеста. Каждый раз, когда государственные власти пытались заставить их проходить службу в армии, менониты выбирали для себя массовую эмиграцию. Так первая волна эмиграции переместила менонитов из Голландии в Германию, затем в Англию, Францию и Польшу. Во второй половине XVIII века из Пруссии группы менонитов отправились в Российскую империю по приглашению Екатерины II. Российская императрица обещала им свободу вероисповедания и освобождение от военной и гражданской службы. А каждому семейству было отведено по 65 десятин земли. В свою очередь, менониты обязались содержать в исправности дороги и мосты и платить поземельную подать. Крупнейшие колонии менонитов в дореволюционной России располагались в Запорожской области, Екатеринославском уезде, нынешней Днепропетровской области и Мелитополе. Много менонитских общин было и в Западной Сибири. Менониты занимались преимущественно земледелием, а также основывали винокуренные, суконные, кирпичные, черепичные заводы, фабрики и мельницы. Многие мастерские со временем укрупнились и переросли в машиностроительные заводы. Например, кузница Абраама Копа превратилась в завод Копа, послуживший в 1923 году ядром преобразования Запорожского автомобилестроительного завода «ЗАЗ». Однако в 1874 году все колонисты Российской империи были признаны подлежащими воинской повинности. Это было воспринято менонитами как требование, не согласующееся с их религиозными убеждениями, что породило масштабную волну эмиграции. 16 августа 1874 года из Крыма в США прибыли на поселение первые российские менониты. Из одной только Таврической губернии в Америку переселилось около 900 менонитских семейств. Почти столько же из Екатеринославской.
2: След в истории.

0: В любви нет страха. Такие простые и такие важные слова Иоанна. В любви нет страха. Тот самый случай, когда, чтобы пришла любовь, нужно страх победить, прогнать, обезвредить. Тот самый случай, когда не всякая утрата — это потеря. Напротив, освобождение.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Макс Лукада. Что бы ни случилось, не сдавайся. Как бы велики ни были твои падения, его сила больше. Ты справишься. Ты увидишь вершину. Однажды взойдешь на нее. И тогда не забудь сразу же, прежде всех прочих дел, вместе с другими удачливыми скалолазами исполнить перед ним вот эту песнь. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог надежды. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира. Послание к римлянам, 15 глава, 13 стих. Социологи, пытаясь найти связь между надеждой и выживанием, представили интересный эксперимент с норвежскими крысами. Одна группа крыс была помещена в сосуд с водой, в котором они плавали. Эти крысы жили в среднем 17 минут перед тем, как утонуть. Те, которые были во второй группе, были вынуты из сосуда прямо перед тем, как утонуть. Несколько дней спустя их опустили обратно в воду. На этот раз крысы жили в течение 36 часов. Разница между 17 минутами и 36 часами — это надежда. Когда мы проходим через темные или страшные моменты нашей жизни, наша надежда на будущее поддерживает нас. Мы обретаем силы от осознания, что мы не будем здесь вечно, что Иисус вернется вскоре, чтобы освободить нас от этого злого мира. Хотя это трудно быть терпеливым, мы терпеливо ожидаем радости увидеть Его лицом к лицу и благословения править с Ним, когда Он установит свое славное царство на земле. Иисус был послан на миссию Своим Отцом. Он пришел, чтобы принести нам покой, мир и надежду. Благодаря тому, что Он пошел на крест и взял наши грехи на Себя, Он сделал возможным примирение с Богом. Он ходил во плоти, и Он понимает наше состояние и утешает нас через это. Тем, что Он обеспечил наше будущее в вечности, Он дает нам надежду на небеса. Спасибо, Отец, за тот мир, который больше человеческого понимания, которым держатся наши сердца и наши жизни. Помоги нам понять, как это замечательно, что Ты так возлюбил нас, что отдал Своего Сына, чтобы дать нам надежду, покой и мир. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио.

Если бы вас попросили назвать самую успешную христианскую группу, то это название наверняка было бы в первой тройке. Payable on death — это банковский термин, который означает «выплата в случае смерти». Но POD, разумеется, имеет в виду не деньги, а смерть Иисуса Христа на кресте, которая искупила каждого, кто поверит. Группа «Ветеран» начала свое творчество в далеком 90-м, и, что редкость, спустя 35 лет они все еще играют и гастролируют. Самый яркий музыкальный период POD — это, безусловно, самое начало нулевых и альбом «Satellite». Песня «Alive» в свое время звучала из всех динамиков, а клип на песню стал самым популярным видео на MTV. А за текст второго сингла «Youth of the Nation» лидер группы Сони Сандовал попал в зал славы рок-н-ролла, в так называемую «комнату поэтов». Его восковая фигурка находится рядом с Джимом

И все это время группа придерживается своих христианских корней. Хотя если спросить Сони о том, можно ли называть их группу христианской, он станет возражать. В одном из интервью он рассказывает, что верит в Иисуса, живет для Него и всегда готов поделиться вестью о спасении, но маркировать свое творчество как христианское нужным не считает. Итак, сегодня мы слушаем одну из самых знаковых песен в творчестве P.O.D. — «Alive».

And on the way, child and man and woman wait, watching wings.

0: Привет, друзья! Если вы любите кино, то включайте звук погромче. Моя рубрика специально для вас. С вами Катя, и я рассказываю вам о самых достойных христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Сегодня расскажу вам о фильме 2011 года, называется он «Отважные» – «Courageous», который создали Алекс и Стивен Кендрики. Его главные герои – четверо бравых полицейских. Они привыкли быть на передовой. Каждый день их жизнь полна опасности и риска во имя закона. Однако в определенный момент каждый из них сталкивается с испытанием куда более рискованным и трудным, чем ежедневные перестрелки – отцовством. Всецело отдаваясь работе, четверо друзей замечают, что их дети начинают все больше и больше от них отдаляться. Удастся ли им защитить тех, кто для них дороже жизни, и стать не только отличными копами, но и отличными отцами? Узнаете об этом, посмотрев фильм «Отважные».
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Вы были мертвы по причине своих преступлений и грехов, из-за которых вы некогда шли злыми путями этого мира, покоряясь владыке поднебесного мира, духу, который и поныне действует в тех, кто противится Богу. Ведь мы все тоже из их числа. Мы тоже жили по законам плотской природы, исполняя все вожделения нашего тела и ума, и из-за этого нашего естества подлежали наравне со всеми суду Божьего гнева. Но Бог, богатый милостью, по великой своей любви, которую Он полюбил нас, мертвых от грехов, оживил нас вместе со Христом. По доброте Его вы спасены».
2: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Око мое над тобою». Псалом 31, 8 стих.
1: «Ты не один». Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня в нашем выпуске мы прочитаем слова, которые записаны в 32-м псалме, 8-м стихе. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобой». Эти слова псалмопевец Давид поместил в свой псалом. И это выражение является обещанием Бога к своему народу. Мы с вами знаем, что Божье слово актуально во все времена. Божьи обетования касаются каждого, кто сегодня является частью его народа. И те слова, которые мы с вами прочитали сегодня, также являются Божьим обещанием для каждого из нас. Если внимательно смотреть на этот стих, то мы видим в нем 4 обетования. И в первом из них Бог говорит: «Вразумлю тебя». Слово «вразумлю» в оригинале имеет много значений, но некоторые из них звучат так – «понимать», «разуметь». В нашей жизни мы встречаемся с разного рода ситуациями, в которых нам необходимо принимать решения. И иногда у нас нет какого-то понимания, что нам делать и как поступать. Но когда мы читаем сегодняшний стих, то у нас есть Божье обещание, в котором Бог обращается к нам и говорит: «Я дам тебе понимание и разумение». И знаете, друзья, я уверен, что когда мы действительно имеем отношения с нашим Богом и доверяем Ему свою жизнь, то Он дает нам понимание и разумение, которое нам необходимо в принятии решений. Второе обетование звучит так: «Наставлю на путь». Опять же, в нашей жизни мы сталкиваемся с разного рода перекрестками, в которых нам необходимо выбрать правильный путь. Например, куда пойти работать или куда отправить учиться своего ребенка, в каком служении я могу быть более эффективным или переезжать мне в другой город или нет. Мы сталкиваемся с разного рода выбором своего жизненного пути. Но когда мы читаем сегодняшний стих, то мы видим, как Бог обращается к нам и говорит: «Я наставлю тебя на путь». То есть, если мы будем прислушиваться к Божьему голосу, то Он дает нам свое обещание, что обязательно покажет нам направление, по которому нам необходимо идти. Третье обещание Бога звучит так: «Буду руководить». Опять же, слово «руководить» в оригинале имеет значение «советоваться» или «давать совет». То есть Бог обещает нам в своем слове, что всегда подскажет нам, как поступать, даст свой совет, как принять решение, которое будет правильным в его глазах и благословением для нас. В книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе говорится: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И знаете, друзья, я уверен, что Бог, в которого мы с вами верим, будет руководить нами. Он будет давать нам свои советы, чтобы мы могли войти в то доброе будущее, которое Он приготовил нам. И последнее обетование, которое мы видим в этом стихе: «Око мое над тобой». В новом русском переводе эти слова переведены как «не выпущу тебя из виду». То есть, смотрите, мы никогда не будем потеряны, мы никогда не будем оставлены, мы никогда не будем брошены. Мы всегда в поле зрения нашего Бога. Он, как наш добрый пастырь, как любящий отец, наблюдает за нами, чтобы в тот момент, когда нам будет тяжело, взять нас на свои любящие руки и вести. Знаете, я восхищаюсь нашим Богом, который в одном стихе дает нам столько обещаний. И я уверен, что мы можем доверять Ему в каждом дне нашей жизни, потому что все Его обещания реальны. И Он, как Бог, всегда отвечает за свои слова. Друзья, доверяйте Богу, уповайте на Него, стойте на Его слове. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовной Голгофы Ижевск Александр Волков.

0: Евангелие от Матфея.
1: В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
2: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».
3: Бог с тобой. Не бойся. Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Юра, я из Рассказова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я пришел как-то в церковь, потому что у меня уже дедушка был верующий, и мне понравилось молодежное общение. И, наверное, через молодежное общение я как-то пришел больше в церковь, ну и в итоге через такие молодежно-христианские мероприятия я поверил в Христа. Как-то, ну вот кратко так.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Очень хорошо. У меня есть покой и мир в душе. У меня есть надежда и упование на Бога. То есть, когда-то что-то плохо, я уповаю на Бога. Я понимаю, что Бог о всем заботится. И, например, если есть какая-то ситуация, которую я не могу изменить, значит, ну, я полностью доверяюсь Богу. То есть, ну, очень сильно влияет христианство и вера вообще в мою жизнь.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну, наверное, вообще идея о благодати, о спасении, вот, о том, что Бог прощает нас, грешников, и мы-то этого недостойны. То есть Бог отдал однажды Иисуса Христа, своего Сына, ради того, чтобы мы могли жить. Ну, и это даже не стих, это вообще, можно сказать, все Евангелие. И вот это спасение Иисуса Христа, оно, ну, самое любимое, потому что Бог меня спас. Я не понимаю, за что. И, по сути, Он спас меня не за что-то, а за своей любви, за своей благодати и за своего Сына.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Ну, свобода, конечно. Христианство освобождает меня от греха. Это первое. И дает мне надежду на вечную жизнь. А вечная жизнь – это великая свобода, когда ты с Иисусом Христом, когда у тебя неограниченное время для общения с Богом, и ты видишь родных братьев и сестер, верующих людей. Да и вообще даже сейчас на земле, если приземлиться, то на земле, приходя на собрание, приходя в церковь, встречая верующих людей, ну, становится очень тепло на душе, очень радостно, что мы соединены вместе, вот, благодаря Богу.
3: Свобода.

0: Добрый день, я хотел бы служить в вашей церкви.
1: Прекрасно, нам как раз нужна помощь в детской комнате.
0: Нет, только не памперсы.
1: Ну, а хотите приветствовать людей у входа?
0: Нет, слишком много улыбаться. У вас есть что-нибудь получше?
1: А преподаватели в воскресной школе?
0: Нет, слишком много работы.
1: А раздача бесплатных супов?
0: Жирноватая работенка, вы можете предложить что-нибудь такое, что впечатлило бы моих братьев-христиан, чтобы все узнали, что я хожу в церковь. Ну и было бы неплохо, если бы все это мог делать перед телевизором. У вас есть что-нибудь такое?
1: Если вы хотите служить Богу, к сожалению, нет.
2: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

0: Притчи Соломона.
1: Не дружи с гневливым, с раздражительным не общайся, чтобы не научиться его путям и не попасть в западню.

0: это тревожное и страшное время наша вера, наша любовь и надежды испытываются на прочность. К сожалению, многие это испытание проваливают, потому что связывают свои надежды с земным, вещами, привычным образом жизни или патриотизмом. Я не говорю, что что-то из перечисленного плохо, но когда ничего больше не остается, мы неизбежно терпим крах. Писание говорит, чтобы мы возложили свои надежды на Бога, который печется о нас. Не забывайте об этом.
1: Свободное радио. Держим курс на вечность.

0: книги Евангелия от Луки.
1: После того, как Иисус сказал народу все, что хотел сказать, он пришел в Капернаум. У одного центуриона был слуга, которым он очень дорожил. Слуга заболел и был при смерти. Центурион, услышав об Иисусе, послал к нему иудейских старейшин с просьбой прийти и спасти слугу. Придя к Иисусу, они стали усердно его просить. «Этот человек заслуживает того, чтобы ты ему помог», — говорили они. «Он любит наш народ. Это он построил нам синагогу». Иисус отправился с ними. Они были уже недалеко от дома центуриона, когда тот передал ему через друзей: «Господин мой, не утруждай себя. Я не заслуживаю того, чтобы ты вступил под мой кров. Вот почему я не пошел к тебе сам. Я считаю себя недостойным. Только прикажи, и мой слуга выздоровеет. Сам я человек подчиненный, но и у меня под началом есть воины, и одному я говорю: «Ступай», и он идет, другому: «Иди сюда», и он приходит. Слуге говорю: «Сделай то-то», и он делает». Иисус, услышав эти слова, удивился и, повернувшись к толпе, шедшей за ним следом, сказал: «Говорю вам, даже в Израиле я не встречал такой веры». А посланцы, вернувшись в дом, нашли слугу уже здоровым.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробности на сайте свободное.медиа.

0: Ну, побежали, пора.
1: Сестра, я, наверное, не пойду. Иди одна.
0: Ты чего это, братишка? Ты ж всегда в церковь как на праздник ходил. Тебе не здоровится?
1: Да нет, все нормально. Просто...
0: Ну?
1: Ну, если это хочется знать. Я обижен на Бога.
0: Что? Обижен на Бога?
1: Понимаешь, я уже несколько месяцев молюсь кое о чем, но ничего не меняется. Бог не слышит мои молитвы.
0: Подожди, подожди. С чего ты решил, что он не слышит?
1: Ну, он не говорит «да», не говорит «нет». Он даже не говорит «может быть», понимаешь? Он просто молчит.
0: Слышь, пойдем-ка со мной в церковь, а?
1: Не, не хочу. Иди одна.
0: Ну, хорошо. Тогда так поступим. Оставайся дома, но пока меня не будет, я попрошу тебя кое-что сделать, окей? А знаешь, что это такое?
1: Знаю, конечно. Кубик Рубика.
0: Так слушай, если соберешь его в мое отсутствие, я подарю тебе... мой фотоаппарат. Идет?
1: Твой цифровой фотик? Тебе ж он самой нужен. Или ты уверена на 100%, что мне его не по зубам собрать?
0: А что, по зубам?
1: Ну, если честно, в детстве у меня как-то получилось.
0: Но... ну, значит, договорились.
1: Давай договорились.
0: По рукам. Да, кстати, одно условие. Ты должен собрать его в течение 2 минуты.
1: Да ты, сестренка, как я вижу, ничего в кубиках-рубиках не смыслишь. В течение 2 минут. Да люди неделями головы ломают. Да и схемы специально надо знать. 2 минуты. Абсурд.
0: Не меньше абсурд, чем твоя обида на Бога.
1: При чем здесь моя...
0: Начнем с того, что ты исключил один возможный ответ на твою молитву.
1: Это какой?
0: Кроме вариантов «да», «нет» и «может быть», есть еще один вариант. Подожди.
1: Подожди?
0: Да, подожди. Ведь чаще всего Господь действует через людей, и если люди, через которых Бог намерен ответить на твою молитву, сейчас каким-то образом заняты, тебе надо набраться терпения и подождать.
1: Подожди.
0: Ну вот возьмем, к примеру, этот кубик Рубика. Смотри.
1: Ну?
0: Предположим, вот этот зеленый квадратик... Человек, который избран Богом, чтобы ответить на твою молитву. Так?
1: Ну, допустим.
0: Но он в данный момент в миссионерской поездке. Когда он вернется, он должен встретиться вот с этим человеком.
1: Вот с этим синим квадратиком.
0: Этот человек тоже занят, возможно, отвечая на чью-либо молитву. Понимаешь?
1: Понимаю.
0: И когда они, наконец, встречаются, их разговор случайно слышит вот этот человек, который рассказывает о том, что он случайно услышал вот это.
1: Ну, хорошо, хорошо, я понял, давай.
0: Вот так вот, братишка. Ответ на молитву может требовать совпадения многих факторов. Но это еще не все.
1: Не все? А что еще?
0: Когда все предыдущие события сойдутся в одном месте в нужное время, вот этот вот человек к тому моменту должен быть духовно и психологически готовым.
1: А кто этот человек?
0: Ты!
1: Я?
0: Да, братишка. Ответ на твою молитву может предстать прямо перед твоими глазами. Но если ты не готов, ты можешь даже не обратить на него внимания.
1: Подай-ка куртку, пожалуйста.
0: Ты куда?
1: Да с тобой пойду. Чего дома сидеть?

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Разве можно полноценно жить в плацкартном вагоне? Если вы считаете, что земная жизнь – это все, что есть, то самая главная ваша задача – пожить как следует. Но условия вагона обеспечат вам злость, разочарование, обиды, уныние, страхи. Бог сконструировал его так, чтобы в нем было очень неудобно. В нем едут люди двух категорий. Одни не понимают, где находятся, и изо всех сил стараются избавиться от характеристик плацкарта. Они думают, что это их дом и что жизнь должна пройти здесь. Но в вагоне то жара и духотища, то собачий холод и сырость, вонь, тряска, теснота, пьяные соседи, торчащие ноги, храп, ругань и сплошной дискомфорт. Другие знают, что это просто средство передвижения и не тратят силы, время и деньги на то, чтобы получше в нем устроиться. Вагоны для переездов, а не для полноценной жизни. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оны и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество, направляются домой. Евреям 11:13-14. Этот мир – временное пристанище, определяющее вечную участь пассажиров. Тот, кто это понимает, кладет вещи под койку, знакомится с попутчиками, заваривает чай, едет, пьет, ест, наслаждается видами из окна, а встречаются довольно неплохие, и мечтают о том, как приедет домой, как встретится с родными, как займется тем, что любит. И понимание того, что он непременно приедет домой, помогает переносить все временные неудобства путешествия. И как же тяжело должно быть тем, кто никуда не едет, как считает, и, сталкиваясь с теми же неудобствами, пытается безуспешно от них избавиться. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Притчи 11:7. Но не так для тех, кто добр пред лицом Господа. Милость его велика к своим. Он дает им три вещи – мудрость, знание и радость. 2:26. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. Притчи 9:10. Мудрость начинается со страха Божьего. Истинная мудрость – бояться того, кого действительно надо бояться. И поэтому путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Притчи 15:24. Вот правильное отношение к отведенным земным годам. Драгоценный страх Божий уводит от преисподней, существование которой при жизни даже невозможно доказать. И это очень важно. Это Бог дает мудрость. Она не обретается самостоятельно.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Сколько моря уходит в небо, сколько неба уходит в слезы, сколько слез пролилось стихами, а стихи превращаются.

0: Бог не прославляется, если основанием нашей благодарности является ценность подарка, а не совершенство даятеля. Джон Пайпер.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 16 августа 1874 года в США из Крыма прибыли на поселение первые российские менониты. Менонитство получило свое название по имени основателя, голландского реформатора Менна Симмонса, жившего в XVI веке. В основе вероучения менонитов, помимо общих для протестантов принципов, лежат идеи неприменения силы и непротивленчества. Менониты по своим религиозным убеждениям всегда отказывались брать в руки оружие. Принципиальный пацифизм менонитов породил специфическую форму пассивного протеста. Каждый раз, когда государственные власти пытались заставить их проходить службу в армии, менониты выбирали для себя массовую эмиграцию. Так первая волна эмиграции переместила менонитов из Голландии в Германию, затем в Англию, Францию и Польшу. Во второй половине XVIII века из Пруссии группы менонитов отправились в Российскую империю по приглашению Екатерины II. Российская императрица обещала им свободу вероисповедания и освобождение от военной и гражданской службы. А каждому семейству было отведено по 65 десятин земли. В свою очередь, менониты обязались содержать в исправности дороги и мосты и платить поземельную подать. Крупнейшие колонии менонитов в дореволюционной России располагались в Запорожской области, Екатеринославском уезде, нынешней Днепропетровской области и Мелитополе. Много менонитских общин было и в Западной Сибири. Менониты занимались преимущественно земледелием, а также основывали винокуренные, суконные, кирпичные, черепичные заводы, фабрики и мельницы. Многие мастерские со временем укрупнились и переросли в машиностроительные заводы. Например, кузница Абраама Копа превратилась в завод Копа, послуживший в 1923 году ядром преобразования Запорожского автомобилестроительного завода «ЗАЗ». Однако в 1874 году все колонисты Российской империи были признаны подлежащими воинской повинности. Это было воспринято менонитами как требование, не согласующееся с их религиозными убеждениями, что породило масштабную волну эмиграции. 16 августа 1874 года из Крыма в США прибыли на поселение первые российские менониты. Из одной только Таврической губернии в Америку переселилось около 900 менонитских семейств. Почти столько же из Екатеринославской.
3: След в истории.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Тогда говорит им Иисус: «Все вы отступитесь от меня этой ночью, как сказано в Писании: убью пастуха, и овцы стада рассеются. Но после того, как я воскресну, вы найдете меня в Галилее». Но Петр сказал ему: «Даже если все от тебя отступятся, я никогда». «Верно тебе говорю», — говорит ему Иисус, «этой же ночью, прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». «Даже если придется с тобой умереть, не отрекусь от тебя», — говорит Петр. Так говорили и остальные ученики.
3: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Добрый день всем добрым людям. Привет, с вами Катя, и это «Свободное радио». Лучшее средство хорошо начать день состоит в том, чтобы, проснувшись, подумать, нельзя ли хоть одному человеку доставить сегодня радость. Так что начинайте день правильно.
1: Всего пару строчек. Достаточно пару строчек.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
0: Весной 1913 года, с разницей в несколько дней, органами юстиции США были заверены два завещания, написанные от руки. Одно было сделано крупнейшим финансовым магнатом Морганом, а другое – 25-летним выпускником Принстонской семинарии Уильямом Борденом. Всего за несколько недель до этого Борден взял в руки перо, и пока корабль медленно приближался к берегам Египта, где он надеялся поделиться Божьей любовью с мусульманами, написал завещание и свидетельство на случай, если с ним произойдет что-то трагическое. Оба эти человека были богаты, оба верили в Иисуса Христа. Борден был наследником большого семейного состояния, а Морган создал самую большую в мире сеть инвестиционных банков. Но когда их завещания были заверены, стало известно, что Морган после своей смерти, наступившей в 75-летнем возрасте, завещал христианскому миссионерскому служению меньше половины того, что оставил для него Борден, который умер, прожив только треть этого возраста. Но Уильям Борден оставил намного больше, чем просто денежное состояние. Не деньги Бордена произвели особое впечатление на людей, знавших его. Их поразила его короткая жизнь, исполненная честностью и заботой о ближних, а также его беззаветной преданностью Иисусу Христу. Будучи рожденным в богатой семье, Борден мог довольствоваться роскошной и праздной жизнью, однако вместо этого он принял решение стать миссионером, неся служение в одном из мест с тяжелейшими условиями проживания. Борден обратился к Христу еще в подростковом возрасте. Он никогда не тратил деньги на себя. По правде говоря, люди были немного шокированы, узнав, что этот заботливый молодой человек был весьма богат. Борден никогда не считал, что его богатство принадлежит ему. Он отказывался даже купить машину, утверждая, что это было бы неоправданной роскошью. Даже живя в Каире, Уильям ездил на повозке, запряженной валами, и жил на квартиру у местных жителей. Во время учебы в семинарии он организовал миссию в районе притонов с целью благовестия алкоголикам. В возрасте 23 лет он написал работу, которая определила стратегию библейского института Муди в Чикаго. Когда же он умер во время выполнения своей миссии в Египте, газеты всего мира пестрели сообщениями о преждевременной кончине этого молодого человека. «Какая пустая трата человеческого потенциала», — говорили многие. «Только подумайте, чего бы он только смог достичь в своей жизни». В своей жизни Борден следовал девизу: «Никакой оговорки, никакого отступления».

никакого сожаления. В Вестминстерском исповедании веры сказано, что основной смысл жизни заключается в прославлении Господа. Уильям Борден поступал именно так. Он показал, что важно не сколько вы проживете, а как. Господь не ждет от нас, чтобы мы отдали все свои деньги, как это сделал Борден. Он хочет быть на первом месте в нашей жизни.

0: известное в их судьбах.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Марка.
1: «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
2: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
1: Но Иисус запретил ему, говоря:
3: «Замолчи и выйди из него».
1: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
4: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
1: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос.
0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: их дня.
1: Вразумлю тебя. Наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Око мое над тобою. Псалом 31, 8 стих.
0: Свободное радио. Настоящее твое.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня в нашем выпуске мы прочитаем слова, которые записаны в 32-м псалме, 8-м стихе. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобой». Эти слова псалмопевец Давид поместил в свой псалом. И это выражение является обещанием Бога к своему народу. Мы с вами знаем, что Божье слово актуально во все времена. Божьи обетования касаются каждого, кто сегодня является частью его народа. И те слова, которые мы с вами прочитали сегодня, также являются Божьим обещанием для каждого из нас. Если внимательно смотреть на этот стих, то мы видим в нем 4 обетования. И в первом из них Бог говорит: «Вразумлю тебя». Слово «вразумлю» в оригинале имеет много значений, но некоторые из них звучат так – «понимать», «разуметь». В нашей жизни мы встречаемся с разного рода ситуациями, в которых нам необходимо принимать решения. И иногда у нас нет какого-то понимания, что нам делать и как поступать. Но когда мы читаем сегодняшний стих, то у нас есть Божье обещание, в котором Бог обращается к нам и говорит: «Я дам тебе понимание и разумение». И знаете, друзья, я уверен, что когда мы действительно имеем отношения с нашим Богом и доверяем Ему свою жизнь, то Он дает нам понимание и разумение, которое нам необходимо в принятии решений. Второе обетование звучит так: «Наставлю на путь». Опять же, в нашей жизни мы сталкиваемся с разного рода перекрестками, в которых нам необходимо выбрать правильный путь. Например, куда пойти работать или куда отправить учиться своего ребенка, в каком служении я могу быть более эффективным или переезжать мне в другой город или нет. Мы сталкиваемся с разного рода выбором своего жизненного пути. Но когда мы читаем сегодняшний стих, то мы видим, как Бог обращается к нам и говорит: «Я наставлю тебя на путь». То есть, если мы будем прислушиваться к Божьему голосу, то Он дает нам свое обещание, что обязательно покажет нам направление, по которому нам необходимо идти. Третье обещание Бога звучит так: «Буду руководить». Опять же, слово «руководить» в оригинале имеет значение «советоваться» или «давать совет». То есть Бог обещает нам в своем слове, что всегда подскажет нам, как поступать, даст свой совет, как принять решение, которое будет правильным в его глазах и благословением для нас. В книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе говорится: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И знаете, друзья, я уверен, что Бог, которого мы с вами верим, будет руководить нами. Он будет давать нам свои советы, чтобы мы могли войти в то доброе будущее, которое Он приготовил нам. И последнее обетование, которое мы видим в этом стихе: «Око мое над тобою». В новом русском переводе эти слова переведены как «не выпущу тебя из виду». То есть, смотрите, мы никогда не будем потеряны, мы никогда не будем оставлены, мы никогда не будем брошены. Мы всегда в поле зрения нашего Бога. Он, как наш добрый пастырь, как любящий отец, наблюдает за нами, чтобы в тот момент, когда нам будет тяжело, взять нас на свои любящие руки и вести нас. Знаете, я восхищаюсь нашим Богом, который в одном стихе дает нам столько обещаний. И я уверен, что мы можем доверять Ему в каждом дне нашей жизни, потому что все Его обещания реальны. И Он, как Бог, всегда отвечает за свои слова. Друзья, доверяйте Богу, уповайте на Него, стойте на Его слове. Благословений всем вам. С вами был пастор Церкви Часовной Голгофы Ижевск Александр Волков.
0: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: Евангелие от Луки.
1: Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое».

Если мы делаем Божье дело и делаем так, как Он нам говорит, оно никогда не останется без Его поддержки. Хадсон Тейлор.

0: Порой мы задаемся вопросом, чего хочет от нас Бог? Как мы должны жить и что такое праведность? На эту тему написана масса книг, сказано множество проповедей и проведено бесчетное число конференций. А ведь все записано буквально в нескольких строках Нового Завета. И это даже не перечисление различных добродетелей, это утверждение принципа. Вот он, о нем пишет апостол Павел в послании к Колоссянам. «Живите в единении с Ним, созидая на Нем свою жизнь, укрепляя себя верой, с сердцем, переполненным благодарностью». Вот так. Если вера наша укрепляется, то единение со Христом начинает созидать, то есть строить, все в нашей жизни. А переполняющее сердце благодарность превращается в добрые дела. Все очень просто. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: На волнах свободного Наташа Романцова. Привет, друзья! Корней Чуковский когда-то писал: «Начиная с 2 лет, всякий ребенок на короткое время становится гениальным лингвистом, а потом, к 5-6 годам, эту гениальность каждый ребенок утрачивает». А ведь так и есть. Сначала ты ребенка поправляешь, ждешь, когда же правильно заговорит, уже пора, а потом жалеешь, что не записывал блестящие высказывания своего ребенка в отдельную тетрадочку на память. А у вашего ребенка были смешные высказывания в ту самую эпоху, когда каждый ребенок – гениальный лингвист?
1: Ретро-музыка на свободном радио.

Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Как говорится в одной песне, все здоровье за наличку, а за наличку препараты. С годами время постоянно дорожает, ведь по закону рынка, чем меньше товара, тем выше на него спрос. А чем выше спрос, тем больше цена. Куда мы тратим свое время? Вкладываем ли мы во что-то действительно стоящее или покупаем ненужное барахло? Относимся ли разумно или открыли кран и забыли о нем? Время неумолимо утекает, а тратить невосполнимый и дорожающий ресурс на обесценивающиеся и ненужные вещи – затея сомнительная. Когда вас снова атакует ворох кричащей и манипулирующей рекламы, спросите себя, нужны ли вам эти вещи. Если да, то зачем? Стоит ли время вашей жизни, которое вы потратите на выплату очередного кредита, блеска полированной краски или запаха нового пластика? И если вы засомневались, бегите и спасайтесь от навязчивых мыслей. Всех вещей не купишь, а всех денег не заработаешь. Лучше отказаться от очередной вещи, которая неминуемо станет мусором, и вложить освободившееся время в отношения, любовь и служение ближнему. Ведь вложение в вечность еще никогда не сгорало.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря:
2: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить!»
1: Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал:
3: «Хочу, очистись!»
1: И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился».
4: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио». Свободного радио.
1: Внезапно краски потеряли цвет. Я знал, что это будет, но не знал.

со мной, я не нашел бы даже силы.

0: Время подумать.
1: А что говорит Писание? Писание буквально начинается с книги Бытия, где сказано, что Бог словом создал все, что мы видим вокруг. А Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих, словно конкретизирует. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. На этом можно даже не продолжать тему о том, как важны слова и их значение в нашей жизни. И да, я из тех, кто предпочитает взвешивать слова. И очень больно, когда видишь мамочек, которые детям своим говорят, мол, ты горе мое, или у меня с тобой одни беды, проблемы. Мне так и хочется каждый подойти и рассказать историю о том, что за мамой записывают. Как в той шутке, когда мужик едет в троллейбусе и думает, жизнь не удалась, работа отстой, жена глупая, друзья предатели. А ангел-хранитель записывает и вздыхает. Ничего не поделаешь, придется исполнять.
0: Вы подумали? А мы сказали...

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

Слова, за которыми стоит опыт и боль, весят куда больше чистой, пусть и красивой теории. Эйлин Николь Колман-Малин, известная как Николь Си Малин, несет слово из числа первых. Вы наверняка слышали ее песню «Redeemer», которая прочно заняла свое место в списке вечных хитов. Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев, и это «Музыкальная среда». В свое время я заслушивал альбомы Николь Си Малин до дыр, но припев этой песни неизменно вызывает мурашки и ощущение встающего во тьме солнца.

Откуда такая сила? Дело в том, что в юности Николь пережила предательство, насилие в браке и разрушение отношений. Все это нанесло ей глубокие раны, но не сломило ее веру. Более того, пройдя долину смертной тени, Николь убедилась, что Бог всегда был рядом, Он любит и может восстановить. Вот что она рассказывает о целях своей музыки и служения. «Я хочу, чтобы люди исцелились, освободились, обрели силы и получили поддержку. Я хочу, чтобы они увидели силу искупления и актуальность Священного Писания в нашей повседневной жизни». Сегодня Николь Сималин – титулованный автор, исполнитель и известный спикер, выступающий по всему миру.

свою блестящую карьеру она дважды номинировалась на премию Грэмми и 9 раз получала премию Duff Awards. Дважды становилась лучшей вокалисткой года, получила награду за песню года «Redeemer» и «On My Knees».

0: ты дома уже? Я тебя не ждала так рано.
1: Да, я уже дома.
0: Все ясно. Экзамен провалил.
1: Ума не приложу, почему? Я же хорошо вожу, сама знаешь.
0: Дай-ка угадаю. Ты провалил экзамен из-за того, что а. не пропустил движущийся по главной дороге, б. не включил поворотник при перестроении, в. за то, что часто смотрел по сторонам, а не на дорогу, д.
1: Откуда ты все знаешь? Они что, тебе позвонили?
0: Да нет, я просто знаю, как ты ведешь себя, когда разговариваешь, и...
1: При чем здесь то, как я разговариваю?
0: Как бы это тебе сказать поточнее? Понимаешь, в том, как ты разговариваешь, и в том, как ты водишь, есть что-то общее. Отсутствие смирения.
1: Что? Мне-то не хватает смирения. Да я самый смиренный из всех, кого я знаю.
0: Ну вот, что и требовалось доказать.
1: Тебе что, доставляет удовольствие издеваться надо мной, да?
0: Скажи, Гарик, замечал ли ты когда-нибудь за собой такую вещь? Когда ты с кем-то беседуешь, в основном говорит только один человек.
1: И ты хочешь сказать, что это человек я? Неправда.
0: Ну вот мы с тобой вчера по телефону разговаривали. Скажи, ты заметил, что пока ты говорил, я вышла на 5 минут на кухню и попила чай?
1: Шутишь, да? Ты ни за что бы со мной так не... Неужели ты правда? Ты что, правда так со мной поступила?
0: А что мне оставалось?
1: Ты положила трубку и пошла!
0: Ни в какую не хотел пропустить!
1: А я, значит, как идиот, говорил сам собой!
0: Кстати, когда я подошла к телефону, ты уже полностью переменил тему разговора!
1: Да как же тебе не стыдно?
0: А тебе не стыдно, когда ты перестраиваешься в другой ряд и не включаешь поворотник?
1: Да при чем здесь поворотник?
0: Да при том!
1: А, понял. Хочешь сказать, что это то же самое, что внезапно переменить тему разговора?
0: Вот именно. Очень трудно разговаривать с тем, кто просто не умеет слушать. Это вообще трудно назвать общением. Это скорее монолог.
1: Хм,

0: «Слушай, Анжел, а ты можешь мне, ну, как-то помочь научиться общаться?»
1: «С удовольствием. Давай только...»
2: «Кстати, слушай, забыл тебе рассказать про того парня, который на экзамен принимал. Это такой перец, ты б видела, у него, значит, это...»
0: «Ой, опять я не пропустил движущихся по главной дороге и поворотник не включил».
2: «Анжел, я больше не буду. Анжел, вернись!»

0: один.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода

Если поручение земного царя считается честью, то как поручение небесного царя может считаться жертвой? Дэвид Ливингстон, шотландский миссионер, исследователь Африки.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 16 августа 1874 года в США из Крыма прибыли на поселение первые российские менониты. Менонитство получило свое название по имени основателя, голландского реформатора Менна Симмонса, жившего в XVI веке. В основе вероучения менонитов, помимо общих для протестантов принципов, лежат идеи неприменения силы и непротивленчества. Менониты по своим религиозным убеждениям всегда отказывались брать в руки оружие. Принципиальный пацифизм менонитов породил специфическую форму пассивного протеста. Каждый раз, когда государственные власти пытались заставить их проходить службу в армии, менониты выбирали для себя массовую эмиграцию. Так первая волна эмиграции переместила менонитов из Голландии в Германию, затем в Англию, Францию и Польшу. Во второй половине XVIII века из Пруссии группы менонитов отправились в Российскую империю по приглашению Екатерины II. Российская императрица обещала им свободу вероисповедания и освобождение от военной и гражданской службы. А каждому семейству было отведено по 65 десятин земли. В свою очередь, менониты обязались содержать в исправности дороги и мосты и платить поземельную подать. Крупнейшие колонии менонитов в дореволюционной России располагались в Запорожской области, Екатеринославском уезде, нынешней Днепропетровской области и Мелитополе. Много менонитских общин было и в Западной Сибири. Менониты занимались преимущественно земледелием, а также основывали винокуренные, суконные, кирпичные, черепичные заводы, фабрики и мельницы. Многие мастерские со временем укрупнились и переросли в машиностроительные заводы. Например, кузница Абраама Копа превратилась в завод Копа, послуживший в 1923 году ядром преобразования Запорожского автомобилестроительного завода ЗАЗ. Однако в 1874 году все колонисты Российской империи были признаны подлежащими воинской повинности. Это было воспринято менонитами как требование, не согласующееся с их религиозными убеждениями, что породило масштабную волну эмиграции. 16 августа 1874 года из Крыма в США прибыли на поселение первые российские менониты. Из одной только Таврической губернии в Америку переселилось около 900 менонитских семейств. Почти столько же из Екатеринославской.
3: След в истории.

0: Дорогие мужчины, подарите своим возлюбленным настоящую рождественскую радость. Приобретайте украшения из белого золота, инкрустированные бриллиантами и рубинами. Подходите, сегодня скидки в честь Рождества.
1: О, такие красивые украшения я видел разве только при дворе царя Ирода.
0: Очень смешно. Что хотите приобрести? Кольцо, браслет? Могу порекомендовать замечательный кулон из новой коллекции.
2: О, нет, госпожа, золото у меня доволен. Я же алхимик и маг Балтазар. Я сам несу золото в дар.
0: Знаете, у нас уже неделю народ валит. Мне не до шуток. Не берете, так что мне зря голову морочите?
2: Не скажете ли, прекраснейший, где рожденный царь индейский?
0: Нет, ну ты смотри, а Рождество только через 3 дня, а этот уже надрался.
2: Милое невинное дитя, не скажешь ли ты свет очей?
3: А ты что, Дед Мороз?
2: А, молю, отпусти мою бороду, ты причиняешь мне боль.
3: А ты подаришь мне Лего аэропорт на Рождество?
2: Прости, юный друг, я не совсем понимаю.
4: Да, мужик, тебе что от моего сына-то надо, а?
2: Светлейший.
0: Алло, да, ты где? Да я здесь, я Петровых позвала, Воронцовым звонила. Да, коньяк взяла. Нет, я думала, оливье и селедку под шубой. Ну, как всегда. А ты елку купил? Ну, как-то зачем? Какое Рождество без елки?
2: О, темноокая дева, не скажете
0: Отвали.
2: Ли...
0: Отвали! Нет, пупсик, я не тебе.
5: Рождество стало для современного человечества настолько грандиозным событием, что большинство из нас забыло, что именно мы празднуем.
0: Я, значит, тут по магазинам ношусь, как угорелая, ты даже не удосужился елку купить?
2: О, люди, где же рожденный царь иудейский? Thank you.

0: Мы говорим о втором пришествии Христа, в то время как половина мира не слышала о первом. Освальд Джи Смит, канадский духовный писатель и проповедник.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Наш месседж – Иисус. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Послание к евреям, 1 глава, 1 и 2 стихи. В чем отличие христианства от других религий? Последние делают акцент на следовании учению, принятии философии добрых дел. Христианство же направляет нас к личности. Вопрос не в том, чтобы делать, а в том, чтобы верить в Иисуса Христа. Будда и Магомед не избавляют от зла. У их месседжа нет силы в корне изменить нашу жизнь. Христианская же вера ведет ко Христу, который имеет силу спасти нас и даровать нам вечную жизнь. Иисус не только принес послание от Бога, Он сам является таковым. Он не просто возвещает истину, Он провозглашает «Я есмь истина». Он не просто показывает нам путь, Он утверждает «Я есмь путь». Он не просто открывает новые перспективы, Он говорит «Я есмь дверь». Быть христианином — это не просто следовать учению, исполнять определенные обряды или даже творить добро, а принять Христа как главный месседж Бога, иными словами, довериться Ему и открыть для Него дверь своей жизни и своего сердца. Это также предлагает принятие Его высказываний, как они изложены в Евангелиях. Никто не мешает сказать, что принимает кого-то, если не слушает его. Вот почему важно читать Евангелие с доверием и молитвой, прося Бога о том, чтобы то, что ты читаешь, заставило обратиться к Иисусу и поверить в Него.
0: Друзья, вы знаете, что свободное радио живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня «Да, я с вами».

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог надежды. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира. Послание к римлянам, 15 глава, 13 стих. Социологи, пытаясь найти связь между надеждой и выживанием, представили интересный эксперимент с норвежскими крысами. Одна группа крыс была помещена в сосуд с водой, в котором они плавали. Эти крысы жили в среднем 17 минут перед тем, как утонуть. Те, которые были во второй группе, были вынуты из сосуда прямо перед тем, как утонуть. Несколько дней спустя их опустили обратно в воду. На этот раз крысы жили в течение 36 часов. Разница между 17 минутами и 36 часами — это надежда. Когда мы проходим через темные или страшные моменты нашей жизни, наша надежда на будущее поддерживает нас. Мы обретаем силы от осознания, что мы не будем здесь вечно, что Иисус вернется вскоре, чтобы освободить нас от этого злого мира. Хотя это трудно быть терпеливым, мы терпеливо ожидаем радости увидеть Его лицом к лицу и благословения править с Ним, когда Он установит свое славное царство на земле. Иисус был послан на миссию Своим Отцом. Он пришел, чтобы принести нам покой, мир и надежду. Благодаря тому, что Он пошел на крест и взял наши грехи на Себя, Он сделал возможным примирение с Богом. Он ходил во плоти, и Он понимает наше состояние и утешает нас через это. Тем, что Он обеспечил наше будущее в вечности, Он дает нам надежду на небеса. Спасибо, Отец, за тот мир, который больше человеческого понимания, которым держатся наши сердца и наши жизни. Помоги нам понять, как это замечательно, что Ты так возлюбил нас, что отдал Своего Сына, чтобы дать нам надежду, покой и мир. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.

Воронкова Ольга. Я христианка, верю в Бога. И не ношу я красную нить. Не верю также в гороскопы. Ведь в суевериях страшно жить. Не верю я и в предрассудки. И черных кошек не боюсь. К знахаркам даже на минутку не забегаю. Я молюсь и верю только в силу Бога, в Его могущество и власть. С Ним я иду земной дорогой. Он помогает не упасть. Он помогает не склониться под натиском враждебных сил. К Иисусу сердцем прилепиться. Он мне победу подарил. Он вытащил меня из мира, где суеверие, ложь и страх, где поклоняются кумирам. А я теперь в Его руках. Сейчас я верю только Богу. От зла меня хранит Господь. Он дал мне мудрость и свободу и веру в вечную любовь.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Юлия, я из города Тамбова.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я с детства росла в верующей семье. С детства ходила в церковь. Также я жила в другом, во внешнем мире и видела разницу. И мне не было выбора, можно сказать. Я пришла сюда, потому что у меня верующие родители. И влилась в церковь. И я не представляю свою жизнь без церкви, без Бога.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Когда трудно, ты больше ощущаешь Бога, то, что ты веришь. Хотя бывает такое, что немножко да и поддаешься сомнениям. Когда недолго Бог не отвечает на твою молитву, или когда ты какие-то делаешь ошибки в жизни, и ты понимаешь, может быть, я не верю, может быть, что-то не так почему-то. А в общем-то вера, она, конечно же, помогает, она поддерживает. Смысл в жизни есть, когда есть вера.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Мне очень нравится место Иеремия 33:3. «Вызови ко мне, и я отвечу тебе».
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Мне кажется, в чем-то свобода, в чем-то и ограничение. Все равно верующий человек, он себя в чем-то сдерживает. У него есть какие-то определенные рамки, у него есть четкие какие-то понятия в жизни. Как надо, как не надо. А в общем-то, это свобода. Свобода от каких-то привычек, которые, например, человек не может себе побороть другой. Вот, а Бог он освобождает от этого.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Псалом 31, 8 стих.
1: «Делай, что должно». Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня в нашем выпуске мы прочитаем слова, которые записаны в 32-м псалме, 8-м стихе. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобой». Эти слова псалмопевец Давид поместил в свой псалом. И это выражение является обещанием Бога к своему народу. Мы с вами знаем, что Божье слово актуально во все времена. Божьи обетования касаются каждого, кто сегодня является частью его народа. И те слова, которые мы с вами прочитали сегодня, также являются Божьим обещанием для каждого.

0: из нас. Если внимательно смотреть на этот стих, то мы видим в нем четыре обетования. И в первом из них Бог говорит: «Вразумлю тебя». Слово «вразумлю» в оригинале имеет много значений, но некоторые из них звучат так: «понимать», «разуметь». В нашей жизни мы встречаемся с разного рода ситуациями, в которых нам необходимо принимать решения. И иногда у нас нет какого-то понимания, что нам делать и как поступать. Но когда мы читаем сегодняшний стих, то у нас есть Божье обещание, в котором Бог обращается к нам и говорит: «Я дам тебе понимание и разумение». И знаете, друзья, я уверен, что когда мы действительно имеем отношения с нашим Богом и доверяем Ему свою жизнь, то Он дает нам понимание и разумение, которое нам необходимо в принятии решений. Второе обетование звучит так: «Наставлю на путь». Опять же, в нашей жизни мы сталкиваемся с разного рода перекрестками, в которых нам необходимо выбрать правильный путь. Например, куда пойти работать или куда отправить учиться своего ребенка, в каком служении я могу быть более эффективным или переезжать мне в другой город или нет. Мы сталкиваемся с разного рода выбором своего жизненного пути. Но когда мы читаем сегодняшний стих, то мы видим, как Бог обращается к нам и говорит: «Я наставлю тебя на путь». То есть, если мы будем прислушиваться к Божьему голосу, то Он дает нам свое обещание, что обязательно покажет нам направление, по которому нам необходимо идти. Третье обещание Бога звучит так: «Буду руководить». Опять же, слово «руководить» в оригинале имеет значение «советоваться» или «давать совет». То есть Бог обещает нам в своем слове, что всегда подскажет нам, как поступать, даст свой совет, как принять решение, которое будет правильным в его глазах и благословением для нас. В книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе говорится: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И знаете, друзья, я уверен, что Бог, в которого мы с вами верим, будет руководить нами. Он будет давать нам свои советы, чтобы мы могли войти в то доброе будущее, которое Он приготовил нам. И последнее обетование, которое мы видим в этом стихе: «Око мое над тобою». В новом русском переводе эти слова переведены как: «Не выпущу тебя из виду». То есть, смотрите, мы никогда не будем потеряны, мы никогда не будем оставлены, мы никогда не будем брошены. Мы всегда в поле зрения нашего Бога. Он, как наш добрый пастырь, как любящий отец, наблюдает за нами, чтобы в тот момент, когда нам будет тяжело, взять нас на свои любящие руки и вести нас. Знаете, я восхищаюсь нашим Богом, который в одном стихе дает нам столько обещаний. И я уверен, что мы можем доверять Ему в каждом дне нашей жизни, потому что все Его обещания реальны. И Он, как Бог, всегда отвечает за свои слова. Друзья, доверяйте Богу, уповайте на Него, стойте на Его слове. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Некоторые родители склонны испытывать чувство вины, если им приходится отказывать своему ребенку в приобретении модных игрушек. Но поверьте, говоря ребенку «нет», мы делаем только благо. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Некоторые родители думают так: почему бы и не купить ребенку то, что он хочет, тем более, что мы можем себе это позволить, пускай порадуется. Но иногда мы буквально засыпаем наших детей подарками, тем самым лишая их счастья обладания. Если вы не дадите ребенку по-настоящему чего-то захотеть и совсем не дадите ему времени помечтать о предмете вожделения, он не будет дорожить им. Если вы подарите сыну трехколесный велосипед прежде, чем он научится ходить, или двухколесный до того, как он научится держаться на нем, а машину прежде, чем он научится управлять ею, он не испытает той радости, какую мог бы испытать. Вы крадете у него эту радость. Дети в вашей семье быстро присыщаются, а подарки теряют свою ценность и значение в их глазах. Возможно, то же самое вы можете сказать и о своих собственных детях. Своим отказом на их просьбы вы лишь усиливаете стремление детей обладать игрушкой. А когда, наконец, они получают в собственность предмет мечтаний, особенно если для этого им придется постараться, вы станете свидетелем настоящего счастья. Можете попытаться даже предложить им сделать что-нибудь из ряда вон выходящее, чтобы достичь своей цели. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

История христианских гимнов. «Ты мой Бог святой». Автор этого гимна Михаил Ефимович Лукомский родился 24 сентября 1926 года в селе Рудня Ровенской области Украины. В 40-е годы 20 века здесь покаялось очень много людей. Пришел к Господу тогда и Алексей, а также его братья и сестры. Понемногу местная община разрасталась, и Михаила Ефимовича рукоположили сначала на диаконское, а через несколько лет на пасторское служение. Все лукомские и сестры, и братья были очень музыкальными, много пели. Михаил, кроме этого, играл на скрипке и мандолине, и даже сам изготавливал скрипки. Песня «Ты мой Бог святой» появилась на свет примерно в 1968 году. Это был очень непростой период для общины, гонения усилились. В общине приняли решение о посте и молитве. Ночью Михаил Ефимович проснулся от того, что почувствовал сильное вдохновение, и тут же записал слова «Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь». Стихи появились полностью и сразу, но мелодии еще не было. Примерно через 2-3 дня после этого, по воспоминаниям старшей дочери Михаила Ефимовича Лидии, ее отец проснулся от того, что почувствовал вдохновение и будто данную ему с неба мелодию, которую стал петь. Он испугался, что ее забудет, и потому разбудил Лидию и попросил ее петь вместе с ним, чтобы хорошо выучить мелодию. Вот так и прозвучала эта песня впервые в небогатом крестьянском доме из уст служителя, отца 10 детей. За полвека своего существования песня звучит практически без изменений. Тот же текст, что был записан в рукописные сборники в конце 60-х, и та же мелодия, которую старшие братья и сестры выучили от автора Михаила Ефимовича Лукомского.

0: Сколько бы мы ни читали Библию, ни толдычили одно по одному про любовь и смирение, а конфликтовать и отстаивать свою правоту мы все так же любим. Сам конфликт, конечно, штука неприятная, но вот возможность ткнуть кого-то носом, почувствовать свое превосходство, пусть даже и якобы духовное, это да. Я просто хотел расставить точки над «и». Я сказал это ради вашего же блага. Я же хотел по-братски обличить. Обманывать можно других и себя. Но Бога обмануть не получится. Просто подумайте о том, что каждый конфликт между верующими, произошедший из-за чьей-то гордыни, это пощечина Иисусу. Он нас к этому не призывал.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Марка.
1: В это время в синагогу вошел человек, одержимый нечистым духом. Он закричал:
2: «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел нас погубить? Я знаю, кто ты! Ты святой Божий!»
1: Но Иисус приказал ему: «Замолчи и выйди из него!» Нечистый дух сотряс человека и с громким воплем вышел. Все ужаснулись и стали спрашивать друг у друга: «Что это значит? Какое-то совсем новое учение. И власть у него такая, что духом приказывает, и те ему подчиняются». И тотчас молва о нем разнеслась по всей Галилейской земле.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Александр Папулов?
1: Сегодня замечательный день, и я хотел бы поделиться Божьим Словом. Мы проходим непростое время в нашем пути, в нашей вере. И вы знаете, это очень важно, чтобы мы вдохновляли друг друга, помогали друг другу. И если вера в нас слабеет, нужно укреплять веру. И об этом говорит нам апостол Павел. Давайте мы откроем Новый Завет, 2 Коринфянам, 13 главу, и я прочитаю 5 стих. И здесь апостол Павел говорит: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Любой христианин, любой верующий человек проходит испытания в своей жизни. Мы можем посмотреть на героев Библии, которые достигали обетованной земли и достигали веры, которые получали обетование Божье в своей жизни благодаря вере. Также и мы достигнем очень многого, но для этого необходима вера. Для этого необходимо не опускать свои руки, продолжать верить, укрепляться и служить Господу. И если вы где-то ослабли, в Писании говорится: поднимите, подкрепите руки ваши, и мы вдохновляем также вас, чтобы вы верили, и вера ваша умножалась. Будьте благословенны, дорогие братья и сестры. Господь вас любит. Аминь.
2: Делай, что должно. Свободное радио.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Не глуп тот, кто отдает то, что не может удержать, ради того, чтобы получить то, что не сможет потерять. Джим Эллиот, американский миссионер, был одним из 5 миссионеров, которые были убиты индейцами Аука в 28 лет.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Привет! Это Дима Притула, и это «Свободное радио».
2: Я вас

0: Евангелие от Иоанна.
1: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сие есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною.

0: Ну что, за работу?
1: Знаешь, Даш, давно хотел тебе сказать...
0: Ну что еще?
1: Ну как бы это... Надоело мне фантастику писать.
0: Вот тена.
1: Ну, не мое это предназначение. Может, лучше снова журналистикой заняться. Как ты думаешь, а?
0: Ты что, это, брат, меня подводишь?
1: Ну, понимаешь...
0: Слушай, мы с тобой кровь из носа до конца месяца должны 13 рассказов в редакцию сдать. А у нас на данный момент только 8. Взялся за гуш, не говори, что не дюш.
1: Ну, ладно. Но учти, за последнюю неделю мне ни одна интересная мысль в голову не пришла.
0: Так на то мы и команда. У тебя творческий кризис, у меня фонтан. И наоборот.
1: Ну ладно, ладно. Что у тебя там за фонтан?
0: Тебе понравится. Идея, значит, такая. Значит, у нас творец, ну понимаешь, всемогущий создатель, который решил создать разумных андроидов и...
1: Погоди, каких еще андроидов? Ты что, «Звездных войн» насмотрелась?
0: Да нет, нет, «Звездные войны» отдыхают. У меня все по-другому.
1: Ну давай, выкладывай.
0: Слушай, значит, этот создатель, значит, наделяет андроидов не только разумом, но и дает им свободную волю.
1: Угу. Свободную волю.
0: Ага, да, и еще он создает их с возможностью к репродуктивности.
1: Так, это мне уже нравится, продолжай.
0: Значит так, он помещает этих андроидов на необитаемую планету.
1: Необитаемую планету. Угу. Ну а теперь, как я понимаю, напрашивается конфликт.
0: Несомненно, ведь создатель, как я уже сказал, дал андроидам свободную волю. И вот они выбирают отвергнуть создателя и идти своим путем.
1: Идти своим путем.
0: Ага, и вот перед создателем дилемма: уничтожить с лица планеты всех андроидов или же все-таки спасти тех, кто остались ему верны.
1: А как насчет такого особого вируса, который поразит только неверных андроидов?
0: Нет, понимаешь, среди неверных андроидов могут быть и те, кто отверг создателя как бы неосознанно. И в будущем, возможно, вернется к создателю.
1: К чему это ты ведешь?
0: Я вот о чем подумала. А что, если создатель сам примет тело андроида, придет на их планету и попытается привести их к себе?
1: Отличная предпосылка к конфликту. Тогда неверный, естественно, попытается избавиться от него.
0: Точно. Но сначала создатель должен как-то доказать, что он не просто один из андроидов.
1: Допустим, он говорит им такие вещи, какие, скажем, только один создатель может знать.
0: Точно.
1: И совершает такое, что только создателю под силу.
0: Ну что, ты все еще хочешь вернуться к журналистике?
1: Продолжай.
0: Так, на чем мы остановились? Ага, значит, создатель совершает что-то сверхъестественное, чтобы доказать, что он создатель, и еще раз дает андроидам право выбора, вернуться к нему или же отвергнуть.
1: Да-да, точно. А потом... Баба! Он уничтожает всех плохих парней!
0: Нет-нет, ты забыл, ведь цель его визита — спасти их, а не уничтожить.
1: Ну пусть будет по-твоему. Хотя мне все-таки по душе идея о вирусе. Ты чего задумалась?
0: Слушай, а что, если ради их спасения создатель отдаст свою жизнь?
1: Вот это развязка! Погоди. Но если он умрет, а они будут жить дальше, как и жили...
0: Нет-нет-нет, он не просто умрет. Потом он воскреснет из мертвых.
1: Воскреснет из мертвых. Хорошее доказательство того, что он на самом деле тот, кем себя называл.
0: Ты все еще хочешь вернуться к журналистике?
1: Итак, вернемся к эпизоду со смертью. Как тебе, скажем, хорошо разрекламированное публичное самоубийство?
0: Нет, не то. Во-первых, воскресенье после самоубийства выглядит как-то, ну, не очень убедительно. Нужно, чтобы он умер так, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в его смерти.
1: А тогда что, если его убьют?
0: Точно. В этом случае на какое-то время...

0: Создаст впечатление, что неверные выиграли битву, и все вокруг поймут, что его смерть не выдумка.
1: Да-да, и чтобы все убедились в его смерти, они казнят его публично.
0: Отлично, замечательно.
1: Так, вернемся к воскресенью.
0: Думаю, что его тело должно довольно долго пролежать в гробу, чтобы ни у кого не было сомнений.
1: Точно, скажем, дня так три. В этом случае у его последователей исчезает всякая надежда.
0: Точно.
1: Что, если мы усилим ощущение безнадежности тем, что запечатаем вход в гробницу?
0: Идея хорошая, но кому в голову придет запечатывать вход в гробницу, где лежит мертвое тело?
1: А что, если немного раньше, еще когда Создатель был живой, он предскажет, что будет убит, и потом воскреснет из мертвых.
0: О, здорово! Запиши, чтобы не забыть.
1: Ага.
0: И еще пусть неверные андроиды поставят вооруженных солдат у входа в гробницу.
1: Точно. Чтобы последователи не украли тело и не выдали потом все это за воскресенье.
0: Но самое интересное впереди.
1: Ага, потому что на третий день Создатель воскресает из мертвых.
0: Ага, и разумеется, неверные андроиды заявляют, что это последователи украли тело.
1: Ну, разумеется, им никто не верит, потому что они сами загнали себя в угол, поставив охрану у гробницы.
0: Замечательно. Ну что, думаю, концепция разработана. Пора вернуться к началу и приступить к разработке диалогов. Что с тобой? Чего ты задумался?
1: Знаешь, здорово, конечно, у нас получилось. Но я точно где-то это уже слышал. Ты уверена, что это не из «Звездных войн»?
0: При всем моем уважении к моим коллегам, не думаю, что они бы до такого додумались. Но ради тебя пойду еще раз посмотрю сценарий всех «Звездных войн».
1: Точно знаю. Где-то я это уже слышал.

Только ты начинаешь привыкать к одному изменению, как уже появляется новое. С годами мы все больше отстаем от быстро меняющегося мира. Он уже не кажется нам домом и все больше напоминает чужой двор, куда мы попали случайно, перебравшись через забор. Это неуютно, некомфортно, но очень полезно в духовном смысле, ведь это намекает нам на то, что мы в этом мире не дома. Остается только воскликнуть, как апостол: «Гряди, Господи!»

0: Притчи Соломона.
1: Ловушка для человека – поспешно посвящать что-либо Богу и только после обдумывать свой обет.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Была ли это вспышка молнии? Был ли различим в разорвавшейся на единое мгновение тьме плод, повисший на кресте, недвижимый, с застывшими отрешенными глазами, бледный, как червь, возможно, уже мертвый? Это, несомненно, его тело. Но где же его душа? На какие безбрежные побережья, в какие безводные морские глубины, на дно какого темного пламени отправилась она? Те, что окружали его виселицу, внезапно поняли — он ушел. Необозримая пустота, не одиночество, но пустота исходит из повешенного тела, и нет ничего сильнее этой фантастической пустоты. Мир со всеми его очертаниями ушел. Он разорвался, как завеса, сверху донизу разорвался бесшумно. Он пошел ко дну, распылился, лопнул, как мыльный пузырь. Нет более ничего, кроме того, что есть ничто. Больше нет тьмы, мир мертв. Любовь мертва, Бог мертв. Все, что было, было сном, который никому не снился. Настоящее — это только прошедшее. Будущее — это ничто. Стрелка часов исчезла с циферблата. Более нет борьбы между любовью и ненавистью, между жизнью и смертью. Все сравнялось друг с другом, и опустошенность любви погрузилась в опустошенность ада. Одно целиком пронизывает другое. То, что было внизу, достигает предельного верха — нирвана. Была ли это вспышка молнии? Были ли различимы в разорвавшейся на единое мгновение безграничной пустоте очертания некоего сердца, несомого смерчем через всемирный хаос, влекомого, подобно сорвавшемуся с ветви листу? Или оно само, обретшее крылья, мчалось вдаль, ведомое своей собственной, никому невидимой тягой, единственное, что уцелело в пространстве между бездушными небесами и покинутой землей? Хаос. По ту сторону неба и ада. Бесформенное нечто по ту сторону границ творения. Бог ли это? Бог умер на кресте. Смерть ли это? Мертвых не видно. Конец ли это? Нет более ничего, что имеет конец. Начало ли это? Начало чего? Вначале было слово. Что за слово? Что за непонятное и бесформенное слово? Но взгляните. Что это за легкое сияние, чьи неясные линии нерешительно начинают вырисовываться в бесконечной бездне? У него нет ни формы, ни четких очертаний. Нечто безымянное, нечто более одинокое, чем Бог, оно выходит на поверхность из последних пустот. Оно — это никто. Оно прежде, чем все. Начало ли это? Оно невелико и неопределенно, будто некая малая капля. Это, возможно, вода, но оно не течет. Нет, это не вода, оно мутнее и непрозрачнее, оно гуще, чем вода. Но это и не кровь. Кровь красного цвета, кровь — это жизнь, кровь говорит внятным человеческим языком. Оно не вода и не кровь, оно древнее, чем вода и кровь. Это, видимо, капля древнего хаоса. Медленно, неправдоподобно медленно эта капля начинает оживать. Непонятно, то ли это движение, порожденное усталостью на самом краю смерти, то ли это самое начало. Но начало чего? Спокойно, спокойно, придержи дыхание своих мыслей. Еще только ранние проблески дня, и еще рано думать о надежде. Еще слишком слаб этот зачаток, чтобы журчать о любви. Но взгляни, он шевелится. Слабый, но упорный ручеек. Еще слишком рано, чтобы говорить об источнике. Он течет, затерянный среди хаоса, вне всякого направления, еще не найдя равновесия, но все сильнее. Источник среди хаоса. Бьющий из абсолютного ничто. Истекающий из себя самого. Это не начало Бога, который в своей вечности и могуществе сам определяет свое существование, как свет, жизнь и триединое божество. Это и не начало творения, которое мягко и сонно соскальзывает с рук Творца. Это начало, которое нельзя ни с чем сравнить, как будто бы жизнь возникает из смерти. Как будто бы усталость, столь усталая, что никакой сон не в силах подкрепить ее, как будто бы последняя степень утомленности на грани полного истощения, все это начинает течь, ибо течение – это, возможно, самый точный символ усталости, а все сильное и прочное в конечном итоге растворяется в воде. И не родилось ли все тогда, в самом начале, из воды? И этот источник среди хаоса, эта струящаяся усталость – не есть ли это начало некоего нового творения?

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус наблюдал за тем, как гости выбирали себе лучшие места, и рассказал им притчу. «Если тебя позвали на пир, не занимай лучшее место, ведь может оказаться, что приглашен кто-то более важный, чем ты. И хозяин, пригласивший тебя и его, войдет и скажет тебе: «Уступи это место ему». Тогда тебе придется со стыдом перейти на самое последнее место. Наоборот, когда тебя приглашают, иди и садись на нижнее место, и когда пригласивший тебя человек выйдет к гостям, он скажет тебе: «Друг, садись сюда повыше», и будет тогда тебе почет среди остальных гостей. Потому что всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, возвысится».
2: Уютный вечер на свободном радио.

завтрак, работа, шумные улицы, все те же привычные ноты, люди, машины, сплетни, чужие заботы, у каждого свой мотив.

На утро был важный день, столько милых, приветливых встреч. Он снял с меня эту тень, смог от беды.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Павел Худа?
1: Давайте обратимся к Священному Писанию. Сегодня место Священного Писания – это Евангелие от Иоанна, 13 глава, 6 стиха записано. «Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Я хотел бы остановиться на последней фразе, где Господь говорит: что делаю теперь, не знаешь, уразумеешь после. Вы знаете, есть много вещей, которые мы не до конца понимаем в нашей жизни. Поле, которое вспахивает, это тоже такой не очень хороший процесс для поля, но он нужный. В нашей жизни есть много таких вещей, которые мы не можем до конца понять. Здесь мы видим, когда Иисус умывал ноги ученикам, Петру показалось это слишком унизительным для него, если Господь будет умывать ему ноги. Но на то, что сказал Петр: «Не умоешь ног моих вовек», Господь сказал ему, что это необходимо сделать. И то, что сделал Господь для Петра, это было благословением для него. И знаете, друзья, я хочу сказать, что те благословения, которые к нам приходят в жизни, порой мы не можем принять, потому что в том виде, в каком они приходят, исполнение заповедей Божьих или того, что на нас есть какая-то ответственность, обязанности, служение и так дальше. И порой мы устаем, мы устаем под этой тяжестью, но за этим следует благословение, которое скрыто за всем этим. Поэтому давайте будем проявлять просто послушание нашему Господу. Пусть Бог благословит каждого.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.
3: Ну что ж, друзья, вот к нам сегодня с Инной присоединился замечательный гость Антон. Привет.
4: Привет,
5: привет тебе.
4: Еще раз привет. Очень рад быть с вами.
5: Да. Взаимно. Сегодня снова коллаборация «Свободное радио» и «Служение Экклезия».
4: Да.
3: Мы решили так, не знаю, форсированно немножко провести эфир, потому что сегодня у нас будет эфир. И еще и в пятницу, друзья, мы продолжим говорить об Экклезии, потому что... Мероприятие большое предстоит нам. Антон, расскажи, что за мероприятие будет?
4: Тут даже можно сказать, что продолжим в пятницу говорить об одной из ветвей, которая выходит как бы из Экклезии, можно так сказать. Но это отдельный новый проект, да, потому что вот наша экосистема, она живет, она цветет, и слава Богу, мы верим, что Господь ее благословляет, видим эти плоды и радуемся. А вот сегодня конкретно хотелось поговорить подробнее про предстоящее мероприятие. Буквально через полторы недели, с 24 по 26 сентября, конференция «Экклезия». Да, и вот та самая ежегодная конференция, по которой все знают движение «Экклезия». А «Экклезия» — это не только ежегодная конференция, да?
3: Вот, интересно, да.
4: Но все-таки мероприятие огромное. Будет оно в ДК Баумана.
5: Вот, это первый раз, да, на этой площадке?
4: Да, на самом деле первый раз, да. Мы уже как бы выросли за рамки доступных нам площадок давно. В прошлом году это был ЗИЛ, в этом году Баумана. И мы ожидаем 1000 человек, из которых большая часть, прям значительно большая часть, это, в общем-то, братья, мужчины, лидеры из церквей, да. И как называется конференция? Конференция называется в этом году «Церковь, которая служит». Это не про диаконию, не про диаконов, как многие сначала подумали. Это про культуру служения в целом. Мы верим, что диаконы — это, скажем, вишенка на тортике, да, или правильно даже сказать наоборот, это самый нижний корж торта служения. Но, по сути, все мы занимаемся диаконией, да, это то, что мы делаем, мы служим друг другу, мы служим Богу, мы служим церкви, каждый из нас, каждый член церкви, по сути, мы же не верим в клир и мир, да, мы верим, что каждый член евангельской церкви, он является служителем один другому. И вот как раз-таки про культуру диаконии, про культуру того, как церковь служит, как мы призваны служить, как мы можем служить, и какую роль во всем этом занимают пресвитеры, пасторы, диаконы. Вот об этом, обо всем будет конференция с множеством и сессий, и точек общения, и семинаров. И что особенно интересно, это суббота, 26 сентября, необычный формат, формат форумов. То есть 24 и 25 сентября мы всех ждем в ДК Баумана. Большое мероприятие с большой даже экспо-зоной, то есть там будут разные проекты, связанные с мерчем, с издательствами, с книгами, да, и так далее. А вот 26-го будет некое такое разделение по площадкам, ну, можно сказать, отраслевым, то есть кому что больше важно и близко. Во-первых, это служительский форум, форум служителей. Все, кто хочет расти в таком церковном служении, лидерстве, приглашаются туда. Там будет особенно вот подробно разбираться и обсуждаться на практике, что такое вообще, ну, например, менеджмент в церкви. Ну, вот как это сочетается?
5: Ну, что-то в баптистских церквях это более новое, мне кажется,
4: ну,
5: да, такое направление.
4: То есть мы приходим в церковь со своими представлениями о том, что такое управление, да, и начинаем делать какие-то проекты. Правильно ли мы вообще это поняли, что мы просто вот из рабочего, да, из светского мира взяли и погнали делать проекты в церкви? Да, вот такого рода подробные вещи, ну, нигде не обсуждаются. На форуме служителей на Экклезии 2026, 26 сентября, это будет обсуждаться. Это первый, да, форум, служительский форум. Второй — это молодежный трек. Конечно же, все молодежные лидеры вообще в особом ракурсе, контексте пребывают, и им нужно особое общение, которое посвящено вопросам молодежного служения. И если вы как-то связаны с этим, мы ждем вас, соответственно, на молодежном форуме. Но самое большое чаяние Экклезии — это на самом деле пробуждение в России, и поэтому мы особое внимание уделяем миссионерству и благовестию. Если вы связаны с миссиями, миссионерством, или вы занимаетесь благовестием в вашей церкви, то для вас есть миссионерский форум 26 сентября. Все эти вот вышеперечисленные форумы 26 сентября происходят в Скинии. Да, это место, где собирается Русская библейская церковь. Большое-большое такое большое пространство, которое оборудовано для самых разных мероприятий. А вот дальше особый форум, который для особых людей. Это форум для предпринимателей, бизнес-форум. Тоже 26 сентября в еще одной локации. То есть у нас конференция «Кледи» в этом году на трех локациях как минимум происходит.
3: Покрываете Москву.
4: Да, да, да. Вот. Да, в данном случае на Нахимовском проспекте в огромном стеклянном офисе мы всех предпринимателей ждем. Для чего? Ну, во-первых, если мы говорим про церковь, которая служит, то здесь здорово затронут вопрос, а как предприниматели служат церкви, как церковь служит им, как вообще это взаимосвязано. Предприниматели – люди особые по ряду причин. И на самом деле им довольно трудно найти прям совсем-совсем себе подобных. Да? То есть они взаимодействуют с разными людьми, но меньше всего с подобными себе.
5: Друг с другом встречаются, да? То есть как важно объединить их из разных городов здесь.
4: Совершенно верно, да. И мы их объединяем, так как они люди серьезные, деловые, которые любят как бы цели достигать. Мы без воды делаем встречу. Вот вообще без воды. То есть мы прекрасно понимаем, мы послушали замечательные проповеди на Экклезии, мы послушали замечательные сессии, мы вникли, а теперь давайте обсудим то, что касается именно предпринимателей. Поэтому мы устраиваем организованный нетворкинг с кейтерингом, с обслуживанием, с вкусным угощением. Все за наш счет. Это полностью открытое мероприятие. Единственное, что мы будем квалифицировать, чтобы были действительно те, кто по-настоящему занимаются бизнесом, они просто мечтают об этом,
5: к сожалению. То есть те, кто хотят, мечтают, не попадают пока,
4: да? Да, пусть Господь вас благословит, если на то есть его воля открыть бизнес, но мы вас ждем, соответственно, на других площадках мы будем делать, стараться какие-то мероприятия.
5: Да, угощение.
4: И будет даже большой торт, но это, опять же, все-таки для тех,
5: кто... Мне кажется, станет больше предпринимателей в церквях за этот год.
4: Да, поэтому, друзья, пожалуйста, если вы знаете, кто связан с предпринимательством, является христианином, вот прям зовите его сюда, потому что там будет происходить? На этом организованном нетворкинге каждый найдет для себя контакты, минимум 12 контактов унесет оттуда, да, по крайней мере, возможностей. И, пожалуйста, нужно новое партнерство, ищешь какую-то новую связь в деловой среде, пожалуйста, сделай это с христианами. Так Бог будет прославляться больше, если твои подрядчики, твои партнеры, твои клиенты, среди них будет больше тех, кто исповедует Христа Спасителем. Дальше. Там будет нечто особенное происходить. Там будет подробно анонсировано открытие нового проекта. Это полноценное, полноформатное, профессиональное христианское бизнес-сообщество. Есть много светских бизнес-клубов, где предприниматели совместно развиваются. Не путайте, пожалуйста, с инфо-цыганством, то есть с инфо-бизнесом. То есть это речь не про то, что будет какой-то дядя с большой головой в красивом костюме, который продает что-то за 1 000 000 рублей, свои какие-то суперзнания. Это не про то, да, бизнес-сообщество. Это именно про среду, про сообщество людей, которые качественным образом формируются, общение которых определенным образом модерируется, мероприятия организовываются для всех в определенном ракурсе, и совместные ценности, общие для всех, исповедуются. Это межденоминационная платформа. Нет никакого такого обозначателя, что это там только баптисты или только пятидесятники. Пожалуйста, если вам близки христианские ценности, и вы действительно их исповедуете, welcome в клуб, вы можете подать заявку, и дальше уже с вами будет связываться команда и подробнее это все обсуждать. Но про суть, вот философию этого проекта, который со стороны звучит довольно сложно, но для тех, кто в лодке, достаточно понятно, вот про это все мы будем рассказывать там, и фактически это будет день рождения вот этого проекта бизнес-клуба.
5: Стартап такой, да, получается?
4: Да, именно такой рискованный, очень, очень интересный стартап, в котором я тружусь. И вот про это как раз подробнее хотелось бы поговорить уже в пятницу.
3: Да, мы на самом деле дали сейчас такой очень насыщенный обзор и того, что сегодня мы собираемся обсудить, и следующие программы. Поэтому, возможно, у вас очень много в голове сейчас разной информации, друзья, кто нас слушает. А мы, Антона, будем по порядку.
4: Отлично, да.
5: Поподробнее.
3: Прорабатывать.
4: Выдал все сразу, наивно.
5: Заинтриговали.
3: Потому что у тебя кипит, конечно, горлит столько информации, столько начала какого-то нового. Поэтому я хочу напомнить тем, кто нас слушает сегодня, что на Свободном радио в прошлом году мы делали такой объемный тоже проект «Свободное радио» и «Экклезия вместе». «Экклезия на Свободном». Напомню, что вообще «Экклезия» — это ежегодная конференция, вообще служение. А конференция — это объединяет церкви, служителей, верующих для общения, обучения, вдохновения. И вот в этом году тема конференции «Церковь, которая служит». И мы на «Свободном радио», конечно, много говорим и много делаем для того, чтобы наши слушатели были активными христианами, не просто теми, кто один раз в неделю приходит, сидит на служении, да, хотя слово то же самое, но значение немножко другое. Служение как богослужение. Но мы действительно каждый день призваны жить этой верой. И вот как раз служение «Экклезия» направлено на то, чтобы мы жили этой верой. Антон, вот расскажи, что за этот год, может быть, в служении «Экклезия» нового произошло, кроме бизнес-форума?
4: Вау, это был очень серьезный год для «Экклезии», потому что фактически «Экклезия» стала еще больше, можно сказать, миссией, да, или вот какой-то организацией. В каком смысле? В том смысле, что у нас появилась команда, которая, так скажем, некоторые люди, из которых даже работают на полновременной основе, трудятся для того, чтобы, в общем-то, созидать вот эти ценности «Экклезии». Я, вот да, Катя совершенно правильно сказала, то есть «Экклезия» — это про церковь, «Экклезия» — это про важность, значимость и Божий замысел для поместной церкви, да. Вот мы замечаем такой тренд, что в целом и в нашем обществе, и, если честно, даже по миру вообще, поместная церковь, она как бы часто остается в пренебрежении. Потому что есть, различные проекты, которые звучат гораздо интереснее. Даже вот то, что я выше озвучил, да? Даже вот бизнес-клуб в чем-то звучит интереснее, чем поместная церковь. Казалось бы, там в клубе вот отобранные люди, а здесь в церковь приходишь, такие люди, как
3: есть. Все,
4: какие есть,
3: да.
4: Но вот, а Господь так задумал, а Господь так создал, и его удивительная благодать, она больше раскрывается через поместную церковь, чем через вообще любое другое сообщество, предприятие на свете, или организацию, или вообще даже, к сожалению, миссию. Да? То есть Господь точно благословляет все миссии, но прежде всего Он пришел на землю, отдал свою жизнь за Его церковь. Да? И она выражается в поместных церквах. Вот такая удивительная у Него задумка. И мы вот всячески в «Экклезии» эту задумку стараемся показать, раскрутить с точки зрения Библии, да, вот что это, как это на практике, показать примеры. И отсюда у нас появилось много направлений в этом году, которые сильно развились. То есть это и обучение. У нас есть курс теперь совместно со служением Тимоти Келлера, недавно почившего, который посвящен основанию новых церквей. Это большое чаяние наше, чтобы по России вообще открывалось очень много евангельских церквей, и чтобы это было по-настоящему богоугодно, чтобы это были настоящие церкви, не какие-нибудь там ячеечки, которые там в кафе собираются, и вот тебе церковь, пожалуйста. Нет, настоящие церкви, но которые были бы таким рождением здоровой общины, которая стремится распространять Божье Царство на земле, и поэтому специально выделяет из себя ресурсы, чтобы насаждать церкви вновь и вновь. У нас, соответственно, обучение для служителей еще одно получилось, так называемая школа Варнавы, Сергей Набоченко ведет с командой. Мы сильно продвинулись в издательстве. Наше издательство стало публиковать уже книги собственно, уже не переиздавать, а прям вот уже с 6, наверное, проектов мы реализовали уже, и еще, наверное, столько же скоро вот будет реализовано, это от издательства «Экклезии». И, пожалуй, много еще чего, но на самом деле обо всем этом вот вы узнаете на конференции «Экклезия».
5: То есть это
4: «Экклезия»
5: разные площадки, да, получается? Там, где мы можем подробнее? Получается, это сайт, может быть, еще какие-то каналы?
4: Да, точно. «Экклезия» есть в Телеграме и в Максе. Подписывайтесь на здоровье. Также и ВКонтакте, и в Инстаграме. Уже тут кому что. И сайт «Экклезия.ру».
5: То есть можно найти информацию необходимую, даже успеть зарегистрироваться, может быть, кто не зарегистрировался на эту конференцию, которая нас ожидает.
3: Есть
5: еще возможность, последние, так сказать, денечки.
4: Друзья, если вы это сейчас слышите, не забудьте, найдите сайт, найдите телеграм-канал или любой другой канал «Экклезия». И
3: у нас в анонсе есть рабочая ссылка.
4: Отлично. Три денечка, по-моему, осталось. Три или четыре денечка на регистрацию на саму конференцию и на бизнес-форум, если вы предприниматель. До 25 числа есть еще время.
3: Побольше благодати,
4: да?
3: Для бизнеса.
5: Что вообще хотите донести до участников этого служения? Если так сейчас глобально даже посмотреть, мы уже отметили, что это церковь, это прослужение будет, и получается, это важно для каждого служителя в церкви. Что вообще хотите донести до тех других участников, которые приедут на конференцию?
4: На самом деле, там очень-очень много чего. Пожалуй, самый главный плод, результат, с которым вот, если человек уезжает, мы чувствуем, что это было вот прям не в бровь, а в глаз. Если человек уезжает с искренним восхищением Божьим замыслом для церкви и с искренним желанием найти свое место в этом замысле. Да, вот это на самом деле самое классное, когда люди понимают, я готов посвятить свою жизнь, свои лучшие годы, свои лучшие силы моей поместной церкви. Я верю, что как бы она ни была, может быть, маленькая там или невзрачная снаружи, но Божья воля в том, чтобы я вложил туда свои силы, и это точно будет вечной инвестицией, это точно будет лучшей инвестицией, чем если я те же самые лучшие силы свои потрачу на свою там, на свой заработок или на свой дом, как бы это тоже не было. Бог благословляет и это тоже, да, и дает нам возможности различные. Но вот самый центр его, самая центральная его работа, она там. И поэтому то, что часто на Экклезии происходит, люди приезжают, что-то вот просто вот неизвестно даже что, вот как-то не всегда угадаешь, что зацепит как бы человека, но его что-то цепляет, и он такой, да я вообще так не думал. И он начинает очень много, как следствие, что делать? Общаться. Вот там как раз тысяча человек.
3: И он начинает... Конференция — прекрасное место.
4: Да,
5: площадка.
4: Да. И он общается, он обсуждает, он видит какие-то примеры. Тут на сцене услышал там вот такой пример. Брат, да, вот погоди, расскажи, как вот вы благовествуете в церкви. Мне так понравился вот этот пример. А можно там с тобой связаться? А давай вот. И пошло вот это. И мы видим, вот, работает. Человек увидел, что его церковь, его жизнь в церкви, она может быть вот такой, вот такой большой, вот яркой, вот сильной. Бог может там прославляться, Бог хочет там прославляться. Вот это
5: да, достижение. Ты вот рассказываешь, мы вспоминаем даже с Катей, когда готовились к прошлому году конференции «Экклезия», созванивались с пастором из Орлады, как он активно рассказывал про уличное благовестие в парках, это уличные ретриты. Вообще, это же не может не зажигать, поэтому, да, оказавшись там еще...
3: Да, открытие точно. Новых церквей, да. Это, конечно, большое такое служение. Антон, я знаю, что ты... пастор церкви сейчас. Это тоже новое за этот год произошло в твоей жизни?
4: Да.
5: Слава Богу, поздравляем, что Господь так ведет.
4: Да, это произошло, получается, мое рукоположение год назад, вот тоже в сентябре, в начале сентября.
3: Да, потому что когда мы в прошлый раз встречались, ты еще не был пастором.
4: Да.
3: Потому что вот, да, новинки, что произошло за этот год?
4: Да, по сути, то есть у нас в церкви такой реализован достаточно серьезный подход по работе со служителями. Мы понимаем одну важную вещь, что Господь хочет, чтобы его церковь росла, и чтобы церкви росли, открывались. Следовательно, он хочет, чтобы росли служители. Ну, он вообще в целом хочет, чтобы каждый рос в меру полного возраста Христова, да, и задача служителей снарядить, подготовить каждого члена церкви на служение, да. Это такая Божья воля. И поэтому вот работа с братьями, работа с тем, чтобы выявлять тех, кто может стать служителем, и готовить из них служителя, она ведется достаточно серьезно. И поэтому я нахожусь в интернатуре в процессе подготовки к служению уже лет, наверное, 5-6. Вот, точнее, находился до этого. И последние год-два я был внутри уже пасторского пресвитерского совета. Для того, чтобы определенную функцию нести, я занимался благовестием церковным. Это было такое вот мое первое большое служение в церкви. Вот. И, соответственно, взаимодействовать с братьями, встраиваться в команду, учиться вот вместе быть. То есть братья почему меня туда пустили? Потому что уже видели какой-то процесс роста, да, моего сердца перед Богом, моей жизни, моего служения. И вот как бы наблюдали в целом за тем, как Господь работает с моим характером. Прежде всего, потому что характер, по сути, это первичное.
3: Это главное,
4: это
3: да.
4: То, над чем Бог работает. Больше всего готовить служителя. Вот. И затем уже, когда братья пришли, да, братья, я имею в виду пасторы церкви, которых было 7 на тот момент, я стал 8-м, вот, они видели такое вот, получили единство, что да, кажется, вот, ну, мы готовы Антона предлагать церкви. Мою кандидатуру предложили церкви, церковь тоже поддержала, и вот таким образом произошло рукоположение.
3: То есть теперь ты один из пасторов Русской Библейской Церкви. Вот такой большой и центральный.
4: Тружусь.
3: Я думал, может быть, новую церковь тоже открывать.
4: Я бы хотел открывать новую церковь, если Господь позволит, может, в перспективе нескольких лет это произойдет. Пока что мне надо окрепнуть, подрасти и как бы научиться вообще служить вот там, где я есть.
5: Да, слава Богу, какие чудесные это желания. И опять же на площадке Экклезия, да, обучаясь и самому преподавая, ты сам этим загораешься.
4: Да.
3: Я предлагаю прерваться на небольшой музыкальный привет от Серафимы, а затем поговорить конкретно уже о предстоящей конференции «Экклезия», которая будет с 24 сентября.

0: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободная.медиа. В новый день со «Свободным радио».
1: Так, ну что ж, наш новый день продолжается, и здесь в студии мы с Инной и пастор Антон Медведев.
2: Привет, привет, Антон. Привет.
3: Да, всем привет, кто присоединился к нам. Ну и что, в этом году на конференции «Экклезия» темы будут посвящены диаконскому служению, вообще служению в церкви. Угу. Ну и мы здесь готовясь, значит, посмотрели, как считает пастор Владислав Трескин, для многих церквей это такая болезненная тема. Уже много лет мы живем в кризисе диаконии. Ну и, Антон, к тебе вот наши вопросы. Тема диаконства сегодня обсуждается, наверное, не так часто. И почему вы решили поднять ее на «Экклезии»?
2: Да, признаться, это рискованный был шаг, потому что в нашем контексте, мне кажется, очень часто диакон – это кто? Это недопастор.
3: Вот и есть такой, ну да.
1: Серьезный человек, но не совсем.
3: И всегда, наверное, все вокруг думают, интересно, он станет дальше пастором и когда, да?
2: Да. То есть это одна звездочка на вагонах, как бы там дальше вот будет уже следующий этап. Да, к сожалению, вот так вот повелось, что какая-то традиция завелась очень часто, что диакон – это ступенька к пасторству, да? Дальше у диакона как бы нет такого авторитета, как у пастора, да? И в целом диакон, ну, для многих это выглядит как-то не, ну, как будто нет преимуществ каких-то, да, то есть ты там думаешь, ты пастор, у тебя там есть какая-то, какой-то авторитет, вот ты там всегда на публике, а диакон незаметную работу как бы делает, ну, что там такого вот как бы. И это проблемка, да, то есть, но почему мы дерзнули об этом поднять тему, об этом такой разговор, потому что, ну, вот в Божьем замысле, как я говорил выше, мы служим все друг другу, да, и меня очень вдохновляет вот какая мысль. Каждый служитель церкви, он не поставлен Господом в церкви для того, чтобы заменить всех остальных в чем-то. Для того, чтобы атрофировать все остальные органы, чтобы только один этот орган работал, да? То есть, например, пастор. Ну, разве он должен заботиться обо всех вместо того, чтобы все люди заботились друг о друге? Нет. Он скорее, понятно, что он заботится, но своей заботой он взращивает людей так, чтобы они заботились друг о друге, да? То есть он как бы, он стоит впереди в этой кавалерии, да? Но по сути он ведет за собой вот это войско заботы. То же самое касается абсолютно всех. Вот музыканты. Разве музыканты поклоняются Богу вместо всех? Нет. Музыканты вдохновляют, ведут, учат, как поклоняться Богу вместе в пении, да? И вообще в сердцах, да, по-хорошему. И то, чему учат диакон, он учит церковь служить в простоте, в радости, в смирении, в кротости, служить вот дарами своими, да, и служить как просто вот поддерживать друг друга, да. Диакон — это вот живое воплощение вот этой христианской поддержки, заботы и любви. Ну, понятно, что пример из 6 главы Деяний, если я не ошибаюсь, да, где мученик Стефан, Филипп и так далее, так называемые протодиаконы, это не совсем диаконы, да, но все-таки вот пример очень красивый и очень подходящий. Как бы, ну, нужно было, чтобы кто-то заботился о вдовах. Давайте выберем тех, кто исполнен духом, которые вот прям замечательные братья такие, они будут заботиться там о вдовах, о таком материальном служении, о поддержке. Это огромная честь не в глазах людей, но в глазах Бога. И вот вопрос, который мы подняли здесь, а как вернуть церквам вот такой взгляд на диаконию, такой взгляд на служение друг другу вообще, и как следствие на диаконское вообще служение. Диаконское служение, моя мечта личная, чтобы диаконское служение было модным, чтобы молодые люди хотели быть диаконами. Вот чтобы диаконы, я не знаю, как это там будет, чтобы они носили какие-нибудь определенные джинсы или определенные футболки, что-нибудь. Чтобы была такая субкультура у нас. Я диакон. Это круто. Потому что как бы, вот знаете, ну, Господь видит все. И Он знает, что тот, кто стремится быть первым, но в итоге ничего как бы не служит, а пытается служить себе и строить свое царство, он получит очень мало на небесах. А тот, кто просто говорит, я готов быть вторым, я готов служить другим, я готов ставить другого выше себя, я готов просто вот помогать всем, чем могу, вот такой человек, возможно, придет просто с огроменным венцом на небесах, и потому что Господь все видит.
3: Да. Вот. Спасибо вам за вдохновение такое, да?
1: Да. Какие вообще у нас основные функции диаконства? Вот как вы видите, какие традиции диаконства традиционно есть вот в евангельском, баптистском частности, движении в церквях. Что-то меняется? Как вообще это трансформируется?
2: Да, это очень большой вопрос. И он для меня не прям однозначный. И я думаю, что на Экклезии в этом году, вот как раз 24-26 сентября, будет пространство, где порассуждать, поразмышлять об этом, где посмотреть на разные взгляды, на вообще функции диаконства, на то, как диаконство, диаконское служение, да, сочетается с пресвитерским, с пасторским. Здесь большой вопрос. Как бы вот пастор, он ставит задачи диаконам или дает как бы направление диаконам, или диаконы вообще сами понимают, что делать, исходя из того, что вообще делает церковь, да, то есть пасторы, например, определили, мы хотим вот так вот делать. Ну, там, например, мы хотим каждую неделю вот такие мероприятия. Вот потому что мы видим определенные духовные цели, да, которые Господь перед нами ставит, вот их достигать. И диаконы такие, окей, все, заметано, все. Мы, и дальше мы сами уже решаем диаконами, как мы со своей стороны воплотим это, да, например. Вот. И вот этот вот вопрос взаимодействия, он такой, ну, достаточно интересный. Как? Если пастор будет ставить задачи и говорить, так, ну, вот вам ТЗ четкое, да, вот я хочу, чтобы на этом мероприятии было то-то-то, а диакон такой принял к исполнению, то получается, что пастор в две головы работает, да, то есть он за всех как бы думает.
3: Так, и есть на практике везде.
2: Мне кажется, что в основном, да, диакон больше как чистый исполнитель, он не осмысляет какое-то видение, он не руководит церковью вот в таком смысле, да, материально-хозяйственном или административном, организационном, он просто как бы делает. Вот так вот у нас часто. Еще чаще, еще хлеще. То есть, еще часто, мне кажется, у нас диакон — это чисто стройка, что-нибудь там, уборка, какое-нибудь облагораживание территории, ну и, конечно же, охрана. Охрана,
1: да.
2: Что-нибудь такое, да-да-да, вот. И точно Господь это благословляет, и точно это абсолютно нужно, но кажется, что вот, изучая вообще критерии диакона, которые Павел дает, например, да, изучая примеры, которые были, даже если взять тех же так называемых протодиаконов, ты смотришь, там ничего себе, они все проповедники вдобавок были, благовестники, их там вообще там Филиппа дух переносил, телепортировал просто его, если верить вот так вот, да, буквально как написано. Ну, в общем, какие-то фантастические вещи делали, да, и Стефан такую проповедь зарядил там, да, прям перед лицом враждебно настроенных иудеев, которые, я не знаю, ну, Павел, Петр-то, наверное, рядышком стоят с ним. Вот, и как бы, то есть диакон, это на самом деле глубоко, высоко, доблестно, благородно и очень духовно. Вот. И поэтому, на самом деле, вот если говорить про практику в других странах, я встречал диаконов, которые вели, например, семейные курсы. То есть у них была такая задача от пасторов посещать семьи все и проходить с ними определенные одни и те же как бы занятия. Ну, это как курс такой при создании семьи или там вступлении семьи в членство, да? Что, вот мы хотим как пасторы, чтобы все семьи наши прошли определенный материал и были на определенном таком основании утверждены. И я говорю, погоди, так ты же диакон. Он такой, ну да, я диакон, я помогаю моим пасторам. И как бы вот они мне как бы сказали, ну, сочли меня способным к этому, ну я с этой программой просто вот я помогаю церкви таким образом. Поэтому, как видите, мы бы сказали, да это вообще уже учительство какое-то, это вообще там пасторство какое-то. Нет.
1: Но для этого нужно много времени тоже иметь свободного.
2: Абсолютно.
1: Освобожденным нужно,
2: да,
1: быть служителем, если так посещать конкретно все церкви, все семьи в церкви. Нужно вообще этому посвятить.
2: Ну, зависит, конечно, от размеров. То есть там в конкретном том контексте это брат пошел специально в церковь в так называемом плохом месте. То есть место, где, ну, прям нехороший контингент такой, да, сложный контингент, проблемный контингент живет. И это такой, называется, вот, ну, ОНЦ, да, открытие новой церкви специально в плохом районе, чтобы именно там вот как бы был свет. И поэтому там не так много пока было людей, те, кто как бы присоединялись, как правило, с каким-то таким наркотическим прошлым, да, и так далее. И, в общем-то, может быть, поэтому и особенный такой фокус на постоянной катехизации домашней по Ричарду Бакстеру, да, реформированный пастор. Вот посещение домов, общение с людьми, вот все по-серьезному.
3: Да, здорово. Ну, мы, думаю, еще, может быть, какие-то остались неосвещенные вопросы в плане служения или функции диакона, прежде чем мы перейдем вот на разные форумы на эту тему говорить в преддверии конференции 24 сентября. Вот поэтому, может быть, быть, что-то еще есть, что, Антон, у тебя дополнить, что людям нужно, может быть, услышать, чтобы еще как-то за интригу такой интерес получить и точно прийти на конференцию, чтобы там ответы свои получить. Вот диакон, почему сегодня ему важно это услышать? Ну, или служителю в церкви, может быть, он об этом думает, или ему все вокруг говорят, а он не решается, например, или я вот не вижу себя в этом. Есть же такое часто у нас.
2: Да, мы в целом на все мероприятия, которые проводим, мы зовем команды. Вот самый наш любимый формат – это команда церковная. У нас огромные скидки для таких, поэтому, пожалуйста, как бы вот обратите внимание, на всех страничках регистрации есть там промокоды для регистрации команды. Приходите все вместе. Пасторы с диаконами, диаконы с пасторами, пасторы и диаконы с лидерами, лидерами растущими, лидерами подрастающими, да. Но возьмите прям вот гурьбу и приходите все вместе, потому что, во-первых, вы будете вариться в одном как бы контексте, да. Во-вторых, вы избежите вот этой проблемы, что один поехал, куда-то зарядился, приехал, остальные такие.
1: Все не понимают, что с ним вообще происходит.
3: Это одно из основных и радостей, и проблем, мне кажется, после конференции. Вообще, ты приедешь заряженный. Ты такие, чё?
2: Да, поэтому вообще, мне кажется, уже некоторые служители опытные, когда кто-то просит там, а можно я вот хочу на эту конференцию съездить? Да, они уже просто, да что ж ты, не надо уже никуда ездить.
3: Такое не дашь нам всем.
2: Да. Вот, езжайте вместе, просто побудьте в этом контексте, пообщайтесь с другими людьми, посмотрите вообще, а как у других, да, то есть это же вот базовый закон развития. Если ты даже вот критик-критик, если ты вообще считаешь, что у тебя вообще все замечательно в церкви, но как бы вот если ты хочешь хоть немножко развиваться, ну, ты всегда посмотришь, а как у других, да, и вот это как у других, там, где 1000 человек собрано, это хорошее место, еще и здоровый контекст, где мы не будем как бы, ну, мы не исповедуем, как бы, скажем, антибиблейского учения какого-либо, да, вы услышите то, что базируется на Священном Писании. Если вам эта ценность близка, пожалуйста, как бы, приходите с командой, вот. Да, и в-третьих, то, что вы таким образом получите, вы на диаконское служение и на культуру служения в церкви вообще посмотрите совместно, например, пасторы с диаконами, да, это же не вопрос того, что конференция для диаконов. Не будет никакого толку, если мы на конференцию для диаконов соберем одних только диаконов. Нам на конференцию про диаконию, про церковное служение нам нужны абсолютно все. И пасторы, в первую очередь, да, как лидеры церкви, которые должны какое-то видение усвоить или как-то его кристаллизовать для себя, как-то определить, а что я делаю с диаконами, а как я их ращу, а к чему я их веду, а какое у меня с ними взаимодействие. Вопросы, ответы на эти вопросы могут быть немного разные. Но важно, чтобы эти ответы были, чтобы не было по наитию, просто вот как-то вот по инерции как идет, так и идет. Ну, диакон там вот, ну, сидит у нас на вахте. Вот, поэтому пусть Господь благословит вас, дорогие труженики и пасторы, и служители, через это мероприятие и через его слово, да, чтобы оно пропитывало культуру вашей церкви. Вот.
1: А вот смотрите, мы же все призваны к служению, то есть мы все, по большому счету, члены такой диаконии. А как вообще отделяется это? Только вот рукоположение должно быть особенное для диаконов? Или вообще все, например, братья в церкви, они тоже в каком-то плане диаконы, или нет?
2: Да, это классный вопрос. То есть, если смотреть на само слово, то, конечно, мы понимаем, что в оригинале, да, в греческом тексте, вот это диаконой, диаконос, это, в принципе, слово общее для понятия служитель, да, его вообще можно перевести там как слуга или официант, там вот такие вещи. И Павел себя называл как бы служителем Иисуса Христа, и писал параллельно прям вот конкретно диакона, как бы Иисуса Христа. Он и себя в каком-то смысле диаконом считал. Но в то же время мы понимаем, что когда Павел там пишет Тимофею про диаконов, какими они должны быть, и сопоставляем вообще эти критерии с критериями к пастору, мы понимаем, по сути, там нет только одного ключевого вот пункта. Это быть учителем, да? Вот, по сути, диакон — это действительно рукоположенный служитель, так же, как и пастор. Мы видим вот два четких повеления в Библии, да, которые я Павел там Тимофею передавал, как будто он уже и так это знал, да, на минуточку, что вот пасторов вот таких, ну, нужно рукополагать, диаконов вот таких. Про другие какие-то такие вот должности в церкви мы не знаем. Более того, мы видим, как, например, там, когда Павел в Милити, если я не ошибаюсь, собрал служителей, там прям так и написано, он позвал пасторов и диаконов церкви, да, вот, и это значит, что вот в каком-то смысле руководство церкви – это пасторы и диаконы, это вот, это они вместе, да, определяют определенную судьбу церкви, стратегию развития, жизнь церкви, культуру церкви, это вот такой костяк. Но, как я говорил выше, это не значит, что на них возложена вместо остальных вот вся функция любви, заботы и поддержки, да. Поэтому диаконы, пасторы – это в каком-то смысле такое лицо церкви или вот фронт церкви, или, может быть, как бы кавалерия церкви, вдохновители, да. Но в целом сама церковь, она вся вот в каком-то смысле однородна. Все служители, все проявляют любовь, стремятся к этому, все проявляют заботу, стремятся проявлять заботу. Все стараются помогать друг другу пребывать в Божьем Слове. Хотя, казалось бы, да, пастор должен учить Божьему Слову. Но если только пастор учит Божьему Слову, а люди не помогают друг другу в этом Слове пребывать, ну, наверное, у пастора будет очень ранняя смерть, скорее всего.
1: Ужасно.
2: От инсультов и инфарктов, простите, да. Ну, потому что это ужасно, тяжело такое представить себе, где среда просто оказывает, как бы, скажем, сопротивление и являются такими потребителями, да, какого-то контента библейского. Да. Это ужасно, вот. Поэтому, да, Божий замысел не такой, Дух Божий действует в каждом. И вот здесь же и ответ на вот этот вопрос выше, что по сути своей диаконы вдохновляют нас всех служить друг другу самоотреченно, в любви, в радости, да, но служим мы все, но рукоположными являются только сами диаконы, это особый пост, ответственный, условно, что один из наших, по-моему, братьев в церкви, кто стал диаконом, его спросили, так, смотри, вот ты до рукоположения в диакона что делал? Ну, я занимался вот там церковными там пищей, там, такой общепит, служение общепита. Ага, а теперь после рукоположения что ты будешь делать? Ну, я то же самое буду делать. А в чем тогда разница? А в том, что теперь я этого не делать не могу. Капитан тонет с кораблем. Вот, и как бы, по сути, это такая ответственность, да, которую ты на себя берешь, в радости, что да, я последний, кто уйдет с этого корабля. Да, я буду, если даже никто не будет, я буду. Я выбрал для себя вот такой образ жизни, да, образ жизни служителя. Вот. И это большая честь и большая радость. И мы тоже это делаем почему? Потому что мы видим ценность церкви. Да, мы понимаем, что к сожалению или счастью, многие служители, и диаконы, и пасторы церквей, которые посвятили жизнь служению, они могли

0: искать свое призвание в нем, и там уже куда Господь выведет.
1: Ну, мы, получается, уже освещали, да, какие нас ждут форматы экклезии, ну, в начале программы, поэтому, ну, наверное, сейчас уже не будем об этом касаться. Может быть, как раз сказать о том, какие плоды прошли, мы увидели от конференции прошедшей, и, может быть, какие-то это комментарии, вот, опять же, какие-то идеи, которые вот будут воплощаться и на этой конференции.
0: Да, плоды есть, они радостные. То есть прошлая конференция называлась «Растущая церковь» и под собой подразумевала как раз-таки вот эту механику роста и размножения церквей. Да? То есть мы верим, что все здоровое, оно все-таки растет. И все здоровое, оно рождает еще что-то. Да? Так Господь задумал. И так мы видим в движении вот апостольском, в деяниях. Церкви насаждались, церкви росли количественно. И здесь можно много говорить о том, что мы все делаем правильно, но церковь количественно не растет. И, ну, в каких-то отчаянных положениях действительно такое бывает. Но контекст наш, он как будто бы подсказывает, что в целом, если по-настоящему благовествовать активно и делать это с таким же усердием, с каким мы там делаем ученичество, да, общаемся и читаем Библию, если делать это в таких же пропорциях, а Господь повелел это делать в таких же пропорциях, да, идите, уча всему, что я повелел, то как будто бы будет и численный рост, и будет возможность и церкви открывать постепенно. И наше вот большое чаяние и молитва, она была об этом. Что произошло после конференции? То, что у нас появился выделенный служитель, пастор из библейской церкви в Новой Москве, Владислав Трескин, который сам является, скажем так, да, ну, пастором ОНЦ, да, то есть пастором, который пошел на вот такую вот пилотную историю, да, такую каскадерскую, да, открыть новую церковь, вот, скажем, с небольшой командой, и Господь благословил, у них сейчас пасторов чуть ли не столько же, сколько в русской библейской церкви, вот, и как бы и там 100 человек собираются постоянно, и Владислав, он имеет большое такое сердце, большое рвение к тому, чтобы помогать другим церквам, служителям, в благовестии, миссионерстве и открытии новых церквей. Вот это наш главный фокус. Поэтому, начиная с той конференции, стали люди, служители, которые участвуют в открытии новой церкви или хотят, планируют идти сейчас на открытие новой церкви, они стали вот с Владиславом, по сути, вести такое взаимодействие, общение, поддержку. Да? Это на самом деле очень важный элемент вот, от человека, от пастора, который это прошел и проходит, да, иметь поддержку и просто вот такой обмен опытом на вот просто по шагам, да, что вот я рядом, я с тобой, я молюсь, вот, вот давайте тут вот так, вот тут у нас такая история, вот тут мы на такой камень наткнулись, а вот тут у нас такая история произошла. Вот, это большая ценность. И сейчас вот прям целый ряд как бы служителей на такой вот, на таком сопровождении ОНЦ находится в экклезии. Для нас это большая радость, что экклезия может как бы вот такое крыло поддерживать служение. Ну вот, как одно из, наверное, радостных для меня проявлений оно. Ну и, как следствие, да, мы продолжаем открывать церкви. Вот буквально в этом месяце открылась церковь Христа Спасителя, которая так вот стратегически направлена на восток Москвы, да, и сейчас они собираются на шоссе энтузиастов. Пастор Денис Жигалин из Русской Библейской Церкви с командой вышли специально, да, то есть это было такое наше уже многолетнее чаяние, да, уже несколько лет, лет пять, наверное, к этому процесс шел, и наконец-то вот дошел, роды произошли вот в сентябре, да.
2: Смотрите, слава как Богу. Хорошо, да, получилось. Прошлая экклезия была посвящена открытию новых церквей, а сейчас вы поняли, как надо новым церквям, да, служителей, диаконов, да, так что все логически развивается.
0: Ну, я такой инсайт расскажу, что планировалось вообще... Темы конференции были расписаны лет на 10 вперед. И планировалась другая конференция на другую тему в этом году. Но когда собралась рабочая группа, появилась просто такое, ну, такая жажда и чаяние...
2: Запрос.
0: Воткнуть вот срочно конференцию сделать про служителей, про служение, про диаконию, про диаконов.
1: Вот это говорит о том, что вот да, Бог превыше всех наших мыслей и планов,
0: да.
1: И живой, да, вкладывает.
2: Да, гибкость есть.
1: Да, точно.
2: Да. А у меня вот родился вопрос, а чем вообще отличается, например, просто лидер какого-то служения церковного от диакона? Вот если по-библейски мы рассматриваем, как уже ты сказал, прозвучало у тебя, что только пасторов и диаконов рукополагают по апостольскому, так сказать, завету. А почему тогда лидер прославления, там, лидер молодежного движения или там, директор воскресной школы, их не полагают

0: на служение.
1: Классный вопрос. Вот как раз в 12 главе Римлянам Павел, это одно из мест, где Павел перечисляет, скажем так, дары или людей с дарами. В Ефесянам 4 главе еще перечисляет, да, там вот апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя, да, и вот оттуда там идут вопросики вот эти, а пастырь и учитель это одно и то же или нет, и это вот там все, это интересно очень. Некоторые, я этим тоже когда-то увлекался, делают такую картотеку даров, исходя из вот этих вот нескольких мест писания. Типа, смотрите, значит, есть в мире вот 25 там даров, и там начинается эквилибристика просто нереальная, потому что...
0: Куда ты входишь, в какую группу, да?
1: Потому что некоторые слова, вот как ты в греческий не копай, да, в оригинал, но там просто ужасно трудно найти какую-то вот, ну, тонкую смысловую нагрузку. Ну, например, что такое означает дар веры? И все, и начинается измышление. А я вот знаю там сестру, она вообще так верит во все. Там вот у нее дар и так далее. В общем, это прям сложно. Если подходить так... А, да, люди, то есть, начинают составлять такие тесты на профориентацию.
2: Есть такие, да-да-да.
1: Духовная профориентация. Какой у тебя дар? Мы сейчас разгадаем. Вот, со всем уважением, как бы, к тем, кто пытается это сделать. Нет какого-то прям, наверное, греха или ереси в этом абсолютно. Но если вот так вот посмотреть, этой дорожкой походить подольше, в какой-то момент сталкиваешься с отчаянием, потому что не понимаешь вообще, во-первых, ну, как быть верным одному своему дару? Вот я выбрал дар веры себе, да? Ну, что мне теперь делать? Сидеть верить? Как бы несправедливо. Все остальные пашут, там, до лавки таскают. Вот, я сижу, верю. Вот, и так далее. В общем, трудновато вот в такой концепции жить. Что кажется более реалистичным и вероятным? Павел не перечисляет какую-то существующую установленную номенклатуру даров и церковных позиций. Он говорит про самые разные служения и перечисляет их вот именно вот так вот, вот с широкой руки, потому что вот бывает так, бывает так. И вот в 12 главе это даже подтверждается формой синтаксической, которую он выбирает. Он говорит, раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник? Начальствуй с усердием, да? И так далее, и так далее. И вот это вот ли, оно как бы показывает, что кем бы ты ни был, каким бы служением ты ни занимался, мы с вами вот вообще, может быть, сейчас находимся на радиослужении церкви, да? Ну вот, а где еще бывает служение радио, да? Вот здесь бывает.
0: Понимаешь, Павел про это слышал.
1: Да, да. Вот, потому что вот сам принцип служения, он един для всех. Это в любви, в смирении, в кротости поддерживать церковь, поддерживать братьев и сестер, и им помогать следовать за Христом, да, и через это вот проявлять Божью такую заботу и его работу. У тебя может быть очень много даров. В разное время разные дары. Для разных церквей ты переехал с одной в другую, ты встроился другим образом, потому что там нужнее другой, и ты на это способен. Но отклик любви твоего сердца, да, вот он такой, что ты такой, да, я вообще-то пастор, но могу и лавки потаскать. Как бы это тоже мое служение. Вот. И исходя из этого, кто такой лидер? Вот он, пожалуйста, лидер, про него написано там, например, начальник ли, начальствуй с усердием, да, и он как раз подчеркивается, как бы привычный формат из мира всегда, начальник это тот, кто без усердия работает. Он говорит, в церкви не так, он напоминает, ты лидер, ты будь усерден, ты прикладывай старания, ты будь внутри этого служения, не будь в стороне, не маши там плеткой над людьми. Вот. Поэтому точно, абсолютно, что это определенный духовный дар, это определенное служение в церкви, быть лидером, быть таким предводителем, быть каким-то организатором каких-то процессов или групп. Это замечательно. Это не требует рукоположения, но это так же, как любое другое служение, требует любви прежде всего.
2: Спасибо большое, Антон, что у нас, получается, время нашей программы этой подошло уже к концу. Давайте, может быть, все-таки несколько слов человеку, который сомневается пойти ему на конференцию в сентябре 2026 года.
1: Несколько слов. Ну, на самом деле, вот какие слова. Бог свою церковь очень сильно любит. Вот. Если ты тоже хочешь... как бы вот слушать сердце Бога и быть вместе с его сердцем там, где его сердце, то ты тоже будешь любить церковь. И если ты будешь любить церковь, ты будешь хотеть ее развивать. Если ты хочешь развивать церковь, пользуйся возможностью просто. Приходи послушать, приходи поучаствовать, приходи пообщаться, посмотреть, как, что вообще Господь дал другим. Просто послушать, посмотреть, а как вот у них устроено служение, как вот у них устроено церковное взаимодействие. И просто порадуйся, потому что если твое сердце на это отвлекается.
2: Да,
1: и вдохновись.
2: Проанализируй. У меня еще в голове вот, да.
0: Сделай вывод.
1: Да.
2: Хорошо, спасибо большое.
1: Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо, Катя, спасибо, Инна. Вы классные вопросы задаете. И спасибо всем, кто нас слушает. Это прям большая радость быть с вами сегодня.
0: А мы обязательно продолжим, потому что нам обязательно нужно узнать поподробнее про бизнес-форум. Это, друзья, ждет нас разговор в пятницу. А с Антоном мы сейчас прощаемся. Ну, а вам говорим, оставайтесь на свободном. Всем пока. Пока.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

Макс Лукада. Оказывается, и Бог существует не для того, чтобы все время возиться с нами. Но это мы должны возиться с Ним. Выходит, не мы в центре Вселенной, и мир вращается не вокруг нас, а вокруг Него. Наша роль — роль Луны. А какова ее роль? Луна не может светить. Что бы там ни пели в песнях, лунного света не существует. Без Солнца Луна не более чем смоляно-черный, испещренный бороздами камень. Но если его поставить на отведенное ему место, он засияет. Позволь Луне заняться тем, для чего она создана, и сгусток грязи превратится в источник романтического вдохновения. При этом Луна лишь отражает более сильный свет. И она счастлива. Ты же не слышал, чтобы Луна жаловалась? Да даже если на нее прыгнет корова или приземлится астронавт, она не возражает. И пусть солнечный свет так почитаем, а лунный лишь объект для насмешек, вы не услышите от спутника Земли старческого ворчания. Луна живет в мире сама с собой, потому что нашла свое место в жизни. И потому даже ночью нежный свет льется на темную Землю.

0: слово ободрения от служителей церкви, говорит Эдуард Гробовенко, начальствующий епископ Российской церкви христиан веры евангельской.
1: Дорогие друзья, Исаия 59:19 записаны такие слова: «И убоятся имени Господа на западе, и слава Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». Я уверен, что дуновение Господа прогонит всякую бурю, всякое наводнение, всякий страх, всякая неуверенность, все, что приходит, всякий вирус. Поэтому мы живем с вами в удивительное время, когда мы не знаем, чего ждать. Мы наполнены неведением, и больше для нас это вызов, чем все остальное. Потому что мы просто не знаем, что происходит. Нам хотелось бы знать больше, нам хотелось бы понимать больше. Мы смотрим на новости, которые смущают нас. Мы смотрим на людей, которые ведут себя, бегут куда-то, что-то торопятся, волнуются, нервничают. И мы думаем, ну это как река, которая наполняет нашу жизнь страхами, волнениями, переживаниями. Дорогие мои, дуновение Господа прогонит все это. Давайте доверимся Господу. Давайте не перестанем уповать на Него. Потому что в Нем наша надежда, в Нем наша помощь, в Нем наше упование. Пусть Бог благословит нас. Все будет хорошо. Будьте благословенны.

что же вы уходите? Ничего не заказали. Так просто отдохнуть нельзя. Приют в соседнем зале. А вас, простите, в списках нет. Давно ж вы не ходили и взносы не платили. Ну, вот мы исключили. Мы пару раз звонили, а вы там где-то были. Плодов не приносили. Вот мы и исключили. Но если что...

0: Евангелие от Марка.
1: «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники, книжники и старейшины, и говорили ему:
2: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?»
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне».
1: Они рассуждали между собою:
2: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему?
1: А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу:
4: «Не знаем».
1: Тогда Иисус сказал им в ответ:
3: «И я не скажу вам, какою властью это делаю».
1: И начал говорить им притчами.
3: «Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших».
1: И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли.

0: Если бы кто-нибудь мне 10 лет сказал назад, что я буду верующим человеком, найду смысл в жизни, буду служить Господу, я бы просто бы рассмеялась такому человеку в лицо.
1: В юности Ирина ничего не хотела знать о Боге и даже осуждала маму, когда та ходила в церковь.
0: Я в то время была атеистом. Я еще помню, когда мама у меня врач, когда она ходила в церковь, приносила из церкви там иконку или свечку, я ей говорила: «Мама, ну ты же врач, ты понимаешь, что в такую чепуху нельзя верить, ты же понимаешь, ты знаешь, как устроен человек, какой там Бог».
1: А человек устроен так, что начинает задумываться о Боге лишь в моменты несчастья. У Иры жизнь складывалась хорошо, и ей по-прежнему Бог был не нужен.
0: У меня не было никогда ни в чем проблем. У меня было любимое занятие, я пела в рок-группе, я пела в джазовом оркестре, лауреат джазового конкурса. Все было замечательно. И единственное, что жизнь, которая была все, не давала удовлетворения.
1: Ира задавалась вопросом: для чего я живу? Неужели, чтобы родиться, занять ступеньку в обществе, а потом просто умереть и все? Ей хотелось, чтобы жизнь приобрела особый смысл.
0: Был поиск смысла жизни. И поиск Бога всегда у меня был. Может быть, неосознанный, наверное, как у многих. Наступали моменты, когда вроде бы концерт хорошо прошел, и успех, и дома все хорошо, и на работе все хорошо, но чувство жуткого одиночества и бессмысленности охватывало меня настолько, что даже возникали мысли о самоубийстве.
1: Многим было непонятно, почему такие отчаянные мысли охватывали Ирину. Казалось бы, у нее было все для счастливой, беззаботной жизни.
0: Знаете, когда после концерта приносят цветы, когда аплодисменты, конечно, это радостно, приятно, но внутри все равно звучит вопрос: а дальше что? Для чего все это?
1: Иру не устраивала такая жизнь. Она пыталась заполнить душевную пустоту, читая христианские книги, и даже приходила в церковь, но ее сердце по-прежнему оставалось для Бога закрытым.
0: Слова там, что Бог меня любит, они были абстрактные, непонятные. И в моей жизни вот как раз произошло чудо, которое, может быть, со стороны, оно кажется совершенно не чудом. Я работала в университете тогда, и приехала группа из американского университета, из Оклахома-Сити. Там были преподаватели, врачи, бизнесмены, и там были миссионеры.
1: Ирина работала переводчиком с группой американцев, и в то же время у ее родственников были проблемы. Ира уже третий месяц ухаживала за парализованным дядей.
0: Дядя Леша, который болел тогда, ему было 90 лет, он 3 месяца лежал уже, у него инсульт был. Врачи говорили: да ладно, не надо его ни кормить, ни поить, потому что уже, ну, пожил человек свое. И когда я пришла утром после визита к тете, я пришла утром на работу, вот эти люди, миссионеры, они меня спросили: Ирина, почему ты уставшая? Что у тебя случилось? И вроде бы обыкновенный простой вопрос, который вообще, ну, ни о чем. Но он меня настолько тронул. Я сказала, что у меня вот дядя болеет, что вот при смерти. И вечером, когда мы после лекции, я тогда думала, что это лекция, это была проповедь вообще, говорили о Христе. Вечером, когда мы стали молиться, они стали молиться за меня и за дядю. Они запомнили имя дяди и молились. Вот это коснулось моего сердца.
1: Ира увидела, что она не безразлична этим людям, которые видят ее второй день. В этом было удивительное прикосновение Бога. Ни громом с неба, ни какими-то особыми чудесами. Простой вопрос: почему ты уставшая, послужил ключиком к сердцу Ирины.
0: Именно в этот момент я поняла, что такое любовь Божья. Любовь Бога ко мне, какая я есть, там, накрашенная, в джинсах. Неважно, как я выгляжу, Бог увидел мое сердце, Он увидел, что я искала Его, и Он коснулся моего сердца именно вот просто вот такой заботой.
1: Тогда вместе с миссионерами Ира искренне взывала к Богу и просила о помощи. И Бог ответил на молитву. Дядя Леша через неделю поправился и еще прожил 8 лет. А Ира стала по-настоящему счастливым человеком. Она поняла, что только вера в Бога придает жизни неповторимый особый смысл.
0: Жизнь не стала легче, не стало меньше проблем. Но то, что я знаю, что Бог со мной, и Он дает силы преодолеть, это самое важное. Вера в Бога. дает смысл, который никогда не потерпит поражения. Что бы с вами ни происходило. И вот этот внутренний мир и радость, которую дает Бог, это самое важное, что я имею сейчас. И я бы людям просто посоветовала обратиться к свету.
1: Любой человек, осознанно или нет, ищет Бога. Это заложено в нас от сотворения мира. Поэтому душевную пустоту может заполнить только Бог. С вами была Ольга Милтенис. До скорой встречи на программе «Вечность в миниатюре».
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 17 августа 1948 года мать Тереза покинула обитель Лоретто, чтобы служить беднейшим Калькутты. В 1929 году простая албанская девушка Агнеса Гонджа Бэджиу, окончив в Ирландии миссионерские курсы, направилась служить в Индию. Еще через 2 года Агнеса приняла постриг и взяла себе имя Тереза в честь французской монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Монастырь Лореток, где служила Тереза, позволял вести уединенный образ жизни. Однако находился вблизи калькутских трущоб. Однажды, во время поездки в приют Дарджилинга в 1946 году, монахиня ощутила настоятельный призыв свыше, говоривший ей выйти за стены монастыря. Прошло еще 2 года, прежде чем в 1948 году, 17 августа, мать Тереза покинула обитель. Позже она вспоминала: «Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им». Своим самоотверженным милосердием Тереза снискала широкую известность сначала в Калькутте, а затем и за ее пределами. На поступающие на ее имя пожертвования вскоре она смогла открыть приют для брошенных детей, лепрозорий, дом престарелых и мастерскую для безработных. Через 10 лет работы в Калькутте Тереза получила разрешение открывать миссии и в других местах. В 1964 году монахиня получила премию имени Джавахарлала Неру, 2 года спустя – Ватиканскую премию мира, а в 1979 году стала Нобелевским лауреатом.
3: След в

0: Проповедью должны быть наши жизни, а не наши слова. Томас Джефферсон, третий президент США.
1: Свободное радио рядом.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: С тех пор Иисус стал открыто говорить своим ученикам, что он должен идти в Иерусалим и претерпеть там много страданий от рук старейшин, старших священников и учителей закона, и что там его убьют, но на третий день он воскреснет. Петр, отведя его в сторону, стал ему перечить. «Пожалей себя, Господь, да не будет с тобой такого!» Но Иисус, обернувшись, сказал Петру: «Прочь с глаз, сатана! Ты сбиваешь меня с пути, и ты думаешь не о Божьем, а о человеческом».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Your fresh mercy.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Весть о кресте. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Для иудея мысль о том, что их Мессия был арестован, избит и распят на кресте, была совершенно невообразимой. Они ожидали, что их Мессия, потомок Давида, будет править миром в праведности и покое. Для грека идея о том, что один человек мог умереть за грехи всех людей, была чистой глупостью. Ни один из богов, которым поклонялись греки, никогда не сделал бы ничего настолько исполненного любви. Их боги были эгоистичными. Поэтому идея о боге, который хотел отдать себя, чтобы спасти своих людей, была для них нелепой. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Хотя мир считает крест глупостью, мы, спасенные, видим его прекрасным инструментом нашего спасения, и мы не стыдимся креста. Это сила Божья ко спасению. Через крест Бог освободил нас от уз греха. Через крест Он победил смерть и могилу. Через крест Он усыновил нас, как своих. Через крест Он положил конец войне, которая существовала между нами. Через крест Он обеспечил наше вечное будущее. Пусть мир думает, что хочет. Мы знаем истину. И как же мы любим этот старый и грубый крест. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты освободил нас. Освободил, чтобы любить Тебя, чтобы служить Тебе. Освободил, чтобы ходить в общении с Тобой. Пусть весть о кресте говорит сегодня к нашим сердцам. Во имя Иисуса. Аминь.

День. Вы слушаете «Свободное радио».

Кто предпринимает великие дела, подвергается и великим искушениям. Климент Александрийский, христианский богослов.

0: 139-й псалом. «Избавь меня, Господи, от злого человека. Сохрани меня от жестоких. Они замышляют зло в сердце, постоянно готовы к войне, изощряют свой язык, как змея. У них на губах яд гадюки. Сохрани меня, Господи, от рук нечестивых. Огради от жестоких, желающих поколебать мои стопы. Высокомерные спрятали силки для меня и петли, разложили сеть на дороге, расставили для меня западню. Я сказал Господу: Ты мой Бог. Услышь голос моих молений, Господи, Владыка Господи, сила моего спасения. Ты прикрыл мою голову в день сражения. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха его злому замыслу, чтобы не возгордиться. Пусть головы окружающих меня покроют зло их собственных уст. Пусть падут на них горящие угли. Пусть будут они повержены в огонь, в глубокую пропасть, откуда не подняться им. Пусть не утвердится на земле злоязычный человек. Пусть зло преследует жестоких на погибель им. Я знаю, что Господь даст правосудие бедным и заступится за нищих. Поистине, праведные будут славить Твое имя, честные будут жить в Твоем присутствии».
1: Свободное радио рядом.

0: тебя, пожалуйста, свети об одном. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет. И будь, что будет.

0: Сегодня их имена перетирают все желтые СМИ, а завтра уже никто не вспомнит. Сегодня они привлекательны и полны творческих сил, а завтра постареют и испишутся. Хиты, звучащие из каждого утюга, непрестанно тускнеют и скукоживаются под напором новых. Мы вспомним о них лишь изредка, чтобы смахнуть ностальгическую слезу. А после нас, возможно, уже не вспомнит никто. Земная слава, успех и молодость не вечны. Все неизбежно проходит. Но наша конечность — это не повод для уныния, а лишь напоминание о другой жизни и другом мире, который Господь творит уже навсегда. Лишь бы нам достойно дождаться встречи с этой жизнью и не растратить впустую дары, которые мы несем Ему с собой.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Стих дня.
1: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Сегодня поговорим о мире, который хранит Бог. Пророк Исаия в 26 главе, в 3 стихе пишет: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Человек часто ищет опору в работе, в запасах, людях, себе. Но все это может поколебаться. Исаия указывает на иное основание. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Дух здесь – это ум, помысел, внутренняя направленность. Это центр, из которого исходит жизнь. Твердость – не самодостаточность. Слово, стоящее за твердой, означает поддерживаемый, опирающийся, даже когда человек слабый. Но если он опирается на Бога, Господь дает ему устойчивость. Почему Бог хранит такого человека? Ибо на тебя уповает он. Упование – это не только согласие с истиной о Боге, а живое доверие, жизненная зависимость. В Исаии упование на Бога противопоставлено надежде на князей, колесницы, союзы, человеческую силу. Все это подводит, а Господь нет. Если сегодня сердце тревожится, придите ко Христу. Он не обещает легкой жизни, но обещает быть с вами. Он прощает, принимает и дает мир, которого никто не отнимет. Как это на практике? Обращайте ум на Господа. Не позволяйте новостям, страхам, заботам стать вашим центром. Молитесь, читайте Писание, приносите Богу тревоги, будьте в общении, вспоминайте Его верность. Снова и снова выбирайте доверие. Доверьтесь Богу, опирайтесь на Него, и Он сохранит вас в совершенном мире. Но не потому, что вы сильны, а потому, что Он верен. Слава Христу! Аминь! С вами был Александр Золотов, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: Свободное радио. Всегда вместе.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Плохо ли то, что христиане расколоты? Раньше раскол церкви казался мне большой трагической ошибкой. Но наблюдая за политическими процессами в разных странах, ростом радикализации, модой на популистов и диктаторов, я вдруг подумала, что церковный раскол нельзя назвать однозначно отрицательным явлением. Неизбежно церковь становится официальной организацией со своей структурой, финансами и огромной сферой влияния. Это создает широкое поле искушения. Если такая власть окажется в руках единственного главы Вселенской Церкви, страшно даже представить, какими кризисами и коррупцией это грозит. Наличие разных конфессий ограничивает власть и удерживает от широких злоупотреблений. На мой взгляд, церковный раскол плох другим. Отношения между христианами разных конфессий строятся не на принятии и уважении, а на осуждении и попытке доказать, кто правильнее верит. Православные обличают протестантов и католиков, протестанты католиков и православных. Мы забываем, что христиане познаются не потому, кто больше прав. Этого нам знать не дано, а по любви. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Иоанна.
1: Опять сказал им Иисус:
2: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти».
1: Тут иудеи говорили:
3: «Неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти?»
1: Он сказал им:
2: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших».
1: Тогда сказали ему:
4: «Кто же ты?»
1: Иисус сказал им:
2: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру».
1: Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им:
2: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно».
1: Когда он говорил это, многие уверовали в него.
5: Наш сайт свободная.медиа.

0: Ой, где это я? Вода. Вокруг везде вода. Где я?
1: Ты кто?
2: Стой там, не подходи!
1: Да не кричи ты, кто ты?
2: Я не знаю. Я только что здесь оказалась, здесь и...
1: Ну, имя-то у тебя есть?
0: Что? Имя? У меня что, имя должно быть, да?
2: Что ты так смотришь на меня?
1: Рука.
2: Что рука?
1: У тебя рука точь в точь, как у меня. Ты почти такая же, как я. А я думал, я один тут такой. Понял. Ты кость от костей моих и плоть от плоти моей.
2: Ты сам понял, что сказал?
1: Понимаешь, вчера Творец погрузил меня в глубокий сон. И вот, когда я спал, он взял у меня ребро и создал тебя. Понимаешь теперь? Ты кость от костей моих и плоть от плоти моей.
0: Вот оно что. Значит, я... Как ты там сказал? Кость от костей твоих.
1: Ну да, и плоть от плоти моей.
0: А, ну этот Творец, это он что ли построил эту штуку? Ну, на которой мы сейчас по воде плывем.
1: Угу. Это вообще-то лодка называется.
0: Лодка?
1: Угу. Творец создал лодку и разрешил нам с тобой ей управлять.
0: Ух ты! Управлять?
1: Угу. Мы можем плыть в любом направлении.
0: Слушай, а ну вот этот Творец, он сказал, куда мы должны плыть?
1: Угу. Вот, смотри, он дал нам вот это руководство. Здесь все написано.
0: Но тут же везде вода вокруг. Какая разница, куда плыть?
1: Здесь не везде вода. Здесь есть острова, есть пляжи, есть специальные места для рыбалки. И согласно инструкциям Творца, сейчас наша лодка держит путь как раз к месту для рыбалки.
0: К месту для рыбалки? А это что?
1: Ну, это место, где можно добыть что-нибудь поесть, понимаешь? Ам-ам, понимаешь?
0: Что-что, ам-ам, я понимаю уж очень хорошо. Я давно уже с голоду умираю.
1: Ну вот, а рыба – это как раз то, что мы можем есть.
0: А как эту рыбу мы поймаем, когда доберемся до нужного места?
1: Ну вот же руководство. Здесь все, что нам нужно знать, чтобы выжить. Включая то, как поймать рыбу в воде.
0: А, так она значит в воде?
1: Угу.
0: Слушай, а зачем нам ждать, пока мы доедем до места для рыбалки? Почему мы не можем вытащить эту рыбу из воды прямо сейчас?
1: Потому что в руководстве сказано, где можно и где нельзя ловить, понятно?
0: Но ведь если вокруг нас повсюду вода, а рыба живет в воде, значит, где-то рядом с нами должна быть эта самая рыба. Зачем же мы еще куда-то плывем?
1: Ну, в руководстве ведь написано, сначала нужно добраться до места для рыбалки.
2: Да зачем туда переться? Я есть хочу!
1: Я не знаю, почему мы не должны ловить рыбу здесь, но Творец умнее нас, и в его руководстве сказано, что сначала нужно добраться до...
2: Но это же смешно! Рыба живет в воде. Вокруг нас везде вода. Почему мы не можем остановиться и наловить эту самую рыбу?
1: Послушай, Творец знает о рыбе, которую он сотворил, больше, чем мы с тобой. Поэтому, если Творец написал, что нам следует сначала добраться до того места, у него, наверное, была на то причина.
0: А ну-ка, дай-ка мне взглянуть на это руководство. Интересно, интересно, что там у него за причина?
1: Творец не всегда объясняет нам причины. Иначе я бы эту книгу просто не мог бы с собой таскать.
0: Так-так... Он, значит, говоришь, не всегда объясняет причины. Угу.
2: Я считаю, что мы немедленно должны остановиться и достать рыбу из воды.
1: А я считаю, что мы должны доверять Творцу и делать так, как написано в руководстве.
2: Почему я должна доверять этому Творцу, если он не объяснил нам причину?
1: Ну, он ведь каким-то образом создал меня из праха, а затем от кости и плоти моей он сотворил тебя. Разве после этого ему нельзя доверять?
2: Ну, не знаю, не знаю. Есть ужасно хочется. Все. Я останавливаю лодку.
0: Так, ну как это тут делать?
1: Она точно кость от костей моих и плоть от плоти моей.
2: Ну дай же руку, что смотришь-то?

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе» или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Критик – это человек, который знает дорогу, но не может водить машину. Кеннет Тейнен, британский журналист.
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Наследие бабушки. За плечами пожилой женщины с очень длинным именем было много лет. Мэдалин Гарриет Ор Джексон Уильямс прожила 101 год, пережив двух мужей. Оба были проповедниками. Мэдалин была моей бабушкой. Мы с братьями и сестрами жили в ее доме до тех пор, пока второй муж не увез ее к себе. Но и тогда до их дома было меньше 70 километров. Бабушка любила петь гимны, цитировать катехизис и играть на пианино. Она была богобоязненной женщиной, и ее вера наложила отпечаток на внуков. Во втором послании к Тимофею мы видим, что бабушка Тимофея Лаида и мать Евника оказали огромное влияние на молодого человека. Корни их жизни и учения были в Священном Писании, и в свое время их вера расцвела в сердце Тимофея. Основанное на Библии воспитание не только стало основанием его отношений с Богом, но и сделало его полезным в служении Господу. Сегодня Бог использует верных людей, чтобы оказать доброе влияние на последующие поколения. Он может употребить наши молитвы, слова, действия и служения как при нашей жизни, так и после смерти. Поэтому мы с братьями и сестрами до сих пор повторяем то, что передала нам бабушка. И я молюсь, чтобы ее наследие не остановилось на нас. Небесный Отец, сделай нашу жизнь добрым наследием для Твоей славы и пользы других.
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Продолжая путь, Иисус с учениками зашел в деревню. Там его приняла у себя женщина по имени Марфа. У нее была сестра, которую звали Мариам. Она, сев у ног Господа, слушала его речи. Марфа же была вся в хлопотах о большом угощении. Она подошла и сказала: «Господин мой, тебе дела нет до того, что сестра бросила на меня всю работу. Скажи ей, чтобы она мне помогла». «Марфа, Марфа», — сказал ей в ответ Господь, «ты заботишься и хлопочешь, чтобы всего было много, а нужно только одно. Вот Мариам выбрала себе лучшую долю. Этого у нее не отнимут».
2: Новая музыка на свободном радио.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Мутовец Юрий Алексеевич, пастор церкви города Ярославля.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В советское время вырос в семье верующих, поэтому был выбор, верить или не верить. В 14 лет принял решение верить, и в 16 принял крещение и сохранил вот до 55 верность Богу, служение, и не жалею.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, первое, когда еще в советское время, я видел преимущество, что я имею Библию и знаю Бога, и знаю о Боге, а многие люди не знают этого, и поэтому я был миссионером, ездил, раздавал Евангелие, благовествовал, рассказывал, был участником создания церкви. А сегодня преимущество есть выход во всех отношениях, знать Бога, значит, понимать свое предназначение, знать Бога, значит, понимать, зачем я живу, какой смысл жизни, что меня ждет впереди, какая вообще будущность для меня, моих детей, общества, в котором я нахожусь. Поэтому преимущество знать Бога, это тогда не только тогда, когда трудно, а даже тогда, когда хорошо, есть кому обратиться, есть тот, кто знает меня в совершенстве и может мне помочь в любую минуту и поддержать, и благословить. Он рядом.
1: Зачем христианину церковь?
2: Если просто прийти посидеть, то, может быть, и не стоит. А если посещать церковь, чтобы только получить какую-то информацию, ну, я думаю, сегодня средства массовой информации имеют много информации, интересной и больше. Церковь важна общением с людьми, она важна духом, она важна единением. Поэтому, если вы хотите иметь единство в церкви, если хотите иметь вот добрые взаимоотношения с людьми, если вы хотите почувствовать вот Бога в реальности, во взаимоотношениях, когда есть трудности, когда есть проблемы, переживания, есть радости, когда вы можете разделить это с другими, то церковь даст вам это. Церковь, люди, которые ходят в церковь и желают помочь другим, они это делают. Это общность друг с другом и с Богом.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Ну, как миссионеру я скажу, что лучший отрывок, Христос сказал притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. И поэтому вопрос, мы знаем семя Божие, которое работает, которое помогает, которое дает жизнь. Семя, которое семя от Бога. И от Бога. И теперь вопрос выйти и сеять. Сеять это среди людей в этом мире. Это призвание, привилегия и это честь. Неси это слово, как сеятель. Ожидай урожай и участвуй в этом урожае.

0: умножить, прощая, если кто обидит вдруг. Ребенок жить сегодняшним лишь может, и не копить все на потом, не лгать, открыто в жизни жить, как на ладони. В сердцах детей есть Божья благодать, они, как маленький светильник в доме. Дай, Господи, мне детские глаза, без пелены греховного познания, пусть горькая и чистая слеза во мне очистит душу покаянием. Дай в этот мир войти, как в первый раз, дивиться чуду Божьего творения, ребенком малым, радуясь, смеясь, наполнить сердце счастьем восхищения.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Притчи Соломона.
1: Не давай сердцу завидовать грешникам, но всегда пребывай в страхе перед Господом.

0: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.
1: Что готовите? Чем планируете перекусить сегодня? Кстати, а можно ли в Библии найти принципы правильного питания? Может быть, нам следует питаться как Иисус, чтобы быть более благочестивыми? Так, что мы знаем? Иисус ел рыбу и ел ягненка, так что вегетарианцем он точно не был. Библия не запрещает нам есть мясо, но и не принуждает к этому. Единственное, что Библия говорит, что мы не должны навязывать свои убеждения в этом вопросе другим людям. Тот, кто ест, пусть не презирает того, кто не ест. Так что же с правильной библейской диетой? Пусть нашим главным принципом будут слова «Едите ли?», «Пьете?», «Все делайте во славу Господа». Это «Свободное радио». Меня зовут Катя.

0: час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться. 17 августа 1948 года мать Тереза покинула обитель Лоретто, чтобы служить беднейшим Калькутты. В 1929 году простая албанская девушка Агнеса Гонджа Бэджиу, окончив в Ирландии миссионерские курсы, направилась служить в Индию. Еще через два года Агнеса приняла постриг и взяла себе имя Тереза в честь французской монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Монастырь Лореток, где служила Тереза, позволял вести уединенный образ жизни. Однако находился вблизи калькутских трущоб. Однажды, во время поездки в приют Дарджилинга в 1946 году, монахиня ощутила настоятельный призыв свыше, говоривший ей выйти за стены монастыря. Прошло еще два года, прежде чем в 1948 году, 17 августа, мать Тереза покинула обитель. Позже она вспоминала: «Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им». Своим самоотверженным милосердием Тереза снискала широкую известность сначала в Калькутте, а затем и за ее пределами. На поступающие на ее имя пожертвования вскоре она смогла открыть приют для брошенных детей, лепрозорий, дом престарелых и мастерскую для безработных. Через 10 лет работы в Калькутте Тереза получила разрешение открывать миссии и в других местах. В 1964 году монахиня получила премию имени Джавахарлала Неру, два года спустя – Ватиканскую премию мира, а в 1979 году стала Нобелевским лауреатом.
2: След в истории.